0: You move like an animal. Cat Sign, Европа Плюс. Но если мы и move like an animal, то очень красиво и грациозно, да? То есть если мы движемся как животные, то как самые красивые, как гепарды или как снежные барсы. Походкой снежного барса далее двигаемся по хитам на Европе Плюс. Айова нам встретится уже вот-вот, споет мы сразу после I Run, Haven и Caitlyn Aragon в твоих динамиках.
1: Лучший старт. Cat's Eye. Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать. Номер один. Шакира и Burna Boy. Die, die. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

77 от 23 января 2012 года. Выдана Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Вот именно. Never find out if you never try. Никогда не узнаешь, если не попробуешь. Поэтому меньше вопросов нужно себе задавать, а идти и совершать дело, действие, шаг. Нужно не стесняться, не бояться. Вперед все дороги открыты. Нептоника, What If, Европа Плюс, философские мысли. Впереди Рэй Далтон, Blood and Running, также Take Me There прозвучит от Дати. Меня зовут Миша Зайцев. Летим плавно по классной музыке.

0: дальше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Впереди полчаса хитов. Рассказываю, что будем слушать. Обязательно Talk to You, Anatar и 54 Ultra. Также впереди The Future X и This Kind of Love. Ну и сегодня никуда без Доминик Вайка и его Baby Doll. Все это уже в следующем часе на Европе Плюс.
2: Баиндия звонки Богдан Медведев.
3: Баиндия звонки Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Баиндия звонки.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
2: Да не, вроде нормально.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Четыре утра в Москве.

Foreigner, Hilarion, Let Me Forget You на радио номер один в России. 4:20 уже в Москве. Мы, не знаю, можем ли уже просыпаться? Ну, как будто бы да. Как будто бы да, ведь, ну, каждая секунда пятницы, она нам дорога. Упускать такое, это противозаконно. Поэтому я рекомендую уже вставать. Уже вставать. Coldplay впереди. Проснемся вместе со Sky Full of Stars. Сразу после Mr. Know It All, Teddy Swims.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

Fastboy и супер атмосферная работа Music Sounds на Европе Плюс. 4:35 уже в Москве. Мы плавно движемся вперед к талантам Imagine Dragons на горизонте Radioactive сразу после Ever Since You Left Me, French Montana и Max B. Делай громче. Это утро вместе с нами.

0: Meet me in the dark, Ave, на Европе плюс, 4.49, да, постепенно просыпаемся, уже все-все-все, да, пятницу не пропускаем, впереди много очень важных дел. Texas, успеем послушать в финале этого часа SummerSong, и также Don't Leave, Action, Sierra и Миша Миллер.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: Европаплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Пять часов утра в столице.
1: Подъем. Европа
2: Плюс. Наконец-то она сбылась. Наконец-то она сбылась с нами. Это пятница, 18 сентября 2026. На календаре Миша Зайцев. Меня зовут. Это «Крутой подъем» на Европе Плюс. Сегодня официальный праздник отмечается День рыжего кота. Поэтому всех, у кого есть такие усатые, полосатые, хвостатые, рыжие друзья, мы сегодня официально поздравляем, да? Вернее, даже вот не тех, у кого есть, а самих любимчиков наших. И я, честно говоря, вхожу в число людей, у которых дома живет такой рыженький красавчик. Мейн-кун у меня. Я сегодня дам ему какую-нибудь вкусняшку, чтобы повеселее пятница у него началась. Да, еще помимо этого, сегодня Международный день электронной книги. Да, вот тоже все, кто любит, так сказать, вот такие технологии тоже можно отпраздновать. Я, честно говоря, предпочитаю либо аудио, либо вот держать ее в руках, нюхать ее страницы, да, читать, перечитывать. Вот это мне нравится. Предмет ты можешь держать и можешь какие-то даже заметки делать, зарисовки. В общем, много опций. А электронная книга, ну что она? Ну вот она есть. Так странно, вроде бы праздник, а я тут как-то... А я тут дискредитировал. Нет, на самом деле, это классное изобретение, особенно если зрение не напрягается, да, существуют такие специальные. Ладно, мы-то сегодня напрягаться вообще не планируем. У нас прекрасное утро ожидается впереди. Игра «Удачный созвон» случится уже в этом часе. Не пропускай. Также гороскоп тоже произойдет сразу после хитов на Европе Плюс. Медуза, Генри Камомилл появится. I don't wanna go home. Также Circles, Post Malone. Ну, открывает это день Think About Us, Sony Fudera, D.O.D. и Papi Bascom.
0: Крутой подъем.
1: Подъем.
0: На Европе Плюс.

0: крутой подъем.
1: Ученые открыли новый вид кошек. Впервые за 100 лет свежую разновидность пушистиков назвали тилкайо. Леопардус тилкайо. Первую особь нашли в Боливии еще в 2016 году. Однако тогда ее приняли за существующий вид тигровых кошек. Спустя время биологи заметили отличие и провели генетическую экспертизу. В итоге догадки подтвердились. Перед ними все это время был совершенно новый вид кошек, который ранее не описывался. Тилкайо обитает в боливийских лесах, а ученые смогли зарегистрировать только две особи на текущий момент. Фотографии и видео этих самых красавцев я уже посмотрел в интернете. Это, конечно, нечто совершенно очаровательное. И здорово в 2026 году понимать, что, оказывается, не все животные, виды животных еще открыты, еще есть море нового. Поэтому вперед, археологами, биологами становимся и открываем новые горизонты, новые виды кошек, собак и, я не знаю, всего, что душе угодно. Magic впереди, Root сразу после Филатов Гэрзи и Dennis First Sweet Summer Nights прямо сейчас.
0: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Say I'm gonna marry you anyway. Неважно, что ты там будешь говорить, будешь ли ты обзываться, будешь грубой, rude, я все равно на тебе женюсь. Magic здесь на радио номер один в России. Прекрасное обещание случается по пятницам. Да, Алекс Уоррен впереди. Fever Dream послушаем. Only You также. Shouts и Cube Sport. Ну и до гороскопа осталось совсем-совсем немного.

0: Золотой подъем.
1: Гороскоп.
2: Советы вселенной на эту пятницу прямо сейчас специально для тебя. Гороскоп в крутом подъеме на Европе плюс. Овны, идите намеченным путем, даже если близкие не разделяют ваших взглядов. Тельцы и звезды советуют не переживать из-за чьей-то недосказанности. Близнецы, спокойствие и полное соблюдение правил – лучший выбор этого дня. Раки, хорошее настроение сделает вас даже привлекательнее, чем обычно. Львы, не принимайте поспешных решений, даже если они окажутся совершенно очевидными. Девы, успех гарантирован, но он будет сопровождаться некоторыми трудностями. Весы и звезды советуют выполнить все неприятные обязанности с самого утра. Скорпионы, вашим близким сегодня потребуется комфорт, как физический, так и эмоциональный. Стрельцы, помните, что не стоит нагружать всех и каждого своими проблемами. Козероги, есть опасность столкнуться с незапланированными тратами. Водолеи, настало время пожинать плоды принятых ранее необдуманных решений. Рыбы, не отказывайтесь от предложений. Как-то поправить свое материальное положение. Вот что советуют нам звезды. Удачный сезон впереди. Сразу после Сидерленд, ту-ту-туру и Save Me от Паракит успеем послушать прямо сейчас.
0: Крутой подъем
1: на Европе плюс.

Да, можешь уже напевать ту-ту-туру Сидерленда и параллельно набирать номер 745-6565, код Москвы 495. Сыграем в удачный созвон. Есть шанс забрать классный шопер от Европа Плюс, если хоть одна из последних трех цифр совпадет у двух дозвонившихся. 745-6565, код Москвы 495. Жду всех.

0: будем искать похожие цифры у наших слушателей в номерах телефона. Женя с нами на связи. Жень, привет.
1: Да, привет, привет.
0: Я выяснил, что сегодня у нас Международный день электронной книги. Вот в связи с этим хочу спросить. Ты вообще как у тебя с чтением? Часто ли читаешь или не часто?
1: Не часто, работа не позволяет.
0: Ага, хорошо. А если вот на работе, что-то по работе, часто ли? Или
1: а
0: тоже?
1: Вот по работе очень часто.
0: Вот
1: да.
0: По работе, ой, понятно, хорошо. Ну ладно, а вот, ну хорошо, хорошо, печально. Я тут хотел, значит, про книги поговорить, а ты... Ладно, давай тогда так поставим вопрос. Есть ли какая-то за всю твою жизнь любимая книга, статья, я не знаю, рассказ, что-нибудь такое доводилось? Или все же это вообще вот как-то все мимо тебя, и ты больше по фильмам, когда...
1: Последние лет 10, наверное, все по работе, по
0: я
1: работе.
0: Я понял,
1: только
0: понял.
1: Литература.
0: Да, я понимаю. А я вот иногда, читаю, но и то у меня вообще, мне повезло, потому что у меня это по работе, когда я озвучиваю книги, но я, так сказать, и получается, еще и читаю, да, поэтому вот да, вообще шикарно. Я когда попадаю вот в эти самые беседы, знаешь, когда меня спрашивают, Михаил, ну а вы вообще читаете? Я говорю, конечно, читаю, конечно, хотя если бы не работа, то я не знаю, ну, читал ли бы я так часто и так много книги, или же нет. Хорошо, Жень, у нас на связи с нами еще и Денис. Денис, тебе тоже привет.
2: Да, доброе утро.
0: Доброе. Денис, тоже рассказывай, ты вообще как, читаешь, не читаешь?
2: Ну, по работе много приходится читать различных там документов и так далее. А так, если из любимых книг, то мне нравится Селлинджер «Над пропастью во ржи».
0: Ой, очень глубокая философская книга. Помню, доводилось мне с нею ознакомливаться еще в университетские годы. Совершенно потрясающее такое литературное произведение. Я еще и потом фильм посмотрел после этого. Действительно, шикарно. Ладно, парни, ну что, будем сейчас играть в удачный созвон, сравнивать последние три цифры ваших номеров телефонов. Что-то совпадет, каждый подарок получит. Поехали. Жень, мы с тебя начнем, потому что ты первый дозвонился. Давай последнюю цифру своего номера телефона в студию. Что там?
1: Так, два.
0: Стой, последний, да? Точно?
1: Да. Девять.
0: Так, Денис, у тебя что?
2: У меня пять.
0: У тебя пять. Не совпадение. Ну, идемте дальше. Предпоследняя, Жень.
1: Так, четыре.
0: Денис?
2: А у меня три.
0: Три! Эх, близко! Ну ладно, еще попыточка у нас есть. Жень, давай третья с конца, что там?
1: Два.
0: Денис?
2: А вот здесь попали, два.
0: Вот здесь попали! Замечательно. Красота. Я-то ваши цифры уже знаю. Ждал, когда мы доберемся до третьей с конца. Парни, шоперы классные от Европа Плюс вам достаются. И эти аплодисменты также для вас.
1: Спасибо.
2: Круто, спасибо большое. Хорошего дня.
0: Спасибо вам за это утро. Желаю суперской пятницы и шикарных выходных. Еще услышимся на Европе Плюс. Пока-пока.
2: Пока-пока. Спасибо.
0: Впереди Two Colors, Heavy Metal Love прозвучит. Делай громче, это пятничное утро вместе с нами.
3: Крутой подъем на Европе Плюс. Удачный

Лизбо. Hello на радио номер 1 в России. 5:50 уже в Москве. Мы здороваемся таким образом с пятницей. Говорим ей привет и летим далее. В финале этого часа Evanescence, Bring Me To Life. Сразу после Be Mine, Камрад, делай громче. Идем вперед.

0: настоящее произведение искусства. Evanescence, Bring Me To Life на Европе Плюс. Только вот с такими треками в пятницу и врываемся. Летим вперед. Там больше подарков, новостей и классной музыки специально для тебя.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Шесть утра в Москве. А вот и Павел Беседин с новостями. Паш, доброе утро.
3: Привет, Миша. Доброе утро всем. Скажи мне,
2: так,
3: на твой взгляд, какой лучший возраст для того, чтобы сменить профессию? Прям кардинально.
2: Вот это ты задал вопрос.
3: Ладно, пока ты думаешь, расскажу тебе,
2: что... 30.
3: Интересно.
2: Ну, почему нет?
3: Да, ответ, в общем, нашли социологи портала Работа.ру. Они провели опросы, выяснили, что россияне считают самым удачным возрастом для того, чтобы начать все заново, промежуток от 30 до 39 лет.
2: Ага.
3: Пропал прям, ну, молодец.
2: Вот, абсолютно.
3: В общем, за этот вариант проголосовало большинство, 42% респондентов. Еще 19% россиян считают, что профессию лучше всего менять в возрасте от 25 до 29 лет. А 18% опрошенных сказали, что идеальный возраст для смены профессии – это от 40 до 49. Интересно, что 53% граждан готовы сменить специальность в случае неудовлетворенности текущей карьерой.
2: А знаешь почему, Паш, в 30?
3: Так.
2: Вот потому что ты должен всем все доказать до 30, там, и денег заработать, и стать классным, крутым. Потом ты, естественно, этого всего не достигаешь, и тебе наступает 30, и все. Ты уже никому ничего не должен.
3: Жизнь как будто бы закончилась. И надо
2: началась
3: начинать новую.
2: Новая, конечно. Вот, пожалуйста, новая жизнь, новая профессия, новые люди. Так что все, кто 30 и старше, ребята, все впереди.
3: Ладно. Хорошо, такая точка зрения тоже,
2: ну, конечно,
3: имеет право,
2: конечно,
3: на существование. Но давай поговорим еще вот о чем.
2: О чем?
3: Да, про ЕГЭ, наша любимая.
2: Да, конечно.
3: Участники ЕГЭ по русскому языку в этом году чаще всего ошибались в корнях и суффиксах. Об этом сообщает РИА Новости. Затруднения вызывали также частицы «не» и «ни», окончания имен существительных, прилагательных, числительных и глаголов, которые... пишутся через дефис. Нередко выпускники писали «сделайте бесценный» через «з». Кроме того, путали гласные «а» и «о». В словах упомянул и «помогать». Отмечены сложности со слитным, раздельным и дефисным написанием слов разных частей речи. Вот такие итоги.
2: Конечно, Паш, ты там наговорил. Я погряз вообще во всех этих правилах. Нет, ну корни, приставки, это ладно. Но частицы «не» и «ни» действительно могут вызывать вопросы. Я вот грешен тем, что иногда проверяю. Вот что-то пишу и потом думаю, а как вот «не» или «ни»? И все, залажу в интернет. Каждый раз смотрю, каждый раз забываю после этого. И одно и то же у меня постоянно.
3: Молодец. Одинаково. Если проверяешь, значит молодец.
2: Да, но я не могу
3: всегда
2: запомнить.
3: Сомневайся. Да, ну и ладно, давай уже ЕГЭ, вот это все, смена профессии. Давай о чем-нибудь таком вкусненьком.
2: О, с удовольствием.
3: Чипсы из местных бананов начали выпускать в Сочи. РИА Новости сообщает, что пробную партию, значит, этих чипсов из бананов сорта «Кавендиш» уже изготовили. Местные производители говорят, что им пришлось поэкспериментировать с толщиной долек, а также с технологией засушки бананов. Если верить первым попробовавшим сочинские банановые чипсы, то они тают во рту, раскрывая сладкий вкус.
2: Круто. Я бы с удовольствием попробовал банановые чипсы. Я даже где-то что-то наподобие, мне кажется.
3: Так это банановые чипсы, ладно, а вот банановые чипсы из Сочи, вот это, вот это важно.
2: Да, ну обязательно попробуем, Паша, получается.
3: Что еще можно попробовать, Миша?
2: Хиты на Европе Плюс.
3: Что там?
2: Они сладенькие сегодня. Мадонна, Мартин Гаррикс, впереди Bizarre, потом Томми Ричман сразу после Шакиры и Бёрна Бой на Европе Плюс.
0: Крутой подъем.

0: совершенно очаровательная Мадонна и Мартин Гаррикс Неффития Бизар на радио номер один в России. Да, мы движемся далее. Музагруз ожидается в этом часе, также до гороскопа уже недалеко. Успеем послушать Шон Мендес и Камил Кабельо, Сеньорита. До этого Out of My Body, Anima и AJ. Делай громче.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

Сеньорита, Шон Мендес и Камил Кабалья здесь на радио номер один в России. 6:20 утра на московских часах. Мы движемся далее. До гороскопа всего ничего осталось, а нам обязательно нужно узнать советы звезд, чтобы эта пятница прошла максимально здорово. До этого успею Маранти для тебя поставить Angels. Также Take Me There прозвучит Дати. Никуда не уходи.

0: Советы Вселенной послушаем прямо сейчас на эту пятницу. Гороскоп в крутом подъеме на Европе Плюс. Овны, идите намеченным путем, даже если близкие не разделяют ваших взглядов. Тельцы и звезды советуют не переживать из-за чьей-то недосказанности. Близнецы, спокойствие и полное соблюдение правил – лучший выбор этого дня. Раки, хорошее настроение сделает вас даже привлекательнее, чем обычно. Львы, не принимайте поспешных решений, даже если они кажутся совершенно очевидными. Девы, успех гарантирован, но он будет сопровождаться некоторыми трудностями. Весы, звезды советуют выполнить все неприятные обязанности с самого утра. Скорпионы, вашим близким сегодня потребуется комфорт как физический, так и эмоциональный. Стрельцы, помните, что не стоит нагружать всех и каждого своими проблемами. Козероги, есть опасность столкнуться с незапланированными тратами. Водолеи, настало время пожинать плоды принятых ранее необдуманных решений. Рыбы, не отказывайтесь от предложения как-то поправить свое материальное положение. Вот что советует нам Вселенная. Музагруз впереди, сразу после Басты и моей Мишель. Если я буду танцевать, и Дом Долла Кит-Кади тоже успеем послушать Forever прямо сейчас.
1: Крутой подъем.
2: На Европе Плюс.

0: пила с песнем пауза.
1: Пауза?
0: Ну пауза здесь неуместна, умоляю, танцуй.
2: Все правильно Баста говорит. Никаких пауз, движемся только вперед. 6.35 на московских часах. Самое время подарить подарок кому-то из наших слушателей. 745-6565, код Москвы 495. Набирай номер, дозванивайся, поболтаем. И, может быть, еще и подарочек с собой унесешь, если одержишь победу в игре «Музагруз». 745-6565, код Москвы 495. Жду тебя здесь.

0: Крутой подъем на Европе Плюс. Муз-загруз.
1: Итак, у нас есть классная термокружка. Очень я ее хочу подарить Павлу, но ему нужно одержать победу в игре «Музагруз». Паш, привет.
2: Алло, привет всем.
1: Привет, привет, привет. Ну, значит, что? Я тут недавно вот узнал о том, что сегодня у нас празднуется День электронной книги всемирный, да, и я тут всех хожу, спрашиваю, читают ли они вообще. Давай с этого начнем. Ты как с чтением вот у нас в современное время? До книг руки доходят или нет?
2: Бывает доходит, бывает нет. Ну, 50 на 50.
1: Окей, хорошо. Когда доходит? Это какого рода книги? Это бумажные или электронные? Наверное, бумажные, да?
2: Да, скорее всего, бумажные.
1: Угу. Хорошо. А если вот говорить о твоих предпочтениях, тебе в теории нравится больше там аудиокниги, электронные, или вот держать в руках прям настоящую книжку со страницами?
2: Больше всего нравится, конечно, бумажный вариант.
1: А почему?
2: Ну, именно ощущение того, что ты именно прикасаешься к произведению.
1: Да, есть такое. Есть такое. Это шикарно. Вот у меня, когда бабушка блины готовит, и я их в руки беру, у меня всегда ощущение, что я к произведению искусства всегда прикасаюсь на самом деле. Ну, книги... Да, нет, книги — это круто. Я, кстати, с тобой вот в одной команде в этом случае. Я тоже больше всего люблю настоящие книги с настоящими страницами, как они пахнут, как они вот их можно подержать, посмотреть где-то какие-то, может быть, картинки. Ну, я такой человек, я ищу картинки в книгах. Нет, ладно, на самом деле, ну, здорово. Круто, что у тебя уже есть время читать. Мы с тобой здесь не только про чтение у нас идет диалог, но и про музыку в том числе. Если сейчас ответишь правильно на мой вопрос, получишь подарочек. Ты готов?
2: Да, готов, хорошо.
1: Окей. Итак, это артистка, рэп-исполнительница. Она стала первой сольной женщиной, получившей Грэмми за лучший рэп-альбом. О ком идет речь? Возможно, это Cardi B. Или это Ники Минаж. Cardi B или Ники Минаж стала первой сольной женщиной, получившей Грэмми за лучший рэп-альбом. Что думаешь, Паш?
2: Ну, я склоняюсь к первому варианту.
1: Первый вариант.
2: Это Cardi B.
1: Ага, я понял. Слушай, принимается. И я тебе так скажу перед тем, как озвучить ответ. На самом деле, обе девчонки талантливые, обе достойные любых наград. И на самом деле, ты абсолютно прав, конечно. Cardi B, действительно.
2: Ура!
1: В 2019 году получила Грэмми Best Rap Album и стала первой сольной женщиной, как формулируется на сайте Грэмми, в истории этой категории. Паш, ну, красавчик, термокружка отправляется тебе, и аплодисменты тоже для тебя.
2: Благодарю.
1: Спасибо тебе за утро этой пятницы. Желаю чудесного дня и шикарных выходных надвигающихся. Пускай все получается. Еще услышимся на радио номер один в России. Пока-пока.
2: Пока.
1: Впереди больше хитов, больше музыки. Богдан Медведев появится уже вот-вот, прямо сейчас. Count on me, послушаем. Делай громче.
0: Крутой подъем на Европе Плюс.

Пятница еще начаться не успела, а мы уже бомбалею устраиваем здесь на радио номер один в России вместе с KDDK. Меня зовут Миша Зайцев, плавно движемся к завершению этого часа. Jasper Forks нас ждет на горизонте, River Flows in You сразу после Church, Jade, ну и бригаду У ждем здесь уже совсем-совсем скоро, не пропускай.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 7 часов утра. Плюс новости с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Выборы в Госдуму стартовали в России. Новый самозапрет может появиться на госуслугах. И россияне рассказали всю правду о служебных романах. Далее подробности. Выборы депутатов Госдумы 9-го созыва стартовали в России, но пока не везде. Избирательные участки открываются в 8 утра по местному времени и закрываются в 20:00. Для волеизъявления у граждан есть 3 дня. Через час участки откроются в Москве, еще через час в Калининграде. Раньше всех возможность проголосовать получили жители Дальнего Востока. А еще россияне могут отдать свой голос через интернет. При этом соблюдается анонимность голосования, так как инфраструктура сервера отделена от любых элементов системы голосования. Другими словами, система видит, что проголосовал конкретный человек, но не знает, за кого именно. В Кабинете министров анонсировали выделение 157 миллиардов рублей на льготную ипотеку. Средства будут распределены между тремя направлениями. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. 66 миллиардов рублей пойдут на семейную ипотеку для покупки родителями с детьми квартиры или дома. Около 6 миллиардов рублей выделяют на дальневосточную ипотеку и порядка 85 миллиардов рублей на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека». В Госдуме предложили ввести самозапрет на увеличение лимита кредитной карты. При наличии такого запрета банк будет не вправе увеличивать лимит до снятия запрета гражданином. В случае нарушения кредиторы не смогут требовать исполнения обязательств в части задолженности, которая возникла вследствие использования суммы сверх лимита, а также начисленных на эту часть процентов, неустоек и других платежей. Авторы инициативы считают, что принятие такого законопроекта даст гражданину понятный способ заранее ограничить рост доступности кредитной задолженности, снизит риск увеличения ущерба при мошенническом доступе к банковскому приложению. И пара слов о любви. 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, а у 38% это даже закончилось отношениями. В ходе опроса выяснялось, что каждая пятая женщина допускает роман с мужчиной выше по должности. Еще 18% готовы к отношениям с коллегой своего уровня. Отношения с собственным подчиненным допускает меньше 1% опрошенных. В целом, женщина относится к служебным романам сдержанно. Так почти половина предпочитает не смешивать работу и личную жизнь. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка. Доллар подрос 84 рубля 51 копейка. Евро тоже прибавил 97 рублей 50 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Всем отличного дня.

0: 7 часов 3 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс начинается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро.
0: Ну, что я могу сказать?
1: Неделя.
0: Давай как-то более серьезно об этом оповестим.
1: Давай.
0: Осталось 7 дней.
1: Неделя.
0: Да, 7 дней, Вики. Да. Выглядишь совершенно уравновешенным человеком.
1: Пока что да.
0: Правда?
1: Нет.
0: Спасибо, что сразу раскрыла эту ложь.
1: Я всегда переживаю, ты знаешь. Ровно через неделю у нас будет живой завтрак. Для тех, кто не знает, мало ли вы пропустили. 25 сентября мы вас ждем в клубе ВК Стадиум в 7 утра, даже пораньше ждем.
0: А как бы ты описала живой завтрак для тех, кто вообще впервые слышит про это мероприятие?
1: Ну это такая, знаешь, радость утром, ага. Как будто уже вечером. Вот так вот.
0: О, сразу все стало понятно. Ребят, ну это правда шоу, аналогов в котором в мире нет. Мы искали, мы объездили весь мир, посмотрели все шоу. Нет такого нигде. В 7 утра начнем в стадиуме. Ровно через неделю, в следующую пятницу, соберетесь вы. Соберется, ну, 1007 человек. Да? И мы начнем делать наш привычный эфир только в концертном формате. Все, что будет происходить в стадиуме, будет слышать вся страна. Там будем мы, там будете вы, там будет бесплатный кофе, круассаны, бесплатный вход, артисты.
1: Да, например, Айова, Звонки, Тима Белорусских, Богдан Медведев. Первая гастроль, кстати, у него.
0: Да, Бай Индия также Бай к нам Индия. Присоединится.
1: Ну и сегодняшний гость нашего эфира – Лирик.
0: Да, Лирик через пару часиков появится здесь. Что-нибудь обсудим. Мы же обсудим что-нибудь.
1: Обсудим, конечно.
0: Да. Ну да, в этом заключается суть интервью. Ну а начнем с бригады Music Awards.
2: Программа выходит при поддержке нацпроекта «Молодежь и дети».

0: награда у Music Awards.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет-2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы.

0: награда у Music Awards.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 7:08 в Москве, бригада Music Awards на Европе Плюс начинается. Вики, я тебя поздравляю.
3: Да, с чем?
2: Ну, какой у тебя любимый торт?
3: Мой любимый торт?
2: Да, да, ну, давай. Ну, давай.
3: Я не знаю, какой.
2: Говори.
3: Какой у меня любимый торт? У меня нет любимого торта.
2: Ну, есть.
3: Не знаю.
2: Ну, хоть что-нибудь.
3: Ну, не знаю, праздничный, это день рожденческий.
2: Да.
3: Нет?
2: Пресненькая игра получилась.
3: Медовик, Наполеон.
2: Да нет уже, все, все. Ну, давай так, у тебя есть любимый торт, название которого есть какой-то цвет и материал?
3: Красный бархат.
2: Да, молодец, молодец, поздравляю тебя. Я знаю, это твой любимый торт.
3: Да.
2: Да, да. Номинация сегодня звучит так. Красная и смелая. Первая — это Ян Кэрри, Red Light. А против Яна Тиеста, Red Light. В честь Вики и ее любимого тортика забегайте в сообщество Европа Плюс ВКонтакте.
3: Голосуйте за трек, который нравится больше.
2: Победителя послушаем в эфире полностью.

0: Back to you. Это Lost Frequencies, бригаде У на Европе Плюс. 7.12 в Москве, Вик.
1: Да.
0: Вот, пожалуйста, возьми салфеточку.
1: Зачем мне салфеточка?
0: Чтобы протереть ручки после красного
1: борща. А уже чистенькие.
0: Все понятно, доставай конверт.
1: Достала, вскрыла.
0: 55% победителя, и сегодня это Ян Кэрри. Всем Red Light.
1: Слушаем.
0: Вперед.

Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: «Мысли» — это тема белорусских бригадюн на Европе Плюс. Кстати, возможно, вот прямо ровно через 7 дней. Ну, гипотетически, вот в 7.18. Можешь же на живом завтраке выставить тему белорусских?
1: Может, может.
0: Вот. Но он там точно будет, во сколько пока... Не будем открывать, но точно будет. А что будет дальше, Вики?
1: Кое-что сделали ученые, и такого не было 100 лет.
0: Сделали или натворили?
1: Я не буду говорить, но это будет подсказка.
0: Один. Впереди Вики Ньюс, бригаде Луны, Европе Плюс.

0: Мистер Know-It-All, Дэдди Свимс, бригаде У на Европе Плюс, 7:25 в Москве. Вики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Рассказываю.
2: Вики Ньюс. В бригаде У.
1: Ученые открыли новый вид кошек. И, между прочим, это впервые за 100 лет. Поздравь ученых.
0: Ученые, поздравляю, спасибо. Так, а открыли прям... Свет не видывал такого? Или мы все видели их, но не знали, кто
1: они
0: это?
1: Они видели их впервые в Боливии в 2016 году, но подумали, что это...
0: Показалось.
1: Нет, один из подвидов уже известных. Ага. А потом провели генетические тесты и поняли, что нет, это какая-то своя кошка.
0: Так, это дикая кошка?
1: Да, называется она Тилкайо. Красиво, да, слушай, Тилкайо. Она по размерам как домашняя кошка, но раскрас как у леопардика. Красивая, да?
0: Да, раскрас как у Иишки.
1: Да.
0: Как будто бы
1: не, ну красивая, очень красивая, смотри. А? А?
0: О,
1: вообще,
0: это
1: да,
0: что-то
1: маленький
0: между
1: леопардик.
0: Леопардом и...
1: Моим Платоном.
0: Ну, допустим.
1: Да.
0: Ну, допустим. Не, Платон выдающаяся кошачья личность.
1: Спасибо, спасибо. В общем, обитают они в Боливии, пока нашли слишком мало особей, но в любом случае...
0: А сколько, непонятно?
1: Ну, прям очень мало. Ну, нет, не одну, но очень мало. Вот. Но мы уверены, что у этих особей будет прекрасное будущее.

0: Знаем о тех, кто проживает на нашей планете. Интересно.
1: Золотистый ретривер стал звездой интернета, особенно в Сан-Диего, где он проживает. Дело в том, что в дом, где, собственно, живет этот ретривер, пролез грабитель. И Нэш, Нэш — это кличка животного.
0: А, я думал, Наш-то, ты глянь.
1: Наш Нэш, да. Он встретил, собственно, грабителя и принес ему игрушку, чтобы тот ему покидал, они поиграли. Вот, и там были камеры внутреннего наблюдения, собственно, которые зафиксировали, как грабитель, знаешь, там переживает, что его сейчас схватит полиция, он там прячется, но периодически играет с ретривером.
0: А, он играет с ним?
1: Да, целых три раза принес ретривер.
0: Специально обученный шпион. Ну, я про собаку.
1: Возможно. Но отвлекал его.
0: Ретриверы, они же добренькие. Ну, конечно, зачем им нарушать свои жизненные принципы, устои?
1: Конечно, конечно.
0: Если а вы грабителя хотите, поймали?
1: По-моему, да. Если вы хотите сторожевую собаку, надо заводить чихуахуа или вот кого-нибудь маленького.
0: Да, он специально заставил грабителя себя почесать, потом пошел в полицейский участок, снял от шерсти отпечатки пальцев и все очевидно.
1: Хорошо.
0: Спасибо, Вик. Впереди гороскоп на Европе+.

0: 7.32 в Москве, гороскоп на пятницу, 18 сентября.
1: Овны, идите намеченным путем, даже если близкие не разделяют ваших взглядов.
0: Тельцы, звезды советуют не переживать из-за чьей-то недосказанности.
1: Близнецы, спокойствие, полное соблюдение правил, лучший выбор этого дня.
0: Раки, хорошее настроение сделает вас даже привлекательнее, чем обычно.
1: Львы, не принимайте поспешных решений, даже если они окажутся совершенно очевидными.
0: Девы, для нас успех гарантирован, но он будет сопровождаться некоторыми трудностями.
1: Весы, звезды советуют выполнить все неприятные обязательства с самого утра.
0: Скорпионы, вашим близким сегодня потребуется комфорт, как физический, так и эмоциональный.
1: Стрельцы, помните, что не стоит нагружать всех и каждого своими проблемами.
0: Козероги, есть опасность столкнуться с незапланированными тратами.
1: Водолеи, настало время пожинать плоды принятых ранее необдуманных решений.
0: Рыбы, не отказывайтесь от предложения как-то поправить свое материальное положение.

0: Calling.
1: Holding me, это Кайго в бригаде УНИ, Европе Плюс, 7.36 в Москве, Вики.
2: Да. Вики. Я готова поиграть.
1: Готова поиграть, да. Это прекрасные новости. Гораздо было бы хуже, если бы ты была не готова.
2: Согласна. А ты готов? К тому, что я готова.
1: Так, ну давай, я готов на 60%.
2: Угу. То есть ты написал 3 фразочки.
1: Смотрю, я для тебя совсем прочитанная книга.
2: Ты математика.
1: Все в процессе. Впереди первая мысль. Звоните.

0: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
1: В «Черномор-Авто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 миллиона 860 тысяч рублей в «Черномор-Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейд-ин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: Выгодное трио от официального дилера «Теннет Техносервис» на Ялтинской. Кроссоверы «Теннет Т7» по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба «Техносервис» с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. «Теннет Техносервис» на Ялтинской. Алинчука, 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
4: Указана стоимость «Теннет Т7 Актив 2ВД» при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте ПАО «Сбербанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение ограничено складом авто.
8: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
9: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
10: Это 4 миллиона друзей.
9: Плейлисты Европа Плюс.
10: Новинки.
9: Видео со звездами.
10: Годные мемы.
9: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
11: Привет! Мы бригада У.
12: Вступай в группу Европа Плюс.
11: Подключись!
13: Это Антон Камолов.
14: И Лена Обитаева.
13: Если мы что-то не договорили в эфире,
15: можем договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
9: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
17: Больше хитов,
18: больше хитов,
9: больше музыки.
19: 89.7 FM.
20: 89.7 FM.
19: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
21: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Радио.
1: 7.42 в Москве. Первая мысль «Бригаде У» на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
2: Алло, привет.
1: Ну, допустим. Привет.
2: Привет,
1: привет. Как тебя зовут?
2: Ну-ка. Нет?
1: Может, мы как-то слишком, напористо начали.
2: Может, слишком весело как-то? Энергично слишком?
1: Надо в привычном. Алло? Алло, здравствуйте.
2: У телефона.
1: Вот. Я знал, зачем роботов так заставляют говорить.
2: Алло,
1: привет, как тебя зовут?
3: Алло, привет.
2: Привет.
1: Как тебя зовут?
3: Надежда.
1: Наденька. Привет, Надя. Это Вэл, это Вики. Надь, если у тебя включен приемник, гарнитура,
2: выключай.
1: Громкая связь, все выключай, чтобы мы тебя хорошо слышали.
3: Включаю. Нормально слышно?
1: Ничего не изменилось, но мы тебе верим. Надь, ты откуда?
3: Липецк.
2: Хорошо. Надь, сегодня мы с тобой играем в паре.
1: Я сейчас все расскажу, когда Вики убежит. Вики, вернешься ты звуком своего лета в голове.
2: Хорошо.
1: Ну, как обычно.
2: Надь, удачи!
1: Надь, точно выключила громкую связь?
3: Так. Все. Да.
1: А сейчас?
3: Я просто...
1: Вот. Надь, ты не представляешь, как ты роскошно теперь звучишь. Наденька, у меня для тебя есть несколько незаконченных предложений. По очереди я буду озвучивать тебе каждое. Каждое будешь завершать первым, что приходит в голову. Потом вернется Вики. Все то же самое с ней сделаем, если где-то мысли совпадут, подарок твой. Готова?
3: Да.
1: Вперед. Вообще, я человек спокойный, но иногда...
3: Меня все бесит.
1: Бесит, хорошо. Алло! Извините, не могу говорить, я...
3: За рулем.
1: Угу. Жил, был... Жил, был.
3: Дед.
1: Ну, Надя, ну...
3: Молодец.
1: Ну и последнее. Вечеринка была что надо. Серега до сих пор...
3: Отходит.
1: Наденька, прекрасно, внимание, возвращается Вики.
4: Не помогут крики, как их не кричи. Чтобы вернуть Вики, я включаю...
1: Июнь или август? Пролетел.
2: Нет, быстрее.
1: Быстрее, да? Но мы замедлили этот звук. Надя, молодец, давай с тобой продолжим. Погнали. Вообще, я человек спокойный, но иногда...
2: Неспокойный.
1: Меня все бесит. Алло! Извините, не могу говорить, я...
2: Я на встрече.
1: За рулем. Жил, был...
2: У меня два варианта. Ну подожди, я ничего не сказала. Угу. Что он тут пикает?
1: Не знаю, независимый человек.
2: Жил, но еще есть дед и бабка.
1: Ну вот выбирай.
2: Был, тогда дед. И бабка.
1: Есть совпадение.
2: Возможно, он был царем, кстати.
1: Возможно. Еще два осталось.
2: Давай.
1: Ну, Надя, ну...
2: Ну, красотка.
1: Молодец. Ну и последнее. Вечеринка была что надо. Серега до сих пор...
2: Приходит в себя.
1: Ну, приходит-отходит, нормально, засчитывай.
2: Приходит-отходит. Мы как будто про расписание поездов
1: разговариваем. Да, или про приливы и отливы. Надя, есть победа, есть подарок.
5: Маленькая колонка.
4: Для больших хитов Европы Плюс!
1: Надя, вот так вот легко и непринужденно ты выиграла нашу Bluetooth-колоночку. Поздравляю.
2: Поздравляем.
3: Отлично. Спасибо, ребята, спасибо. Хорошего дня всем.
1: Спасибо. Звони нам еще и Липецку передавай привет. Счастливо.
2: Пока.

0: Пинк, бригаде У на Европе Плюс, 7.48 в Москве. У нас впереди саундчек, в котором будем говорить о приятном. Предложение, которое поступает в ваш адрес. И единственная реакция на это предложение от вас. Погнали.
1: Ну, мне вот любое предложение, которое начинается. Давай слетаем, я, да. Неважно куда, да.
0: В магазин за чипсами.
1: Ну, слетаем, ну, да.
0: Ну, тут уже, да, от Лехи полетело, нормально.
1: А ты на что так скажешь?
0: Ну, если в вашем плане есть фисташки, погнали.
1: Ты не боишься, ты же знаешь,
0: да,
1: что...
0: Да, конечно, боюсь.
1: Там я надо уточнить смотрю... количество фисташек, потому что ты съешь все.
0: Я прыгал с парашютом, я смотрю страху в глаза. Нормально?
1: А хорошо, а ты доедаешь всегда фисташки? Даже есть, которые не раскрывшиеся, ты их добиваешь?
0: Конечно, они последние. Когда ты уже лежишь такой в полуобморочном состоянии, такой... Вот мы и остались вдвоем.
1: И пишешь зубному, возможно, я сегодня доеду.
0: Докачусь. Ребят, расскажите о предложениях, на которые единственная реакция от вас. Погнали.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europlus.ru. Там есть специальное окошко написать в эфир.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте. Мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет 2030». Передовые инженерные школы, классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
3: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
4: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на Т2.ру.
5: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
1: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
11: «Пятерочка» доставляет.
12: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеется ограничение. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
13: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
1: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия «Банк России» номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
14: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
15: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
16: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: 1, 2, 3, check.
1: Саундчек.
2: Бригаде У.
3: 7:57 в Москве. Сегодня в саундчеке предложение, на которое вы всегда отвечаете. Погнали.
4: Давай.
3: Погнали.
5: Привет, бригада У. Пойдем пожрем. Я всегда только за.
3: Молодец.
4: Хорошо.
3: Молодец. Но только я всегда только за, как будто бы это очень имеет пространство для того, чтобы, ну, может, за, может, нет. Погнали, погнали.
4: К тому же, мне кажется, вот именно версия глагола вот это, она...
3: Ты избегаешь слова «пожрать»?
4: Ну да.
3: Скажи.
4: Грубо, пожрем. Она какая-то про какую-то вредность. Да, пойдем пожрем.
3: Дальше.
6: Доброе утро, бригада У. Надо назвать меня за грибами. Я обожаю собирать грибы. Дождь, солнце, время суток не имеет никакого значения. Ночью под фонарем, пожалуйста, мы найдем их по запаху. Стоит только позвать.
4: Опа. А я обожаю их есть. Давай дружить. Да. Это будет симбиоз наш.
3: Ну и судя по описанию, по запаху можно найти и трюфель. Выдающийся грибник. И вот, внимание, финальное.
7: Привет, Европа Плюс. У нас с мужем трое детей. Если он скажет мне, что родим еще, я скажу ему, погнали.
3: Чувствуется, да? Да уж делать, что хочешь, я уже эту жизнь поняла. Давай, погнали.

0: классной песни от нас не отделаться, придется лично встретиться. Обними, это Лирик, бригаде У на Европе Плюс.
1: Уже через час у нас появится студия.
0: Ну, мы надеемся, что через час будем ждать. Привет. Продолжаем.
2: Европа Плюс, кей-поп, хиты, которые заряжают.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 8 часов утра. Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята. Доброе утро всем. Избирательные участки в эти минуты открываются в Москве и области. Учителей избавят от заполнения лишних бумаг. И стало известно, кто начал пользоваться цифровым рублем. Далее о подробности. Избирательные участки в эти минуты открываются в столичном регионе. Сегодня в России стартовали выборы депутатов Госдумы 9-го созыва. Еще через час участки откроются в Калининградской области. Напомню, голосование продлится 3 дня, а офлайновые участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Проголосовать можно традиционно бумажным бюллетенем, а также подав заявление по месту нахождения. Параллельно в 33 регионах пройдет дистанционное электронное голосование. На исторических российских территориях и в 8 регионах со сложной оперативной обстановкой предусмотрены специальные подходы к организации голосования. Суд арестовал экс-главу Минкомсвязи. Мещанский суд Москвы выдал ордер на заочный арест Николая Никифорова. Его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. Суд выбрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По некоторым данным, сейчас обвиняемый находится за рубежом. На прошлой неделе бывшего министра объявили в розыск. Как только его передадут российским правоохранительным органам, он отправится за решетку как минимум на 2 месяца. Это может произойти в случае депортации или экстрадиции на территорию Российской Федерации. Учителей избавят от заполнения лишних бумаг. В России стартовал эксперимент по автоматизации отчетности в сфере образования. ТАСС сообщает о том, что эксперимент продлится больше года и завершится в декабре 27-го. Статистические данные в образовательной сфере будут получать не из традиционных отчетов, а напрямую из автоматизированных государственных цифровых систем. Координатором процесса назначили Рособорнадзор. Напомню, ранее сообщалось о том, что теперь учителям в школах придется заполнять всего 5 видов документов. Раньше их было существенно больше. 3% владельцев банковских счетов могут начать пользоваться цифровым рублем к началу следующего года. Такой прогноз дал глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Массовый запуск новой формы национальной валюты состоялся 1 сентября. Сейчас банки и торговые компании постепенно подключают необходимую инфраструктуру. При этом переходить на цифровой рубль не обязательно. Пользоваться им россияне могут по собственному желанию. Это третья форма российской валюты. Доступ к цифровому кошельку можно получить в любом банковском приложении. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля 51 копейку. Евро тоже прибавил, за него дают 97 рублей и 50 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас бригада У. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 8 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 7 часов 5 минут в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл. Ребята, салют.
1: Меня зовут Вики. Привет.
0: Вики, у тебя есть планшет?
1: Нет, у меня нет.
0: А у тебя был когда-нибудь планшет?
1: Да, был.
0: Был планшет? Угу. Ого, круто. Так по-московски звучит. Никогда у меня не было планшета.
1: У тебя есть сейчас, наверное, планшет?
0: Нет, нет.
1: Нет, нет?
0: Нет.
1: А у Леши есть?
0: Ну, у Леши всегда что-то есть.
1: Ну, да.
0: Да. Вообще не уверен, что он чем-то легальным занимается, помимо работы на Европе Плюс. Но абсолютно легально. Можно взять и выиграть планшет вот прям буквально через минут 5-6.
1: Да, для этого нужно просто позвонить, ну а там мы поможем.
0: Да?
1: Как сможем. 745-6565, код Москвы 495.
0: Впереди невероятно, но в бригаде У на Европе Плюс.

0: Медуза, бригаде У на Европе Плюс, 8.08 в Москве, пока мы ждем, пока кто-то сможет суставы.
1: Да.
0: Ну, чуть-чуть, скрип не пойми, откуда взялся. Давайте музыкально путешествовать чартером бригады У.
1: Давай. Куда летим сегодня? Я паспорт не взяла, деньги тоже.
0: Нормально, нормально. У нас чартер без виз, без паспортов, без всего. Летим в страну, которая в этом году напрямую связана с живым завтраком. Давай.
1: Давай. Румыния.
0: О, как-то сразу.
1: Ну все, вот такая я.
0: Ну да, из Румынии приедет нам Богдан Медведи с первыми гастролями. Но его-то мы послушаем на живом завтраке. А прямо сейчас слушаем то, что в чартах, а там в чартах Маранди Мискали.
2: Чартер бригады У.

0: Невероятно, но... В бригаде У.
1: Наука – это круто. Молодежные лаборатории. Масштабная программа «Приоритет-2030». Передовые инженерные школы. Классные современные кампусы. Все это нацпроект «Молодежь и дети».
2: 8:12 в Москве. Невероятно, но... В бригаде У на Европе плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Привет.
4: Алло, привет.
2: Как тебя зовут?
3: Меня зовут Владимир.
2: Владимир, ты где сейчас?
3: Я на работе.
2: На работе. А работа где сейчас?
3: Город Курган.
4: Курган, хорошо. Владимир, расскажи, во-первых, можно Володя или Вова?
3: Да, можно, конечно.
4: Вот, хорошо. А Володь, скажи, тебе нужен планшет?
3: Нужен.
2: Да что ж такое, всех спрашиваем, всех нужен. Видимо, так мы останемся, Вики, с тобой без планшета навсегда. Вов. Но для этого нужно немного постараться. Включить всю свою интуицию, всю свою насмотренность, начитанность. И понять, какое научное открытие из тех, что мы тебе представим, является фейковым, а какое реально настоящим.
4: Вот если отгадаешь, где реальный факт, тогда с нас планшет, хорошо?
2: Угу.
3: Хорошо.
2: Хорошо. Ты там на работе не сильно занят? Нормально? Есть время?
3: Нормально, есть время.
2: Да что ж такое, он все-таки готов бороться за планшет. Удачи, Вов.
3: Спасибо.
2: Итак, внимание... Первое открытие. Ученые изобрели аккумулятор, который заряжается от звука. Включил музыку или просто спел в машине, телефон зарядился. Причем, чем выше громкость, тем быстрее идет зарядка.
4: Прикольно. У меня факт такой. В Ярославле ведут разработку твердых аккумуляторов. Они безопаснее и долговечнее обычных. А главная фишка, они не воспламеняются. Такие аккумуляторы идеальное решение, например, для фитнес-браслетов или медицинских имплантов.
2: Вов, понимая сложно, нужно переварить всю эту информацию.
4: Имплантатов, кстати.
3: Я думаю, второй вариант.
2: Второй вариант, думаешь, неправда? Думаешь, фейковый?
3: Думаю, правда.
2: Думаешь, правда.
4: Думаешь, правда.
2: Думаешь про батарейку, аккумулятор от звука. Вот это все ложь сплошная?
3: Ну, от звука, думаю, да.
2: Ты очень проницательный человек. Да, Вова!
3: Ура!
2: Правильно.
4: Молодец.
2: Исследователи из Ярославского государственного университета имени Демидова ведут разработку твердотельных аккумуляторов по заданию государства. Это одно из ключевых направлений развития электроники.
4: Они...
2: Правда, будет круто.
4: Да, они безопаснее и надежнее обычных батарей.
2: Вов.
4: Мы поздравляем.
3: Ну,
2: вот. Ну да,
3: спасибо.
2: Все.
3: Пожалуйста. Спасибо большое.
2: Ты выиграл только что планшет. Поздравляем.
3: Круто.
4: Можешь хвастаться на работе.
2: Сложно было?
3: Да не очень.
2: Ну и нормально.
4: Там уже кто-то радуется, классно.
2: Либо Вов, работать! Звони.
3: Да, коллегам привет.
2: Всем привет и Кургану привет. Звони еще, счастливо.
4: Пока.
3: Пока.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет-2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
5: Невероятно, но... В бригаде У.

0: Animal Cats, ай, бригаде У на Европе Плюс, 8.18 в Москве. У нас впереди фактовый зал. И тема, которая посвящена тебе, Вики, спортсмены.
1: Ой, спасибо. Я вчера была в бассейне, знаешь, как долго
0: я
1: плавала?
0: Я знаю. Ты так и сказала, я вчера была в бассейне, так загорала.
1: Нет, я и плавала.
0: А есть соревнования по спортивному загару?
1: Есть, но я там точно проиграю. Там люди намного загорели меня.
0: Ну ничего, мы другие факты нашли. Они прям интересные. Расскажем здесь все о бригаде У на Европе Плюс. Бригада У.
2: Реклама. Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
3: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
4: Пора выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
5: А мода C5 добавить стиля.
4: JQ J7 впечатлить друзей.
5: А мода C7 собрать взгляды.
4: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
5: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
4: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Крыммедстрах напоминает. С полисом ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. А с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefiskraimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. Крыммедстрах. Мы заботимся о вашем здоровье.
7: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, система безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
8: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Голден, это Hunter X, бригаде У на Европе плюс, 8:24 в Москве, Вики.
1: Да.
0: Начнем?
1: Начнем.
2: Фактовый зал. Бригаде У.
1: Браво, Вэл, браво, мэр, браво, спорт.
0: Спасибо, Вики. Спортсмены сегодня в фактовом зале и... Речь не о нас.
1: Да, я расскажу про конькобежца из Австралии. Его зовут Стивен Брэдбери. На самом деле, про него надо снимать сериалы, потому что там у него сложная там судьба. У него было две жутких травмы. В первой травме он там потерял половину крови. Вторая там унес, были несколько переломанные позвонки. И вообще никто не верил, что он выйдет на Олимпиаду в 2002 году. А он вышел. Дошел до финала. Ага. И там он доходил до финала, знаешь, вот какими-то удивительными способами. А в финале он победил, потому что все... Он был, шел последним. И он чуть ли не сам реально шел в последнем аккуратненько. А все перед ним упали. Там просто первый споткнулся, и все, об него все это... Знаешь, как это...
0: Склонили голову перед королем.
1: Как в мультиках гора из конькобежцев образовалась. И он аккуратненько объехал, выиграл. Он говорит, как-то даже вот неудобненько. Я и вроде радовался, и как-то... короче, странно. Но все-таки, знаешь, забрал, золото забрал. Вот, любопытно, что он сам обул, так сказать, своего главного соперника, Аполло Оно его зовут, он шел первым, и, собственно, он и упал, и сделал вот эту гору из конькобежцев, и он заказывал коньки в фирме...
0: Не гору, а кашу-малашу.
1: Да, в фирме, где работает вот этот конькобежец Брэдбери. Представляешь? То есть, вот как бы неудобненько получилось.
0: Да, неудобненько.
1: Вот. В честь победы его Почта Австралии выпустила марку с его изображением, а позже он сам основал пивоварню с названием «Последний оставшийся в живых». Вот. Ну и самое прикольное, что в австралийском английском появилось даже выражение «To do a Bradbury», в честь его фамилии, что означает одержать сенсационную победу благодаря удаче или ошибкам других.
0: Да ты что?
1: Прикольно?
0: Это очень прикольно. А на марках там только он или он и куча...
1: Не видела марок, не знаю.
0: Я расскажу тебе про то, что ты обожаешь. Ралли.
1: Ой, хорошо.
0: Да. В 2011 году в Швеции проходил очередной этап чемпионата мира по ралли. Его главной звездой стал норвежец по имени Петер Сульберг. Но стал он главной звездой не потому, что он выиграл. Дело тут вот в чем. Когда он только подъезжал к трассе по дороге общего пользования, по обычной, его остановил полицейский. И сказал: Петер, вы превысили скорость на 30 км в час. По шведским законам это нарушение влечет за собой временное лишение водительских прав и запрет на вождение не только на обычных трассах, но и на специальных, даже на чемпионатах. Правда, с отсрочкой в 48 часов. То есть ты нарушил, а вот через 2 дня тебе нельзя. Поэтому первые 2 дня ралли Сульберг управлял машиной сам, а на третий, заключительный день, сказал своему штурману: Крис, теперь ты.

0: сколько всего было участников, возможно, 5. Но результат хороший. Забегайте в сообщество Европа плюс ВКонтакте.
1: Голосуйте за факт, который нравится больше.
0: Предлагайте тему следующего фактового зала, но впереди итоги.

0: Вокруг это Това Лоу в бригаде У на Европе Плюс, 8.32 в Москве. Стоп, голосование фактового зала. Итоги. 58%, почти 59%, кстати говоря, у победителя. И сегодня это ты, Вики, поздравляю.
1: Спасибо.
0: Моих можешь тоже поблагодарить?
1: Спасибо.
0: Ага, спасибо. Что предлагаешь?
1: Так, ну Австралию мы брали, да?
0: Брали. Да, давай. Что, автогонки? Автогонки, ну вроде тоже,
1: нет,
0: да?
1: Нет, автогонки нет. точно нет.
0: Но формулы мы часто брали, автогонки не так уж часто.
1: А давай любые гонки, не обязательно. Кстати, конькобежцы тоже читаются. Любые гонки.
0: А бег, это тоже гонки?
1: Да.
0: Ладно. В понедельник в фактовом зале будут гонки, но прямо сейчас.
2: Гороскоп. Бригады.
0: 9.33 в Москве, гороскоп на пятницу, 18 сентября, Овны. Идите намеченным путем, даже если близкие не разделяют ваших взглядов.
1: Тельцы и звезды советуют не переживать из-за чьей-то недосказанности.
0: Вики, близнецы, спокойствие и полное соблюдение правил – лучший выбор этого дня.
1: Раки, хорошее настроение сделает вас даже привлекательнее, чем обычно.
0: Львы, не принимайте поспешных решений, даже если они кажутся совершенно очевидными.
1: Девы, успех гарантирован, но он будет сопровождаться некоторыми трудностями.
0: Весы и звезды советуют выполнить все неприятные обязанности с самого утра.
1: Скорпионы, вашим близким сегодня потребуется комфорт как физически, так и эмоциональный.
0: Стрельцы, помните, что не стоит нагружать всех и каждого своими проблемами.
1: Козероги, есть опасность столкнуться с незапланированными тратами.
0: Водолеи, настало время пожинать плоды принятых ранее необдуманных решений.
1: Рыбы, не отказывайтесь от предложения как-то поправить свое материальное положение.

0: Self-Aware, это Temper City, бригаде У на Европе Плюс. 8.36 в Москве, мы приближаемся к Трули Муви. Трули Муви стоит особняком, ждет нас.
1: Да, ждет.
0: Наполненный чем?
1: Фильмами.
0: Фильмами.
1: Хорошие такие фильмы.
0: Хорошие фильмы, это очень приятная новость. Не хотелось бы плохие разгадывать. Поэтому, если вы настоящий ценитель, и все, что вы посмотрели, думаете, что является хорошим, то звонить.
1: Звонить.
2: 7-4-5 6-5 6-5.
3: Код Москвы
2: 4-9-5.
3: Бригада. Реклама.
4: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
6: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
7: В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4Л. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Неоферта. Цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
8: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
9: Выгодное трио от официального дилера Теннет Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Теннет Т7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Теннет Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru.
10: Указана стоимость Теннет Т7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
11: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Предложение ограничено складом авто.
14: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
15: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Бригада У Pictures представляет.
1: Как называется, но очень достойный.
2: 8:43 в Москве, Трули Муви в бригаде У на Европе Плюс начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Здравствуйте, привет. Александр меня зовут.
3: Здравствуй, Саша.
2: Привет, Саша, ты откуда?
4: Из Кургана.
2: Из Кургана. Еще очень милый женский голос тоже здесь был. Как тебя зовут?
5: Меня зовут Юля, я из Нижнего Новгорода.
3: Юлечка, привет.
2: Юля из Нижнего Новгорода. Юля, скажи, пожалуйста, что ты выберешь? Компанию с лучшими друзьями и совместной посиделки? Либо нормальный сериал посмотреть в одиночестве?
5: Смотря какое у меня настроение.
2: Молодец, это правильный ответ. Саш.
3: А ты?
2: Ты хотя бы раз в жизни придумывал отмазку от встречи, чтобы залипнуть в сериальчик какой-нибудь?
4: Нет.
2: Ты хороший друг. Ладно, верим. Окей, верим. Саша, Юля, прямо сейчас начнем разгадывать что?
3: Фильмы.
2: А как?
3: Простым способом. Буду говорить какие-то такие важные моментики, потом будет звуковой сигнал, потом отвечать.
2: Да, играем до 2 баллов. Саша, Юль, удачи. Вперед.
4: Спасибо.
3: Галь Гадот, Лассо правды, Тиара. А там Галь Гадот
2: не подсказывай, подожди, видно, что идет процесс. Подожди. Саш, Юль.
4: Чудо-женщина?
2: Саш.
5: Что там?
2: Саш, ну либо у тебя выдающийся внутренний голос, либо ты там не один. Кто подсказывает?
4: Коллега,
3: молодец. 1 балл вам даем.
2: Хорошо, да, чудо-женщина. Продолжим.
3: Тимоти Шаламе, пески, черви.
4: Дюна.
3: Саша, как Олегу зовут?
4: Володя зовут, он только вам звонил на этот планшет выиграл.
2: Серьезно? Он играл невероятно, но?
3: Серьезно?
4: Да.
2: Так, у нас сегодня выделена какая-то линия для Кургана.
3: С Курганом, да.
2: Вау!
3: Обалдеть! Вау!
2: Слушай, 2 балла заработаны. Саш, поздравляем, победа есть, есть подарок.
6: Маленькая колонка.
7: Для больших хитов Европы Плюс!
2: Саша, поздравляем, колоночку выиграл.
3: Ты молодец.
2: Твой друг.
3: Тоже молодец. Володя, дважды молодец.
2: Слушайте, Курган, ждем в сейфе, да, наверное? Юль, звони еще. Счастливо, ребят. Пока.
3: Пока-пока.
4: Спасибо. До свидания.

0: Йо-йо, это Анотер, бригаде У на Европе Плюс, 8.49 в Москве. У нас впереди саундчек, которым мы вспоминаем предложения, от которых мы не можем отказаться. Вот все, что звучит настолько хорошо, что единственный ответ в голове. Погнали.
1: Мне кажется, предложение сходить на живой завтрак, оно вот звучит именно так.
0: Да.
1: Бесплатно, вкусно, интересно, красиво.
0: А какая альтернатива вообще есть? Да нигде больше такого не предлагают.
1: Вот.
0: Это даже немножко звучит как мошенническая схема, но это правда. Это правда. Единственный случай в истории, когда все бесплатно и все для вас.
1: Да.
0: Расскажите нам в виде голосовых.
1: Отправляйте голосовые нам на наш сайт europaplus.ru.
0: Либо отправляйте в личку сообщества Европа Плюс ВКонтакте, мы все послушаем в саундчеке.
2: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
3: Возрастное ограничение 13+.
4: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
5: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
9: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте «Оборотный кредит» на tbank.ru. АО «Т-банк».
10: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
11: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
12: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь Т.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.

0: 3-чек. Саундчек. Бригаде У.
1: 8:56 в Москве. Сегодня в саундчеке звучат от вас предложения, на которые единственная нормальная реакция. Погнали.
2: Слушаем.
1: Внимание.
3: Доброе утро, бригаде У. Единственный вариант, когда ты вообще точно никак не можешь отказать, это когда мама звонит и говорит: дочь, давай возьму внуков. Без вариантов. Все сразу, они уже там.
1: Мать еще фразу не договорила. Да, есть такое. Дальше.
4: Ой, самое заманчивое предложение звучит так. 10 октября. Футбол. Краснодар-Зенит. Вас. Пятеро друзей. У трех у которых есть жены и дети. Но вы идете без них.
1: Судя по интонации, ты один из трех, кого и жена, и дети. Для обычного холостяка это обычное 10 октября. Дальше.
5: Привет, страна, привет, бригада У. А я всегда отвечаю: погнали, если меня ребята приглашают на квиз, потому что знаешь, что дальше будет продолжение в виде автопати в настоечной, ну, либо второго квиза. И, кстати, да, если что, свой номер телефона я вам оставлю для следующей игры с Вики.
2: Ю-ху!
5: Всем хорошего утра.
2: Опытный игрок, ну, у меня в команде.
1: Правда, у вас правда многое связывает.
2: Потом будет автопати после тимбилдинга.
1: Ну и финальная.
6: Доброе утро, страна. А у меня коллега просто вкуснейший маринует грибы. Просто шикарнейше. Тем более сейчас самый сезон. На пробу банки только так прилетают. И я никогда не могу отказаться от ее предложения. Хотя знаю, что у меня не сварение со всеми дальнейшими вытекающими от грибов. Но при любом ее звонке просто погнали.
1: Какая же любовь и отсутствие инстинкта самосохранения.

0: The Magic 8 of One, T-Cool-T, бригаде У на Европе Плюс. Вот смотрите, через несколько минут здесь появится артист Жоу Завтрака Лирик.
1: Да,
0: и
1: да,
0: у нас
1: да,
0: есть
1: да.
0: что вам еще сказать.
1: Да, очень классная информация. Если у вас есть наше приложение Радио Хаб Европа Плюс, то его обновите. Если у вас нет этого приложения, обязательно скачайте.
0: Оно сразу что... обновленным скачается.
1: Да, там есть классная игрушка, посвященная живому завтраку. В нее можно поиграть 24 числа. Подведем итоги, и победители получат крутые фирменные футболки Европа Плюс. Сделанный специально к живому завтраку.
0: Браво. Золотые слова. Всем доброе утро. Мы продолжаем.
2: Европа Плюс Урбан. То, что хочется слушать.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 9 часов утра. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, доброе утро.
3: Привет, ребята, доброе утро всем. Москва начала активно голосовать на выборах в Госдуму. Столичные обитатели решили переехать в Подмосковье. И стало известно, машины какого цвета чаще других попадают в ДТП. Далее подробности. В Москве началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы и муниципальных депутатов района Щукино. Оно проходит онлайн и на избирательных участках во всех районах столицы. Москвичам доступны все способы волеизъявления. Проголосовать на выборах в Госдуму приглашают всех совершеннолетних горожан с постоянной регистрацией в Москве. При этом проще всего принять участие в голосовании на сайте mos.ru. Отдать голос через интернет можно круглосуточно, в том числе поздно вечером, ночью или рано утром. Тем временем более 50 тысяч волонтеров помогают избирателям на участках по всей России. Об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова. Голосование, напомню, продлится до 20 сентября. В этот период состоятся выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и прямые выборы высших должностных лиц в 8 регионах. Всего запланировано более 2200 избирательных кампаний разных уровней, по итогам которых предстоит заместить больше 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Состоятельные москвичи устремились к окраинам. Спрос на элитные новостройки сместился за пределы центра столицы. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на риэлторов. Первичный рынок элитных премиальных квартир в центральном округе Москвы сократился сразу на 30%. В целом по городу объем сделок потерял около 10%. Однако северные районы вдоль ленинградского направления показали резкий рост. С января по июль объем покупок там увеличился на 63%. Стало известно, машины какого цвета чаще других попадают в ДТП. РИА Новости пишет о том, что по свежей статистике страховых компаний чаще всего на дорогах в 2026 году не везет автомобилям черного цвета. Вторую строчку рейтинга дорожно-транспортных происшествий занимают машины серого цвета. На третьем месте авто коричневых оттенков. Следом идут синие автомобили. Интересно, что в прошлом году в аварии чаще других попадали автомобили белого цвета. Эксперты говорят, что распространенное мнение о том, что яркий цвет делает машину более заметной на дороге, не находит значимого подтверждения. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он теперь стоит 84 рубля и 51 копейку. Евро тоже прибавил, за него дают 97 рублей и 50 копеек. С новостями пока все. Впереди у нас «Бригада У». Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве уже 9 часов и 4 минуты. Всем хорошего дня и отличного настроения.

0: 9 часов 4 минуты в Москве. Бригада У на Европе Плюс продолжается. Меня зовут Вэл, ребята, салют.
1: Меня зовут Вики, привет, доброе утро. Вот сегодня реально пятница. Вот все время было такое ощущение, да, что пятница. Но сегодня настоящая пятница.
0: Да, да, каждый раз. Но у нас же есть традиция. Каждую пятницу. Но если у нас приходит гость, то это пятница. На этой неделе гости начали приходить со среды. Поэтому мы третий день пытаемся уйти на выходные. Но не получается. Все потому, что у нас марафон артистов живого завтрака. И сегодня с нами здесь еще один артист живого завтрака – Лири!
1: Приветик, приветик. Заходи вот сюда.
0: Хотя,
1: присаживайся.
0: Хотя, ты знаешь, падай где угодно.
2: Мы так доброе утро.
1: Привет. Доброе, так привет. Не падай.
0: Привет,
1: Лил.
0: Во-первых, спасибо, что пришел.
2: Спасибо, что пригласили.
0: Как же радостно тебя видеть. Ты свеж, ты бодр.
2: Стараемся.
0: Время утра, что случилось?
2: Да, ничего не случилось. Собственно говоря, сумасшедший график, переезд, подготовка к релизу.
1: Подожди,
2: все
1: переезд,
2: подряд.
1: Куда переезд?
2: Да, вот с квартиры на квартиру переезжали.
1: Поздравляю, это хороший переезд или...
2: Хороший, да, чуть расширились.
1: Ой, вот. Поздравляем.
2: Расширили квадраты.
0: Но, ладно, начнем сразу с нескромного.
2: Так.
0: В свое, в съемное?
2: В съемную.
0: Фух, стало полегче немножко.
2: Нет, за городом свое стоит, вот там все, и студия, и часто приезжаю поработать, немножко отдохнуть от города, но все-таки в городе очень много дел постоянно, поэтому нужно было, вот уже как, сколько, года полтора, как в городе стараюсь, собственно говоря, вот переехали, и с девушкой живем, поэтому все как-то так.
0: Слушай, а если бы все... ездили к тебе по твоим делам. Вот что бы ты выбрал? Жить в городе или все-таки за городом, в доме?
2: Ну, наверное... Вот сейчас не могу точно ответить. Наверное, все-таки чуть больше за городом все равно у меня остается любовь к такой чуть загородной жизни, но пока просто невозможно.
1: Подожди, а спрашиваю, у тебя растет там что-нибудь за городом?
2: Растет, да.
0: А что ты имеешь в виду?
2: Малинка
1: растет, да. Хорошо.
2: Ягода малинка, оп-оп-оп, растет. Ну вот,
1: ой,
2: и
1: хорошо.
2: Пока было лето, как раз кустики, срывал с кустиков самые спелые ягодки.
0: Слушай, ну загородный дом, это же нельзя просто так жить в доме и ничего там не делать. Это же нужно работать руками. У тебя...
2: Не, ну безусловно, да. Безусловно. Я там по базовому минимуму, конечно, проходился, но и, естественно, просил у садовников, там, давай покосим траву, давай там сделаем красиво все по ландшафту и так далее. Ну, то есть,
1: класс.
2: Такие вещи все равно делал.
1: А все, наконец-то у нас появился друг с дачей. Мы просто недавно обсуждали, что ни у кого из нас нет дачи.
0: Круто. Это хорошая новость для нас, но плохая, Кирилл, для тебя, видимо. Скажи, а есть вот, если продолжить тему о бытовых вещах, какие-то бытовые вызовы, которые ты, с одной стороны, можно пригласить мастера, чтобы он сам сделал, но внутренний мужик говорит, да не, я сам.
2: Да не, ну стол собрать, комод, там, полочки, все это, естественно, делается постоянно. Особенно, когда переезд, ну, слава богу, без мозолей пока. Вот, но, как бы, все, конечно, ну, нужно работать руками. Это для мужика очень важно.
0: Вот скажи, а ты как истинный мужик сначала пытаешься собрать, потом смотришь инструкцию или сразу правильно делаешь?
2: Нет, я просто уже набил шишки, поэтому
1: сразу
2: все-таки
1: инструкция?
2: Смотрю инструкцию, потому что, ну, как бы, может деталек не хватить, чтобы исправить ситуацию.
1: Но мне еще нравится, что сейчас можно посмотреть видеоинструкцию. Это вообще просто чудесно, что ты вводишь так, как набрать этот комод.
0: Да
1: какой-то взрослый умный мужчина рассказывает.
2: Привет, GPT.
0: У меня это третья ступень. Сначала сам, потом инструкция, которую не понимаешь, потом видео. Что ж, самое важное мы уже обсудили. Дальше поговорим про музыку, про свой завтрак.
2: Наконец-то.
0: Лирик в бригаде У на Европе+.

0: Наука – это круто. Молодежные лаборатории, масштабная программа «Приоритет 2030», передовые инженерные школы, классные современные кампусы – все это нацпроект «Молодежь и дети».
1: 9 часов 12 минут в Москве. Продолжаем беседу с нашим гостем. Лирик сегодня
2: мы
1: у нас.
2: Мы в эфире.
1: Спасибо.
2: Спасибо.
1: Звучит по-мужски.
3: Ты нас придразниваешь?
2: Нет.
3: Кирилл, я знаю, что в твоей жизни сейчас появились музыканты, и это какой-то новый этап творчества.
2: Да, мы собрали, наконец-таки, лайв-бенд, живую группу, вот, с которой мы сейчас начинаем, уже начали, ездим по городам, и, собственно говоря, я очень сильно кайфую с того, что происходит, вообще с живой музыки, с живым грувом, с классными ребятами-музыкантами. У меня бас-гитара, бас-синтезатор, барабаны и гитара, собственно говоря. Ну и вся красота аранжировок, которую мы, собственно говоря, закладывали и очень помогали с живым звуком, с живыми переработками аранжировок Паши Мурашов, Дима Чемырев. Поэтому им большой привет и благодарность за классную работу, которую получилось сделать. Вот. И с ребятами, собственно говоря, сейчас музыкантами вот, вовсю начинаем ездить, репетировали все лето. Летом открыли, скажем так, нашу там концертную деятельность. Ага. Начали в Москве с такого небольшого концерта. И сейчас вот все больше и больше. Я надеюсь, что больше и больше концертов будет. И много новой музыки готовится. И ребятам будет что учить над тем, скажем, так что будет много чего нового.
3: И чего вот, играть. Скажи, каким образом набираются музыканты? Вот ты конкретно как искал? Это было какое-то объявление на HeadHunter, да, там или где-нибудь?
1: Я думаю, это бегущая строка.
3: Или по своим каналам, или вот просто?
2: По своим, на самом деле, все через товарищей, через знакомых искали. Вот. Но мне было важно, чтобы ребята были суперпрофессионалы. Вот. Как бы, чтобы не нужно было, знаете, как классики говорили, если нужно объяснять, то не нужно объяснять.
1: Да.
2: Ну, вот. То есть, а здесь не нужно объяснять, потому что все уже понятно. Пацаны все понимают, как нужно делать, качественно, круто. Поэтому у нас химия музыкальная сложилась вот так вот. Ну и по-человечески очень комфортная вообще команда.
1: Кирилл, скажи, мы уже неоднократно обсуждали про твой идеальный слух.
2: Так.
3: Такой же ли у них слух?
1: Вот скажи, пожалуйста, твоей команде...
2: Не просил ли?
1: Больше им повезло в том, что у тебя идеальный слух? Или не повезло, потому что ты сразу слышишь, когда не так?
3: Ребята, я вообще не
2: слышу. Не, я, конечно же, слышу, когда не так, но у нас редко что-то не так, потому что, пацаны, ну, действительно, как я выше сказал, что мне нужны были суперпрофессиональные ребята, и они таковыми и являются. Поэтому у нас в этом плане вопросов каких-то музыкантских вообще не существует, потому что все как-то получилось очень слаженно, быстро, оперативно. В общем, все кайф.
3: Еще и люди хорошие.
1: Да. Но если музыкантских вопросов нет, обсудим бытовые. Скоро здесь «Бригадио» на Европе Плюс.
0: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.

0: Дракула. Это Tame Impala, Бригаде У на Европе Плюс. Кстати, Кирилл, как тебе Tame Impala?
1: Обожаю просто.
2: Вообще, очень, да, прикольное звучание.
1: Обожаю его, да.
0: Конечно.
1: И как продюсера, и как артиста. Ага. Вообще сумасшедший просто.
0: Угу. Слушай, но ты же изначально продюсер.
1: Да.
0: Саунд-продюсер, композитор.
1: Да.
0: И мир знает немного истории, когда из композитора в артисты.
1: Ну вот.
0: Но
1: и,
0: самый яркий,
1: и хорошо, что так происходит.
0: Да.
2: Ты Сия.
0: Да. Скажи, можешь ли назвать свой топ? Понятно, что когда спрашиваешь про любимого, не всегда в голову приходит любимый, в голову приходит тот, кто первый приходит в голову. Но вот какой-то топ артиста, которые были продюсерами, и в итоге сейчас сияет на сцене.
1: Ну вот сразу Фаррелл.
2: Фаррелл, да, согласна, нравится очень.
1: Сия, кстати, как автор. Ну, не то чтобы саунд-продюсер, она как автор была и сама стала супер яркой артисткой. Гага, по-моему.
2: Гага, да, много написала треков.
1: Леди Гага же, она писала очень много вообще, как именно саундграйтов тоже. Кто еще из продюсеров,
0: артистов? Ну, Тимбаланд, говорят, неплохо выступает сейчас.
1: Нет? Ты как, да.
0: Ну что ж,
1: дыбами кидается человек.
0: Продолжим обсуждать продюсеров совсем скоро. Здесь Бригаде У на Европе Плюс.
3: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
4: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
5: Крыммедстрах напоминает. С полисом ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр. А с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefiskraimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. Крыммедстрах. Мы заботимся о вашем здоровье.
6: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. Лада Нива Легенда. Легенда, которую можно купить. В сентябре Лада Нива Легенда с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8 978 076 3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
7: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
8: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
9: А Мода C5 добавить стиля.
8: Джейку J7 впечатлить друзей.
9: А Мода C7 собрать взгляды.
8: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
9: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
10: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
11: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
12: Еще больше хитов, еще больше музыки.
11: Плюс общение, подарки и все то, что бывает за эфиром.
12: Более 4 миллионов друзей уже ВКонтакте с Европой Плюс.
11: Присоединяйся.

0: Да-да, это Шакира Бригадюн на Европе Плюс, 9:25 в Москве. Продолжаем беседу. У нас в гостях Кирилл, он же лирик, он же артист «Живого завтрака», он же легенда саунд-дизайна, он же обаятельный молодой человек.
1: Да, я хотела спросить, а как Шакира тебе? У нее как будто бы сейчас новая какая-то.
2: У нее прайм-эра, да, да, новая, да, абсолютно. Да, да. Круто, круто, мне прям нравится.
0: А она выходила из этой эры?
1: Чуть-чуть, ну чуть-чуть, не то, что уходила, ну как будто бы немножко отдыхал.
0: Отдыхал, по моему мнению, были темные времена.
1: Ну не то, чтобы темные, так.
0: Слушай, хочется еще более подробно обсудить то, что я увидел в одной из соцсетей у тебя.
2: Да.
0: Видео, где на обложке написано «Они управляют вашим вкусом». И там речь шла о тебе и еще парочке ребят, которые занимаются производством музыки. И мы уже начали обсуждать несколько минут назад, что перед тем, как стать сольным артистом, ты много работал в закулисье. Ты писал музыку, производил ее. И вот первый вопрос. Есть ли отличие в понятиях саунд-продюсер и композитор?
2: Саунд-продюсер. Такой, на самом деле, тоже размытый достаточно термин именно саунд-продюсер. Есть все-таки музыкальный продюсер. Mm-hmm. Саунд-продюсер — это тот, кто там какой-то может звук произвести, условно, воспроизвести. Ну, не то, что тоже звукорежиссер. То есть есть музыкальный продюсер. Это человек, который, собственно говоря, комплексно подходит к финальному продукту, вообще музыкальному. То есть это от стадии там создания песни, то есть как композитор, там потом как аранжировщик, как музыкальный продюсер именно, скажем так, музыкальной части всей, аранжировки, звука, сведения, записи вокала. То есть
0: все, что ты слышишь в треке, это музыкальный продюсер.
2: Да, это все делает, как бы, это может быть даже музыкальный продюсер своими руками не делает, но он может давать задания и давать свое видение, как бы, которое люди уже там технически могут воспроизвести. Вот. Либо самостоятельно, как бы, своими руками все это делается. Поэтому, ну, как бы, у меня в основном делаю я все сам.

0: люди, которым я могу какие-то задачи поручить, вот под своим контролем делать.
1: Но тебе сложно, да, вот этот контроль снять? Тебе нравится?
0: Сейчас нет, сейчас на самом деле...
1: Сейчас легче стало?
0: Сейчас просто слишком... Много разных вообще задач, есть и артистических, и просто жизнь, вот, и как бы, естественно, все перед компьютером, ну, как бы ты с ноутбуком не будешь 24/8 находиться, поэтому, так или иначе, как, часть задач, естественно, раздается, вот, ну, как бы основное все... как песни сочиняются, придумываются, вообще рождаются. Это все, конечно, на моих плечах.
2: Еще очень классный формат. Ты наконец-то начал выкладывать треки, в которых ты есть, но никто об этом не знает. И где ты есть, а мы не знаем, узнаем совсем скоро здесь, в бригаде У на Европе+.

0: 9.31 в Москве, пришло время гороскопа. Я напомню, мы все-таки попозже да выясним, где Кирилл есть, а мы даже не знали об этом. В каких трехах, таких трех огромное количество. Но это гороскоп, ребята. Его нужно прочитать на пятницу, 18 сентября. Кирилл, пожалуйста.
1: Ну что ж, мы начнем. Овны, идите намеченным путем, даже если близкие не разделяют ваших взглядов.
2: Тельцы, звезды советуют не переживать из-за чьей-то недосказанности.
0: Вики, близнецы, спокойствие и полное соблюдение правил – это лучший выбор на день.
1: Раки, наши, хорошее настроение сделает вас даже привлекательнее, чем обычно.
2: Львы, не принимайте поспешных решений, даже если они кажутся совершенно очевидными.
0: Девы, успех нам гарантирован, но он будет сопровождаться некоторыми трудностями.
1: Весы, звезды советуют выполнить все неприятные обязанности с самого утра.
2: Скорпионы, вашим близким сегодня потребуется комфорт, как физический, так и эмоциональный.
0: Стрельцы, помните, что не стоит нагружать всех и каждого своими проблемами.
1: Козероги, есть опасность столкнуться с незапланированными тратами.
2: Водолеи, настало время пожинать плоды принятых ранее необдуманных решений.
0: Рыбы, не отказывайтесь от предложения как-то поправить свое материальное положение.

0: Boy Love, это Феликс Йен и Софелис Бекстер, бригадю на Европе Плюс, 9:35 в Москве, вот и добрались.
1: Так, давайте выяснять, где ты есть, но сразу непонятно.
0: На самом деле, причем, ну, непонятно, в каких треках ты есть, потому что ты часто там меняешь голос, где-то он запичен, где-то он занижен. Можешь назвать какие-нибудь треки, которые наверняка знает практически каждый, но не подозревает, что в них есть лирик?
2: Пам, ну давайте начнем. Сейчас видео можно открыть. Видео-шпаргалку. Есть у Юли Зиверт много песен, где я принимал участие. Там и как, где-то как аранжировщик, как автор мелодии, как какой-то бэк-вокал. Ага. Вот там в песне ЯТЛ, например, есть мой голос. Там, в Беверли Хиллз. Где ж еще? Во многих еще других, короче говоря, есть.
0: Как мы обещали, мы не узнаем, где лирик в других песнях есть.
2: У «Три дня дождя» во многих песнях. У Маркула есть трек под названием «Грустная песня». Там тоже много моих бэк-вокалов и продакшн мой. Господи, как все вылетает в нужный момент из головы, как же ж так?
0: Но это нормально, это просто говорит о том, что многие треки, которые мы знаем, которым подпеваем, которые любим, ты приложил свою руку.
1: Иногда голос.
0: Да, ну а теперь...
2: Август это ты, мод, вот.
1: А что ты там делаешь?
2: Там все, и продакшн, и мелодия, и бэк-вокалы, то есть много чего.
1: Вау, круто.
0: Про творчество поговорили, пришло время поговорить про деньги. У нас впереди сейф. Сейф сегодня у нас 30 тысяч рублей, и дополнительно можно выиграть 10 тысяч от Озонбанка, поэтому если хотите денег, звонить.

0: Реклама.
1: Черномор-Авто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года, участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
3: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet Т7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Алинчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
4: Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк».
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Предложение ограничено складом авто.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Лайф. В бригаде У.
1: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Карта «Озонбанка». Выгодно с любой стороны.
2: 9:44 в Москве, сей бригаде У на Европе Плюс. Начинается. Кто нам позвонил? Алло, привет.
3: Дима.
4: Привет.
3: Вэл, Вики, Кирилл.
5: Набережные Дима, привет.
2: Угу. Дима, есть ощущение, что ты к этому эфиру готов больше, чем мы.
3: Неожиданно, не очень готов, конечно.
2: Но мы, если честно, очень тебе рады.
5: Хотя мы очень уже, готовы.
2: Ты уже с Кириллом знаком. Займа. Кирилл, знакомься, это Дима. Представляет Набережные Челны. Дим, ну помимо приятного общения, давай-ка мы поборемся за деньги. Угу. В сейф сегодня 30 тысяч рублей. Можно выиграть дополнительно 10 тысяч от Озонбанка. Для этого нужно правильно ответить на вопрос с бонусом. Дим, выбирай бонусный вопрос. Первый, второй или третий?
3: Давайте третий попробуем.
4: Третий вопрос, хорошо.
2: Давай попробуем. Дима, удачи. Начинаем.
0: Первая цифра.
4: Дима, а у тебя дома есть кот?
3: Кошки.
4: Кошки есть? А рыженькие есть?
3: Да. Нет, рыжих нет.
4: Эх, жалко, потому что сегодня день рыжего кота, можно было бы поздравить, ну ладно. Есть один известный рыжий кот, который изменил, прям очень сильно, кардинально изменил жизнь одного уличного музыканта по имени Джеймс Боуэн. Он появился в его жизни, и Джеймс стал в итоге суперзвездой, и, собственно, кот его тоже. Он написал книгу, книга была переведена на 30 языков, потом появился фильм. В общем, кот, знаменитость, как этого кота зовут? Пол Боб Марли.
3: Давайте третий вариант попробуем.
4: А Марли, третий вариант, принято.
0: Вторая цифра.
2: Дима, встречай вопрос от Лирика. Пожалуйста.
5: Так, недавно состоялась премьера песни у меня, и она уже в ротации на Европе Плюс. И, собственно говоря, как называется эта песня? Три варианта ответа. Первый – аутентичная. Второй – необычная. Третий – нишевая.
3: Первый вариант. Аутентичный.
2: Аутентичный. Хорошо, Дим. Принято.
0: Третья цифра.
2: Дим, вот и вопрос с бонусом. Ответишь правильно, гарантированно получишь 10 тысяч рублей на карту Озонбанка. Дим, скажи, пожалуйста, смотрел ли ты программу «Тачка на прокачку»?
3: Пару раз смотрел.
2: Угу, ответил так, что мы так и не поняли, сколько тебе лет. Ладно. Сегодня день рождения у Экзибита отмечается. Человек, легенда, рэпер и крутой телеведущий, который вел программу «Тачка на прокачку».
4: И человек приятный.
2: Да, в прошлом декабре, практически год назад, он был у нас в эфире. Мы очень классно пообщались. Запись эфира есть в группе ВК на нашем сайте. А ты скажи мне, пожалуйста, какое имя настоящее в паспорте у сегодняшнего именинника, у Экзибита? Элвин, Томас или Стьюи?
3: Давайте второй вариант попробуем. Я, если честно, не знаю, наугад.
2: Второй вариант. Томас. Принято. Итак, Дима из Набережных Челнов подобрал такой код от сейфа. 3, 1, 2. Внимание!

0: не сможем.
1: До последнего верили.
2: Ну что, давайте выяснять?
3: Давайте
2: пойдем.
3: Выяснять.
2: У меня был вопрос про уличного котика рыжего. Книга Джеймса Боуэна «Уличный кот». Называется «Уличный кот по имени Боб».
1: Угу. Кирилл, что у тебя?
4: У нас совпало, аутентично.
1: Это очень приятно, могу сказать. Да. Это говорит это о том, радует. Что у Димы прекрасный
2: слушает,
1: вкус.
2: Да.
1: У меня был вопрос с бонусом, и, к сожалению, Дим, ты промахнулся. На самом деле, имя экзибита Элвин Натаниэль Джойнер. Четвертый.
2: Ого.
1: Четвертый, да.
4: Жестко.
1: Дим, ну ты звони нам еще, хорошо, обязательно. И набережным Челнам передавай большой привет.
5: Хорошо, пока.
1: Пока-пока. Ну а в понедельник в сейфе бригада у 33 тысячи рублей плюс бонус от Озонбанка.
6: Спонсор проекта ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Где угодно на территории Российской Федерации в рамках разрешенных МСС согласно программе лояльности «Звездные товары». ООО «Озонбанк». Товары за рубль на «Озон» можно приобрести при списании достаточного количества звезд согласно условиям программы лояльности «Звездные товары». Подробнее на finance.ozon.ru/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Сейф в бригаде У.

0: Почему это лирик?
1: Потому.
2: Это лирик.
0: Что Кирилл наоборот. Лирик. Но это мы выяснили еще давно, когда только познакомились.
1: Так, на всякий случай, чтобы была эта информация на свежем.
0: Слушай, но мы же в целом мы давно не виделись.
2: Кстати, мы реально давно не виделись.
0: Скажу честно, скучали.
1: Взаимно.
0: Скучали.
1: Честно, прям очень люблю
0: кого. Вот. И... В связи с этим так. Давно они залезали в твой телефон.
2: А наверняка ты там что-нибудь интересное скачал.
1: У меня как раз открыт тут чатик избранное.
2: Да подожди, ты шазамил наверняка что-нибудь интересное.
1: Шазамил? Шазамил, да.
0: Ну это не прям сейчас, у нас еще есть, будет пару минут подготовиться. У нас впереди саундчек, которым мы будем слушать то, что слушаешь ты. Лирик, бригаде умный, его любез.
3: Быть ученым круто. Более 900 молодежных лабораторий. Прогрессивные университеты по программе «Приоритет 2030». Современные кампусы. Передовые инженерные школы. Все это нацпроект «Молодежь и дети». Не бойся открывать новое. Подробности на национальныепроекты.рф.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм» специальный на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. «Хавейл H9» – комфортный и статусный. Это «Хавейл Про». 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр «Хавейл Про».
8: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
9: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
10: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
11: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
12: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
13: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
14: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
15: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
16: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
17: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Преснянская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
4: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Веста» от 1 миллиона 183 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Неоферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: Girls, это Биби Рекс и Дэвид Гетта в бригаде У на Европе Плюс. 9:58 в Москве. Мы начинаем саундчек с лирики. Check, 1, 2, 3,
1: check. Саундчек. В бригаде У.
0: Кирилл.
2: Ну что,
3: показывай.
2: Как будто бы есть предложение поделиться новиночкой, которая выйдет уже в следующую пятницу.
3: То есть это супер эксклюзив, да?
0: Это что, попахивает правда чем-то эксклюзивным? Mm-hmm.
2: Как будто немножко, да.
0: Кто-нибудь слышал? Кто, подожди, перед тем, как ты включишь, это твой новый трек?
2: Да,
0: который... Кто его слышал, кроме тех, кто сейчас услышит его?
2: Команда.
0: Согласен, есть
3: Кирилл,
0: вопросы
3: Кирилл,
0: к русскому языку.
3: Давай, включай.
0: Только команда слышала, кому-то еще показывал, там, родным, близким.
2: Ну, конечно, показывал, естественно. Mm-hmm. Вот, но это небольшой круг, это человек 10, наверное, от силы.
0: Ну, сейчас немножко увеличим мы масштабы.
2: Да. Сильно.
3: Давай.
2: Ну что, к припевчику ближе. Песня будет называться «Без тебя».
0: Ага. Let's go.

0: такая вот штучка.
1: Единственная проблема, знаешь, какая? Хотелось подпевать слов, пока не выучили.
2: Единственное.
1: Так, это в следующую пятницу, получается, релиз будет? Да. Ты посмотри, какая будет пятница и релиз твоего трека.
2: И живой завтрак.
1: На котором мы встретимся ровно через неделю. Кирюх, спасибо большое, что сбежал.
0: Спасибо огромное, что пригласили. Увидимся на живом завтраке в следующую пятницу.
1: До встречи на живом завтраке. Меня зовут Вэл.
2: Меня зовут Вики.
1: Бригада У, Европа Плюс. Счастливо.
2: Пока.
0: Пока.
3: Европа Плюс. Рок. Хиты с характером.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет. В Москве 10 часов утра. На Европе Плюс новости. С нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Андрей, привет. Доброе утро всем. ЦИК рассказал о явке на выборах в Госдуму. В МВД сообщили, когда менять загранпаспорт не требуется. И стало известно о том, сколько мы будем гулять на Новый год. Далее подробности. Более 1 миллиона человек проголосовало на выборах в Госдуму. Это данные только по дистанционному электронному голосованию. В ЦИК рассказали о том, что через портал был выдан 1 миллион 69 881 бюллетень. Получается, что на этот момент свой голос онлайн отдало примерно 25% граждан, которые зарегистрировались для голосования через интернет. Напомню, выборы депутатов Госдумы 9-го созыва проходят в России 3 дня, до 20 сентября включительно. В бюллетене представлены 10 партий. Помимо депутатов Госдумы, россияне выберут глав 10 регионов, а также депутатов региональных парламентов, городских дум, советов районов и поселений. Депутаты Госдумы тем временем предложили не включать выходные дни в число календарных дней отпуска. Согласно действующему законодательству, ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам продолжительностью в 28 календарных дней. По соглашению сторон он может быть разделен на части и включает как рабочие, так и выходные дни. По мнению парламентариев, на практике это приводит к тому, что период непрерывного отдыха, свободный от трудовой деятельности, оказывается существенно короче. Авторы идеи отмечают, что предложенные инициатива не увеличивает нормативно закрепленное количество дней отдыха от работы, а только меняет систему его подсчета на более логичную и выгодную для работника. Оформлять новый загранпаспорт при замене внутрироссийского в 20-45 лет гражданам не нужно. Об этом сообщили в миграционной службе МВД. В ведомстве уточнили, что загранпаспорт подлежит замене в тех случаях, если у него истек срок действия, изменились персональные данные владельца, страницы в документе повреждены или загрязнены, обнаружены ошибки или опечатки, а также если отсутствуют свободные страницы для виз и штампов. Длинные новогодние каникулы на этот раз продлятся 11 дней. В правительстве напомнили о том, что мы начнем гулять уже 31 декабря. Этот день будет нерабочим. Выходить на работу всем россиянам придется только 11 января. Премьер-министр Михаил Мишустин уже подписал постановление о праздничных и выходных днях на следующий год. Согласно документу, в новом году 2 и 3 января выпадают на субботу и воскресенье. Эти нерабочие праздничные дни решено перенести на пятницу 5 ноября и пятницу 31 декабря, соответственно. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос 84 рубля 51 копейка. Евро тоже прибавил 97 рублей 50 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. В Москве 10 часов и 4 минуты. Всем отличного дня.

Привет, Европа Плюс, с вами Звонки. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра в ЭКО-стадиум. Вход свободный.

0: повредит никогда не будет лишним, и уж тем более в пятницу. Да, никто никого, what if, прямо сейчас. Что если, what if, мы далее продолжим слушать максимально разнообразные треки и проводить время в компании топ-артистов, а? Ну, по-моему, будет очень круто. Я только за. Присоединяйся и ты. Больше хитов и больше музыки ждет нас далее от Deep House. Перейдем к бодрому электрохаусу. Бинаси Бросс и Дэнни, Every Single Day на подходе. Прежде ловит Эдди Свимса и Soul Pop вещицу Mr. No It All. И обязательно дождемся супер-хит на стыке поп-рока и хип-хопа. Coldplay, Little Things, Bonnie Boy, Eliana и Tini, We Pray. Также совсем скоро здесь на Европе Плюс. Зовут меня Андрей Каясов. Всем большой привет.
1: Реклама. Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ОСЗ «НДК «Море».
3: Хватай велоскидки в байк-центр! Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в байк-центр!
4: Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
5: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
6: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
7: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
8: Пора выгодных покупок в Черномор-Авто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
9: А мода C5 добавить стиля.
8: JQ J7 впечатлить друзей.
9: А мода C7 собрать взгляды.
8: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
9: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
10: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейдинг. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
11: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Bizarre, Red Madonna и Мартин Гаррикс прямо сейчас. Ребятам спасибо, но придется оставить их здесь и лететь вперед, чтобы послушать еще больше гитов и еще больше музыки. Ждем Аве, Meet Me in the Dark, Warner и Лорен с новинкой Let Me Forget You, а также Sony Fodera, D.O.D. и Poppy Pascom с хитом Think About Us. Да, но мы, кстати, тоже подумали о тебе, о твоем досуге и о том, как бы необычно порадовать тебя. В приложении Европы Плюс, Radio Hub, мы запустили игру «Живой завтрак» в преддверии нашего уникального события, не имеющего аналогов. Обнови или установи приложение Radio Hub, играй и побеждай. 10 участников с наибольшим количеством баллов получат фирменные футболки «Живого завтрака». Итоги подведем 24 сентября. Ну, а тебе желаю удачи.
1: Реклама. Черномор-Авто. Распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черномор-Авто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Неоферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
3: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet Т7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiskrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
4: Европа Плюс. Твоя свобода выбора.
5: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
4: Топ 40.
6: europaplus.ru.
7: Больше хитов, больше музыки.
8: Больше хитов, больше музыки.
9: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.
10: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: дальше только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Всю следующую 30-минутную подборку хитов можно брать и смело добавлять в свой личный плейлист. Все треки максимально крутые. С нами Баста и моя Мишель с вещицей «Если я буду танцевать». Прежде здесь отметится проект Two Colors с новинкой «Примадонна». А еще ловить клан «Карусел» с историей «Райд». Но это далеко не все. Также в эти 30 минут только музыки. Не пропусти суперхиты от Эмини Марианны, Тима Масса и Брайана Молка и многих-многих других. Продвигаемся.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Обновленный «Хавейл Джолион» создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным – полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым – проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. «Хавейл Джолион» – один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам. В этом весь ты. И в этом весь ты. Т-банк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
6: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
3: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынка ВЭД-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
8: Магнит семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый Баринов 250 мл. Цена по карте Магнит Плюс 77 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: банк ВТБ. ПАО 0+.
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
2: Премьера СТС.
3: Я твой учитель. Запоминай. Воровать — это плохо.
4: Ты у меня ствол украл.
3: Молчи давай.
2: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
5: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
6: В этом весь Т.
5: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
7: Дальше только

0: Dance.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В столице 11:00.

0: Баста и моя Мишель, если я буду танцевать, только что танцев, а еще радости, счастья, веселья будет невероятно много на грядущем живом завтраке с бригадой У. Уже 25 сентября с 7 до 10 утра по Москве в Эллы Вики со сцены ВК стадиум разбудит всю нашу страну. Будет огромное количество подарков, будут бесплатные круассаны, сэндвичи и кофе. А еще, на секундочку, для тебя выступят Богдан Медведев, группа Айова, Лирик, Тима Белорусских, Звонкий и Бай Индия. Вход свободный для всех и каждого, поэтому приходи сам, приводи друзей, родных и коллег. Мы ждем всех. У нас далее больше хитов и больше музыки. Ханна Болейн, Teardrop уже через мгновение на Европе+. Плюс.
1: Реклама. Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А Moda C5 добавить стиля.
1: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А Moda C7 собрать взгляды.
1: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: На стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи. Круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
5: Легендарный стиль. Бескомпромиссная проходимость. Системы безопасности и комфорта. Лада Нива Легенда. Легенда, которую можно купить. В сентябре Лада Нива Легенда с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной. Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
6: Больше хитов. Больше музыки.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
8: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Ведь Summer Nights от Филатскарс и Денис Фёрст прямо сейчас. Вот такие ритмы нам нравятся. Да, такой нашему меломанскому сердечку точно по вкусу. Парням спасибище за коллабу, за трек, с которым лето 2026 будем так или иначе ассоциировать. Круто. Больше китов и больше музыки ждет нас далее. Послушаем историю, с которой уже ассоциируется осень 2026. Дивок и невероятно атмосферная тема. Slow Down, Can't Stop Thinking на подходе. Прежде Love Glass Animals, Heat Waves, а также Temper City с суперхитом, который набрал уже почти 500 000 прослушиваний. И это только на Spotify. Self Away уже через мгновение здесь, на радиостанции номер один в России, на Европе Плюс.
1: Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 350 000 в наличии.

0: раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба «Техносервис» с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Теннет «Техносервис» на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Теннет Пассив Актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
1: В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей Теннет. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Теннет от 1 миллиона 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Трейдин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
3: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
4: Потому что именно здесь
3: больше хитов и больше музыки.
4: Европа+.ру.
3: Слушай и смотри Европа+.
4: Европа+.ру.
3: Больше хитов.

89 и 7 FM. 89 и 7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: больше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Продолжаем слушать лучшую мировую поп-музыку здесь, на Европе плюс. Следующие полчаса суперхиты будут греметь в режиме нон-стоп. Впереди Сидерлендс, тема и тут-тут-туру. Прежде лови лирика с историей аутентичная. Еще раньше здесь отметится Шакира и Бена Бой с суперхитом «Дай-дай». Эти ребята и многие другие, например, Black Eyed Peas и Джей Балвин и Imagine Dragons в ближайшие 30 на Европе Плюс. Полетели.
0: Сегодня утром на Европе Плюс. Бригада
2: У. Здесь еще один артист живого завтрака. Лири!
3: Спасибо, что пригласили.
2: Как же радостно тебя видеть. Ты свеж, ты бодр.
3: Стараемся.
2: Время утра, что случилось?
3: Да, ничего не случилось. Сумасшедший график, переезд.
4: Это хороший переезд или...
3: Хороший, хороший, да.
5: Это Вэл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс. Бригада У. Реклама.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства с Tenet T4L. Больше технологий и комфорта с Tenet T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
9: Цена действительно на модель Tenet T4L.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Пароль ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом.
0: Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
0: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
6: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УПРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
7: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито.
0: Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru. 12+.
8: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах PSB и на psbank.ru.

0: Радіохіт.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве полдень.

0: Sutherland, Tutu-Tutu-Ru. Прямо сейчас шикарная вещица, которая еще не успела попасть в наш фирменный чарт Еврохит ТОП-40, но что-то мне подсказывает, что сегодня ее стоит в хит-списке ждать. Проверим мою интуицию с 14 до 16 по Москве. Обязательно подключайся и слушай обратный отчет лучших треков недели с Алексом Манойловым. Ну и не забывай, конечно же, поддерживать любимчиков на сайте europaplus.ru, потому что только от твоих голосов зависят итоги. У нас далее больше хитов и больше музыки. Cat's Eye, Animals, Stromae, Tusli Mem, а также Dati, Take Me There впереди на радиостанции номер один в России.
1: Реклама. Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
4: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
5: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
6: А Мода C5 добавить стиля.
5: Джейку J7 впечатлить друзей.
6: А Мода C7 собрать взгляды.
5: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
6: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
7: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
8: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
9: Это 4 миллиона друзей.
10: Привет, мы бригада У.
11: Вступай в группу Европа Плюс.
12: Подключись.
13: Это Антон Камолов.
14: И Лена Абитаева.
13: Если мы что-то не договорили в эфире,
15: можем договорить здесь.
16: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
8: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

Самый настоящий аудиовизуальный восторг. Это группа Cat's Eye Animal. Прямо сейчас в твоих динамиках. Завидую. Завидую тому человеку, кто снимал клип. Да, девчонки, конечно, там невероятно красивые. Больше, когда побольше музыки ждет нас, далее упор сделаем на разнообразии грядущих треков. Если хочется сочного дэнс-попа в перемешку с хаосом, welcome. Изумительная новинка от Хьюжели, Френч Монтаны, Дэвида Гетты и Эдина Мартина, Шайн на подходе. А если больше склоняешься к поп-рок-соул-фанку, пожалуйста, Чарли Пут Attention также совсем скоро. А вот если жаждешь стильного

0: Нью Диско, то не пропусти Кумса и Пятилоса Лондона с суперхитом Galaxy. Оставайся в Европе Плюс и выбирай то, что нравится, то, что тебе ближе всего.
1: Реклама. Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
2: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс. Ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис». Секрет вашей кухни. «Олис». Всегда кстати к вашему столу.
3: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
1: Европа Плюс.
4: Твоя свобода выбора.
1: Слушай 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
4: Топ 40.
1: Урбан.
4: Бати.
1: Нью.
4: Рок.
1: Свежее.
4: Лайт.
1: Кей-поп.
4: Заходи на сайт Европы Плюс или скачивай мобильное приложение. Больше хитов.
1: Больше музыки.
4: FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Йоу, это Кейти Дикей прямо сейчас в твоих динамиках. До конца часа не так много времени, но, послушать парочку топовых хитов на Европе Плюс мы точно успеем, это я тебе обещаю. Глен Моррисон, Goodbye, а также Somber 12 to 12 впереди. Ну а прямо сейчас внимание.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
1: Да не, вроде нормально.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
7: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Устройство. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
6: Реклама. ООО «Лиман Лит». Россия. Московская область. Город Мытищи. Осташковское шоссе. Дом 1. АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.

0: vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС. В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на МТС.ру.

0: бизнесу быть.
1: .банк.
2: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на .com 18+.
3: На востоке страны просыпаются раньше всех и ждут остальных. Но когда появляются возможности для бизнеса, ждать нельзя. Поэтому в Т-бизнесе одобренную сумму кредита можно узнать от одной минуты. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее о продукте оборотный кредит на tbank.ru. АО Т-банк.

0: Сроки акции с 22 января по 31 декабря 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на озон.ру.
1: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
2: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
4: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
5: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Финалим час вместе с Гленом Моррисоном. Как же мне нравится этот трек. Ах, goodbye прямо сейчас. Goodbye, goodbye, Глен Моррисон. Goodbye, час уходящий. Hello, новая 60-минутка на Европе Плюс. Больше кто в больше музыки ждет нас далее. Полетели.
1: Европа Плюс. New. Новые хиты. Прямо сейчас.

0: radioplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем большой привет, в Москве 13:00. На Европе Плюс новости, с нами Павел Беседин. Паша, приветствую.
3: Привет, Андрей. Добрый день всем. Россияне выбирают новый состав Государственной Думы. Кассы самообслуживания впервые стали популярнее традиционных. И россияне рассказали о чувствах на работе. Далее подробности. Россияне выбирают новый состав Государственной Думы. Выборы стартовали сегодня во всех регионах. Отдать свой голос можно будет до 20 сентября включительно с 8 утра до 8 вечера. Это касается очного голосования. Но для того, чтобы сэкономить время, можно совершить волеизъявление через интернет. Например, москвичи голосуют на портале mos.ru. Электронное голосование такое же анонимное, как и голосование в офлайне. Сервер с авторизацией отделен от сервера с подсчетом голосов. Кассы самообслуживания в России впервые стали популярнее традиционных аппаратов. РИА Новости пишут о том, что на сегодняшний день кассы без кассира предпочитает 50% наших соотечественников, а классические кассы – только 40%. Больше всего сторонников таких касс среди молодежи до 35 лет – это 83%, а среди граждан старше 45 по-прежнему чуть больше тех, кто пойдет к кассиру, чем на кассу самообслуживания. Напомню, недавно на кассах самообслуживания стала доступна опция подтверждения возраста через национальный мессенджер «Макс». Учителей избавят от заполнения лишних бумаг. В России стартовал эксперимент по автоматизации отчетности в сфере образования. ТАСС сообщает о том, что эксперимент продлится больше года и завершится в декабре 27-го. Статистические данные в образовательной сфере будут получать не из традиционных отчетов, а напрямую из автоматизированных государственных цифровых систем. Координатором процесса назначен Рособорнадзор. Напомню, ранее сообщалось о том, что теперь учителям придется заполнять всего 5 видов документов. Раньше их было существенно больше. И пара слов о любви. 9 из 10 мужчин хотя бы раз влюблялись в коллегу, а у 38% все это заканчивалось серьезными отношениями. В ходе опроса выяснилось, что каждая пятая женщина допускает роман с мужчиной выше по должности. Еще 18% готовы к отношениям с коллегой своего уровня. Отношения с собственными подчиненными допускает меньше 1% опрошенных. В целом, женщины относятся к служебным романам сдержанно. Так, почти половина предпочитает не смешивать работу и личную жизнь. В завершении выпуска официальные курсы Центробанка на сегодня. Доллар подрос, он стоит 84 рубля 51 копейку. Евро тоже прибавил, за него дают 97 рублей и 50 копеек. С новостями пока все. С вами остается Андрей Каясов. Здесь еще больше хитов и еще больше музыки. В Москве 13 часов и 3 минуты. Всем отличного дня!

Импровизированная сиеста стартует на Европе Плюс, и называется эта сиеста Playbox. Да, пятничный день прекрасен сам по себе, но в ближайшем часе мы сделаем его еще лучше. Привет и здрасте, зовут меня Андрей Каясов. Сразу к подаркам и перейдем. Зачем ждать? Чего тянуть? Игра Food Time на подходе. Это приятнейший бонус для жителей столицы. Пиццу и напитки можно выиграть вне зависимости от того, работаешь ли ты сегодня или даже отдыхаешь. Главное, чтобы ты был в Москве. Набирай 745-6565, отвечай на вопросы в течение 25 секунд. Сколько будет правильных ответов, столько пиццы и получишь. 745-6565, дерзай.

0: Food Time.
1: За пиццу и напитки поборется сегодня Александр. Александр, большой тебе привет.
2: Алло.
1: Да, привет, Александр. Как твоя неделя прошла? Проходит.
2: Все отлично. Да? В трудах и заботах.
1: Так, какие планы на выходные?
2: Пойду на дачу, в баню.
1: Ух ты, ну что ты делаешь? Зачем ты заставляешь завидовать тебе? Александр, классно! Смотри, я буду задавать тебе вопросы из совершенно разных категорий, буду предлагать каждому вопросу два варианта ответа. Насколько ответишь правильно за 25 секунд, столько пиццы ты и получишь. Все понятно?
2: Все понятно, да.
1: Хорошо, полетели.
3: Один, два, три.
1: А смотри, кто поет трек «Лети» на Европе Плюс, Айова или Звонкий?
2: Айова.
1: Айова, неверно. Страйк – это термин из боулинга или бильярда?
2: Боулинг.
1: Да, у кого больше премий – Грэмми, Рианна или Тейлор Свифт?
2: Рианна.
1: Рианна, неверно. Главная роль в фильме «Я легенда» – Уилл Смит или Джонни Депп?
2: Уилл Смит.
1: Уилл Смит. И какая страна больше – Швеция или Дания?
2: Дания.
1: Дания, неверно. Но нехитрые математические подсчеты. Что мы тут получаем? Две пиццы! Правильно же, да?
2: Отлично.
1: Я же не сбился.
2: Спасибо.
1: Нигде. Две пиццы ты получаешь, напитки тоже твои. А с кем ты поделишься, Александр, или сам все слопаешь?
2: Семьей поделюсь, конечно.
1: Семьей поделишься. Вот ты хороший человек, я бы слопал все сам. Честно признаюсь в этом. Молодец, Александр, шикарная игра. Еще раз аплодисменты в твою
2: Спасибо.
1: Честь. Шикарного тебе пятницы желаю, классных предстоящих выходных и горячей баньки. Да, мы двигаемся дальше. Кэтса и Габриэла прямо сейчас на Европе+.
3: Playbox. Food Time.

0: Come and Save Me. Это Маранди и Хелен прямо сейчас. Дальше будет больше хитов и больше музыки. Another A54 Ultra, Talk to You, а также Ava Max, Don't Click Play впереди. Ну и помни, что запас подарков на сегодня еще не исчерпан. Да, игра «Хитбэк» на подходе. Можно будет выиграть стильный подарок от Европы Плюс. А случится это во второй половине часа. Не пропусти и внимательно слушай треки, которые будут играть.
1: Playbox. На Европе Плюс.
2: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина, 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Предгорье Крыма. Ваше любимое сливочное масло.
4: В «Черномор-Авто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер «Т4». Комфортный для поездок на дачу «Т4Л». Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса «Т7» или семейный семиместный флагман «Т8». Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черномор-Авто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта, цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы «Трейдин» с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
5: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
1: Плюс. Европа Плюс.
6: Твоя свобода выбора.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
6: Урбан.

0: Ruskoz.ru.
1: Больше хитов, больше музыки.
0: Больше хитов, больше музыки.
2: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
0: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: чтобы знать, куда сходить, слушай внимательно, что Паш Беседин сейчас будет говорить. Пашечка, привет.
1: Привет, Андрюша, привет всем.
0: Отметь мой топовый уровень стихосложения.
1: Идеально, идеально.
0: Спасибо.
1: Расскажу сейчас, куда сходить, что посмотреть. Ну, во-первых, спустя 18 лет после премьеры в российский прокат триумфально возвращаются «Сумерки», и предпродажи билетов уже превысили 75 миллионов рублей. Всего в отечественный прокат в ближайшие полгода выйдут все 5 фильмов. Первая лента саги, созданная в 2008 году, напомнит о легендарном семействе вампиров и покажет зарождение любви главных героев. Многие фанаты называют картину лучшей среди прочих частей франшизы. Фильм отличает камерная таинственная атмосфера. Этому способствует не только холодная палитра в сине-зеленых тонах, но и общий тон повествования. А также внимание режиссера к деталям в кадре. Отдельные похвалы заслуживает, конечно же, выбор саундтрека.
0: Я смотрел все «Сумерки», Паш. Ты смотрел?
1: Ни одной части.
0: Ни одной части. Это восторг, Паш.
1: Но теперь...
0: Посмотри обязательно.
1: На большом экране.
0: Конечно.
1: А тем временем на концертной площадке Life Arena до конца выходных марафон «Конные сезоны». На 3 дня здесь построят огромный манеж, который одновременно вместит около 200 лошадей. Здесь пройдут международные соревнования по конкуру и выездки. Их нередко называют фигурным катанием в мире конного спорта. Судьи оценивают точность движений, ритм и взаимодействие всадника с лошадью. Среди участников турнира «Чемпионы России», финалисты Кубка мира и крупных зарубежных стартов. Призовой фонд соревнований 10 миллионов рублей. Каждый из вечеров будет заканчиваться большим гала-шоу «Золотая грива», в котором лошади станут не только участниками спортивных дисциплин, но и героями театральной постановки. Старт в 7 вечера.
0: А как ты себе представляешь, Паша, взаимоотношения между всадником и лошадью?
1: Там все очень

0: Ну а в Третьяковской галерее открылась выставка «Федор Прянишников и Козьма Солдатенков». Она посвящена двум малоизвестным широкой публике коллекционерам, без которых история отечественного искусства могла бы сложиться совсем иначе. Именно они начали формировать крупные коллекции русской живописи еще до открытия знаменитой городской художественной галереи братьев Третьяковых. Один стремился создать полную историю русского искусства, другой поддерживал художников-реалистов и охотился за лучшими произведениями современников.
1: Паша, я подумал, что мы ни разу не заканчивали афишу аплодисментами.
0: Так.
1: Ты был хорош.
0: Так.
1: Поэтому что...
0: Где они?
1: Где они? Секундочку, подожди, не торопи меня.
0: Давай, я не вижу ваших рук. Спасибо.
1: Ты был хорош, Паш.
0: Спасибо.
1: Классной тебе пятницы.
0: Хороших вам выходных.
1: Увидимся.

0: Если ты был внимателен последние полчаса, то ты 100% победишь в игре «Хитбэк». Если был не очень внимателен, что ж, ничего страшного, ты можешь испытать удачу. Фирменная футболка чарта Еврохит ТОП 40 стоит на кону. Набирай 8-495-745-6565 и выбирай из трех вариантов тот трек, который гремел как раз-таки за последние полчаса на Европе Плюс. Сыграем с тобой после Тедди Свимса и суперхита «Мистер Know It All». 8-495-745-6565. Удачи!
1: Реклама. Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море», включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Пора выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
4: А «Мода C5» добавить...

0: стиле.
1: JQJ7 – впечатлить друзей.
0: А мода C7 – собрать взгляды.
1: JQJ8 – подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
0: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
2: Указана стоимость JQJ6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
4: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru.
2: Указана стоимость Tenet T7 актив 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта.
5: Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО Сбербанк.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Предложение ограничено складом авто.
6: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
7: 89.7 FM.
8: 89.7 FM.
7: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Хитбэк. Александр сразится за фирменную футболку чарта Еврохит ТОП 40 от Европы Плюс. Александр, привет.
1: Да, привет. Добрый день.
0: Александр, какие у тебя планы на выходные? Уже что-то придумал?
1: Да нет, планов особо нету. Отдохнуть.
0: Это план капкан. Так и надо. Выходные как раз-таки для этого и созданы. Но я уверен, что ты придумаешь. И вот куда бы ты ни отправился, сможешь это сделать уже в футболке чарта Еврохит ТОП 40 от Европы Плюс. Смотри, если ты был внимательным, то никакого труда тебе не составит угадать тот трек, который гремел на Европе Плюс в последние полчаса. Три варианта для начала мы с тобой послушаем. Готов?
1: Да, готов.
0: Готов. Смотри, возможно, это был трек «Whatever» от Кайга и Ava Max. Может быть, «What If» от Нептуники. Ну, или «What a man gotta do» от Jonas Brothers. Так, Александр, что скажешь?
1: Ну, давайте попробуем, наверное, второй вариант.
0: Попробуем второй вариант. А что пробовать-то? Надо абсолютно так и говорить. Красно, прекрасно. What if от Нептуники. Действительно, Александр, ну ты молодец. Действительно внимательно слушал. Не обманул меня, получается, за эфиром. Тебе можно доверять. Вот так вот твои друзья должны радоваться этому. Молодец, красавец. Футболка чарта Еврохит ТОП 40 от Европы Плюс становится твоей. Классных выходных тебе предстоящих желаю. Мы двигаемся дальше. The Chainsmokers и Coldplay. Something just like this. Прямо сейчас.
2: Playbox на Европе Плюс. Хитбэк.

0: тема белорусских, и трек «Мысли» гремит под занавес нашего с тобой общения в Плейбоксе. Следующую такую тусовку с классной музыкой и подарками лови уже в понедельник, в это же время на Европе+. Игра «Food Time», битва «Хитбэк» также будут ждать тебя. Зовут меня Андрей Каяс, всем классной пятницы, я побегу, а ты далее слушай «Fastboy», «Music Sounds», а также «Inno Up». Ну и в новом часе, конечно же, не пропусти чарт «Еврохит ТОП-40» с Алексом Манойловым.
1: Плейбокс
2: на Европе+.
3: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Limana Pro нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. Выгоде нет предела. Только в Limana Pro.
4: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
5: Пароль
6: ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранд». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на Астория Гранде будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и Древняя Петра. Роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
8: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ. Рынковые платежи от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agency.de.ru. 16+.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
9: В дороге,
10: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны.
4: ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
13: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
14: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
13: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
14: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
15: Теперь у

0: бизнесу быть. Точка.банк.
1: АО. Банк. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: europlus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: На часах в Москве 14:00.

0: словам, голосование было напряженным в эти 7 дней прошедшие. То один трек вырывался вперед, то другой. И до последнего момента практически не было понятно, кто же у нас будет на самой главной ступеньке. Но давайте разбираться строчка за строчкой. Будем приближаться к вершине чарта Европлюс. Но прежде чем мы сделаем первый шаг, вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. Итак.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Лучший старт. Cat's Eye. Animal. Мощный взлет. Баста и моя Мишель. Если я буду танцевать.
2: Если я буду танцевать, то только с тобой, моя любовь.
0: Номер один. Шакира и Burna Boy. Дай, дай.

сегодня? Будет ли дай-дай на вершине по итогам этих 7 дней? Посмотрим, посмотрим. Давайте начнем обратный отчет. И на 40-й строчке сегодня хит, который 25 недель у нас в чарте. Лучшая позиция номер 7. Ну а сегодня первый из конца. Боб Синклар и Кайза. I can't wait.

0: Is Your Left Me, 40 на 39 место на этой неделе, French Montana, который, напомню, уже с этим хитом у нас в хит-параде 29 недель находится. Следующий хит чуть-чуть поменьше, на пару недель всего. 27. Кто же это?
1: Европа Плюс.
2: Еврохит. Топ 40.
0: На 38 ступеньке сегодня Kungs Galaxy. Ну что, мы идем дальше, продвигаемся чуть-чуть повыше. Из 26 на 36 у нас сегодня в чарте группа «Да», минус 10 ступенек. Лучше бы, конечно, в плюс, но так бывает. Градусы на ресницах.
2: 36 место.

0: Baby Doll у нас в Еврохитов 40 на Европе Плюс. На этой неделе с 28 на 35 место. Доминик Файк. Большой оригинал парень. Харизматичный очень. И когда у него спрашивают, как он вообще свое творчество, свою музыку оценивает, он говорит, что его музыка сумасшедшая. В ней смешиваются разные стили. Это что-то странное и очень разноплановое. Вот так говорит о своей музыке, о своих треках Доминик Файк. Ну что, у нас уже несколько ступенек осталось позади. Позади Боб Синклар, Кайза, Френч Монтана, Кункс, Леони, Каллум Скотт, группа Градусы и Доминик Файк. Кто чуть выше оказался, давайте узнаем.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: 34-я позиция по итогам недели. Джонни и Федук. «Лето». С 24 на 33 Дипло. «Two Steppin». I'm two steppin' into trouble. Ну а на 32-м месте Айова с хитом «Мы». Но мы все, и в том числе и Айова, будем на живом завтраке, конечно, с бригадой У. 25 сентября, напоминаю, ВК-стадиум. Вход абсолютно свободный, будет классно, будет весело, будет вкусно, будет хитово, разумеется. Так вот, Айова мы ждем, собственно, как и того, кто у нас следующий. А он впервые в чарте у нас с этим треком, с этим хитом. На 31-й ступеньке Богдан Медведи, «Count on me».
2: 31-е место. Дебют недели.

0: The Second Voice, оно просто как заклинание сейчас звучало, Let Me Be, а мы между строк читаем Let Me Be, да, позволь мне быть на первом месте Еврохит Топ 40, ну, возможно, это и произойдет, но, правда, не сегодня. Second Voice, Let Me Be, с 37 на 30 место, а вот на 29-м лирик аутентичная, он впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Поехали!
1: Топ Ньюс недели.
2: Джей-Зи устроил фейерверк и массовое пение на концерте в Лондоне, поздравив Бейонсе с 45-летием. Певица, находившаяся в VIP-ложе, была растрогана до слез. На сцене также выступили Лорен Хилл, Диджей Халлит и Джейкс. Среди гостей шоу были Дэвид Бекхэм и Синтия Эриво. Сам же концерт был посвящен 30-летию дебютного альбома Джей-Зи. Spotify подвели итоги лета 2026. Главным хитом сезона признана песня Арианы Гранде «Had That I Made You Love Me». В пятерку лучших также вошли Элла Лэнгли с Chills in Texas, дуэт Сэма Фендера и Оливии Дин, Rainy In, Шакира и Burna Boy, Die Die и Young Miami со Spend That. Самый высокий скачок прослушивания зафиксирован как раз у Young Miami. Поток вырос аж на 200% за сезон. Фестиваль Mercury Prize вернется в Ньюкасл с 15 по 22 октября. В программе более 30 событий, концерты, паблик-токи и специальный показ фильма о выступлении Сэма Фендера в 2025 году. Мероприятие будет предварять главную церемонию, а это вручение Mercury Prize. Церемония пройдет 22 октября. Cardi B и ее бывший муж Offset вместе отметили дни рождения своих детей. Пара устроила совместный праздник в стиле Диснея и Соника с шарами, батутами и угощениями. Несмотря на развод и прошлые разногласия, они продолжают поддерживать отношения. И все ради семьи. Напомню, ранее Cardi B признавалась, что чувствует себя заново родившейся после расставания с Offset.
3: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да. Кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
4: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потери упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи. Круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
5: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч. Рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
6: Европа Плюс.
7: Твоя свобода выбора.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай то, что нравится тебе.
7: Light. Топ 40.
6: K-pop.
8: It's gonna be alright. Don't worry about tomorrow.
7: Europaplus.ru.
6: Больше хитов, больше музыки.
7: Больше хитов, больше музыки.
9: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: 29 место, участник живого завтрака с бригадой у Лирик. Ну а следующий трек только может стать у нас абсолютным, значит, 100% хитом. Давайте оценим. Это Becky Hill. Слушаем Changes.
1: Еврохит топ 40.
2: Взгляд в будущее.

0: Kill Changes, наш взгляд в будущее, хит или нет? Вопрос простой, вопрос, как говорится, ребром. Обсуждаем, не стесняемся, обсуждаем в группе Европа Плюс ВКонтакте, как тебе этот трек, понравился или нет, и вспоминаем хит, который 7 раз был на первом месте у нас в чарте в 2005 году. Это Шакира, Алехандро Санс, бодренькая Ла Тортура.
1: Еврохит ТОП-40. Сегодня, за.

0: с 34 на 28 место. То есть сколько получается? Плюс 6. Да, плюс 6 у Филатов, Кэроса, Денис Фёрс, Sweet Summer Nights. А вот на 27 строчке лучший дебют недели впереди Сидерленд. Ждем Туту, Туру. Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче поддержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
3: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
4: А Moda C5 добавить стиля.
3: JQ J7 впечатлить друзей.
4: А Moda C7 собрать взгляды.
3: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
5: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
7: Потому что именно здесь
6: больше хитов и больше музыки.
7: Европа+.ру.
8: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
9: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.
10: Европа+. Лучшие мировые хиты.

0: парни, которые взяли, надо сказать, неплохой старт у нас в чарте. Дальше, надеюсь, только выше и только, конечно же, ближе к вершине.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ-40.
0: Поднимаемся выше, идем дальше. Номер 26. Divac, Slow Down. С 22 на 25. КДДК, Бамболео. Ну а следующий у нас BTS, которые, уже будучи звездами, ну раньше, по крайней мере, задавались вопросом, а не стоит ли им вообще все бросить, разбежаться и закончить все это шоу-бизнесом, короче говоря. Но во время остановились. BTS, Swim.
1: 24 место.

0: трек с 27 на 23 место, плюс 4 строчки Кайго и Макс Макноун. А вот на 22 позиции на сегодня Маршмелло и Portugal The Man. Маршмелло, да, тот самый диджей и продюсер в маске. А вообще он говорит, что маска — это не отстранение от жизни, а инструмент некий. А маска помогает Маршмелло оставаться анонимным и фокусироваться на музыке, а не на личности. И вообще он верит, что музыка должна объединять. Если трек заставляет людей чувствовать одно и то же, это успех, считает Маршмелло. Феникс через пару минут. Дождись. Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. Жак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Жак Т9. Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
2: Пароль.
3: ВТБ для бизнеса.
2: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
3: А второе?
2: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие — смелость, а стратегия — быть собой. Не пропустите, друзья!
5: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
6: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
7: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит» – цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
12: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
13: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов – быстрое одобрение.
14: Берем кредиты.
15: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит прайм специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
16: Премьера СТС.
17: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
18: Ты у меня ствол украл.
17: Молчи давай.
16: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
19: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
20: В этом весь Т.
19: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
21: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
22: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
23: Еврохит ТОП 40. Европа Плюс.
24: 22 место.

Тед Пауза. В Еврохитов 40 на Европе Плюс на этой неделе с 18 на 21 место. Ну а у нас уже впереди на горизонте лучшая двадцатка недели. Но сначала трек, который только может ворваться к нам в чарт. Запоминай название, оно простое, Hold the Horizon, и это Зоя.

0: сейчас отлично бы вписался в наш чарт. Это трек Hold the Horizon, Zoe, наш еврохит-прогноз, ну, первый на сегодняшний день, следующий на подходе, кстати. Ну, а Hold the Horizon мы ждем в чарте Европа Плюс в ближайшие недели.
1: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 15 часов.

0: И мы продолжаем обратный отчет лучших хитов недели. В этом часе наша ударная двадцатка. Еще один еврохит-прогноз намечается. Вспомним хит, который в 2010 году трижды был на первом месте у нас в чарте. Ну и, разумеется, доберемся до самой вершины. Но сначала еще раз о тех, кто с нами в чарте впервые.
1: Европа Плюс. Еврохит ТОП-40.
0: Итак, новинки этой недели. 31 место. Богдан Медведи. Count on me. You can count on me. Лучший дебют на 27-й строчке. Сидерленд. Ту-ту, ту-ру. Они покидают наш чарт. Это Калин Харрис и Джазы. Satisfy. Хит, который продержался в чарте Европа Плюс 27 недель. Называется он Broken Strings. Это Алан Уокер. Что касается вершины, то пока на первом месте ударный хит от Шакиры и Burna Boy.

0: опередил, сейчас расскажу.
1: Европа плюс.
2: Еврохит. Топ-40.
0: Идем дальше, поднимаемся чуть выше. Номер 18. Хюжель. Moving to the sun. На 17-м диджей Годжа, Джейсон Друло и Мелоди Мичико. С 17 на 16-е Тима Белорусских и его мысли. Давно мысли вслух и услышим от Тимы и на живом завтраке с бригадой У 25 сентября. Да, Тима Белорусских будет обязательно. Ну а мы идем дальше, поднимаемся чуть выше. И следующие Биби Рекс и Дэвид Гетта. Да, Биби Рекс, которая не прочь порассуждать в своих интервью. Она это любит делать и абсолютно уверена в том, что если случается неудача, то они становятся трамплином для чего-то большего и чего-то позитивного. Биби Рекс, Дэвид Гетта, Sad Girls.
2: 15 место.

0: тем более, что у нас в чарте еще несколько дэнс-треков впереди. Ну, это Баста и Моя Мишель с 20 на 14 место, плюс 6 строчек за эти 7 дней.
1: Европа плюс.
2: Еврохит топ 40.
0: 13 место по итогам недели. Алекс Уоррен, Fever Dream. А вот с 11 на 12 Тейм Импала и Дженни, Дракула. О, следующего хита минус 2 строчки. Сегодня уже 9 недель у нас в чарте. Лучшая позиция была 4 сентября. Ну, на сегодняшний день, имеется в виду, номер 6. Это Аве, Meet Me in the Dark, прямо сейчас.
2: 11 место.

0: 6 на 10. Another. Впереди Talk to You. С вами Европа Плюс и... Еврохит ТОП 40.
1: Реклама. Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
2: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч. Рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
3: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: бодренькая и позитивная «Talk to you». Это «Анутер» у нас в Еврохит ТОП 40 на Европе Плюс на этой неделе 6 на 10 место. Ну а сейчас давайте немножко притормозим по пути к вершине Еврохит ТОП 40 и вспомним хит, который трижды был номером один у нас в чарте в 2010 году. Называется он «Sun is up». Это «Инна».
1: Еврохит ТОП 40. Сегодня. Завтра.

0: от Swish Crazy for You. Наш Еврохит прогноз. Ждем в чарте Европа плюс. Возможно, уже через неделю. Ну и, конечно, продолжаем обратный отсчет лучших хитов прошедших 7 дней. 4 на 9. Джон Саммит. Прямо сейчас Shades of Blue.
1: 9.

0: 9 место Джон Саммин, Shades of Blue. А вот на 8 строчке сегодня Алок и Халид. Да, диджей-продюсер из Бразилии Алок, который считает, что музыка — это способ соединить какие-то вот олдскульные звуки с будущим звучанием. Алок всегда хочет, чтобы в треках чувствовалась связь с корнями и одновременно был взгляд некий в будущее, взгляд вперед. Dive into me впереди, но сначала самые заметные новости шоу-бизнеса этой недели. Вперед! Лизо призналась в подкасте, что после скандала в 2023 году чувствовала себя разрушенной и полагала, что ее карьера окончена. Тогда Лизо ушла в тень на 2 года и пересмотрела свою жизнь. Сейчас она вернулась с новыми взглядами, выпустила детскую книгу и не ищет похвалы и сочувствия от других, как это было раньше. Режиссеры документального фильма об Оазис рассказали, что для съемок воссоединения братьев Галлахер они установили скрытые камеры в репетиционном пространстве. Чтобы не мешать, они наблюдали за происходящим из специально оборудованного места все лето. Но интервью с каждым из братьев снимали по отдельности в разное время. Дайдо планирует большое возвращение в 2027 году. Она работает над новым альбомом с братом Ролло и готовит первые за 8 лет концерты. Ее хиты «Here with me» и «Thank you» снова завирусились в соцсетях, привлекая молодую аудиторию. Релиз лонгплея и тур Дайдо планируется в следующем году. Кевин Паркер, фронтмен Tame Impala, объявил, что больше не будет раздавать автографы и фотографироваться на выходе из отелей и аэропортов из-за агрессивных фанатов. Он заявил, что они начали привлекать даже детей, чтобы подобраться к нему поближе, и назвал это неправильным. Музыкант также отменил встречи после концертов, так как желающих стало слишком много, и охрана уже не справляется с натиском толпы.
1: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
2: Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.

0: Амода C5 – добавить стиля.
1: JQ J7 – впечатлить друзей.
0: Амода C7 – собрать взгляды.
1: JQ J8 – подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
0: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
2: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
3: Миллионы слушателей заходят сюда каждый день.
4: Потому что именно здесь
3: больше хитов и больше музыки.
4: Европаплюс.ру. Узнавай, что звучит в эфире. Голосуй за любимые хиты. Общайся и делись с друзьями.
3: Европаплюс.ру.
4: Лучшие новинки и клипы.
3: Билеты в кино и на концерты.
4: Где бы ты ни был.
3: Слушай и смотри Европа Плюс.
4: Европаплюс.ру.
3: Больше хитов. Больше музыки.
5: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
6: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
7: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Into Me с 14 на 8 место. Ну, нас отделяет уже совсем немного от вершины, буквально несколько позиций, несколько строчек, и узнаем, кто сегодня будет выше всех и, значит, круче всех.
1: Европа Плюс.
2: Еврохит ТОП 40.
0: Седьмое место. Мизмо. Hello. С 12 на 6 поднимается Терри Свимс. Mr. Know It All. О, Терри, плюс 6. У следующего хита плюс 5. Неплохо. Медуза. Слушаем Don't Wanna Go Home.
1: Пятое место.

0: хотим быть актуальными в своей музыке, но не банальными. Такая позиция у группы Denver City. И это, кстати, им удается делать. Быть актуальными и не банальными. South Away с 3 на 4 место, но впереди уже лучшая тройка недели со 2 на 3 Мадонна. Впереди Bizarre. Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой. Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
5: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
6: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
7: Автомобиль Dongfeng Mage – это точные реакции, уверенный разгон и комфорт в каждой поездке. Современная платформа и технологии мирового уровня. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество. Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября. Dongfeng Mage от 2 499 тысяч рублей. Подробности dongfengmotor.ru.
8: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
9: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
10: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
11: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
12: В дороге, в самолете. Просто и удобно.
13: Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
15: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: «Пятерочка» доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
18: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
19: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
18: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
19: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
20: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
19: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+. Европа Плюс.

Со второго на третье место Еврохитов 40 Европ плюс Мадонны Мартин Гаррикс Bizarre. Ну а дальше сюрприз. С первого на второе перемещаются Шакира и Burna Boy с хитом «Дай, дай». Шакиру, у которой были тяжелые периоды в жизни порой, и только музыка помогала ей справляться с этими тяжелыми периодами, сочинять песни. Как-то сказала Шакира, дешевле, чем ходить к психотерапевту. Даже она считает деньги. Шакира, Burna Boy, прямо сейчас.

0: Ну ладно, да, недалеко ушли от вершины Шакира и Burna Boy. На этой неделе они с первого на второе место перемещаются. Ну а впереди как раз номер один. Но сначала давайте еще раз пробежимся по нашей ударной горячей десятке недели.
1: Горячая десятка.
0: Десятое место. Another Talk to You. Девятая строчка. John Summit, Shades of Blue. Номер 8. Алок и Халид, Dive Into Me. Седьмое место по итогам недели. Мизмо, Hello. С 12 на 6 поднимается Тедди Свимс, Mr. Know-It-All. Пятое место. Медуза, Don't Wanna Go Home. С 3 на 4. Temper City, Self-Aware. Номер 3. На финише недели. Мадонна и Мартин Гаррикс, Bizarre. С первого на второе уходят Шакира и Burna Boy, Die Die.

0: снова на первое место дойти Take Me There. Ну а следующие итоги уже через неделю, которая пролетит очень быстро, в этом нет сомнений. Так что не забудь проголосовать, не забудь выбрать лучший хит, на твой взгляд, на нашем сайте europaplus.ru. Кстати, на нашем сайте можно послушать и треки сегодняшнего чарта. Ну а топ-чарт Европа Плюс смотри на Муз-ТВ в субботу в 11 утра. И, конечно же, слушай наш подкаст.
1: Европа Плюс. Кей-поп. Хиты, которые заряжают.

0: да, по отдельности они сила, а вместе вообще ого-го. Хьюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта, вместе Шайн. 16 часов 21 минута в Москве, это Европа Плюс и Алекс Мануилов. Всем отличной, классной пятницы.
1: Реклама. Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3200 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
2: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
3: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8 978 240 40 40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
4: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в

Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: парень Тала, мега талантливый, просто отличную музыку делает. Лирик на Европе Плюс, его аутентичная. Но напомню, сегодня Лирик был в гостях у бригады У сегодня утром. И Лирик, который обязательно будет на живом завтраке с бригадой У. 25 сентября, напоминаю, ВК Стадиум. Вход абсолютно свободный. Начнем в 7 утра. Приходи.
1: Реклама. Пара выгодных покупок в «Черноморавто». Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
2: А Мода C5 добавить стиля.
1: Джейку J7 впечатлить друзей.
2: А Мода C7 собрать взгляды.
1: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-2020.
3: На стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе трейд-ин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
5: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Алинчука 52.

0: Подробности 8-978-015-75-57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость TNT-7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
1: Официальная группа Европы Плюс ВКонтакте.
2: Более 4 миллионов друзей смотрят, лайкают, играют, добавляют и репостят каждую секунду.
1: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
2: Больше хитов. Больше хитов. Больше музыки.
3: Рекламная служба. Телефон в Симферополе. 978-207-27-97.
1: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Feed the Me. Сегодня плюс 6 строчек в Еврохит Топ 40 и 8 место. Между прочим, очень высокая 8 ступенька. Это Алок и Халид на Европе Плюс. А завтра повтор чарта Европе Плюс. Напомню, начнем движение по нашей крутейшей хит-лестнице, как всегда, в 16 по московскому времени. Не пропусти.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: радио. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Обновленный Havail Jolion создан для России, а значит для каждого из нас. Прагматичным, полный привод, привычные физические кнопки и полный зимний пакет. Продвинутым, проекционный дисплей, быстрая беспроводная зарядка для смартфона, беспроводные протоколы подключения Apple CarPlay, Android Auto и панорамная крыша. Мы все разные, но ценим одно и то же. Havail Jolion. Один для всех. Полный привод доступен в комплектациях Optimum Premium и Техноплюс. Беспроводная зарядка в Premium и Техноплюс. Проекционный дисплей и панорамная крыша в Техноплюс. Подробнее об обновлениях узнавайте в официальных дилерских центрах Havail City и на сайте havail.ru. 12+.
5: Пароль ВТБ для бизнеса.
6: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
7: А второе?
6: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
8: Чтобы вы испытали восторг от возможностей нового смартфона, ему не обязательно быть новым. Выбирайте лучшие модели прошлых поколений с ресейлом на Авито с проверкой перед покупкой. Обновляйтесь с умом на Авито. Ресейл, покупка и продажа товаров частными лицами на Авито. Есть ограничения для проверки при получении. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Добро пожаловать в мечту. На борт морского лайнера «Астория Гранде». Ваш круиз начинается, а лето продолжается. Впереди Красное море и чудеса света. Отправляемся в Египет и Иорданию. Без виз и с организованными перелетами. Ваш отпуск на «Астория Гранде» будет полон впечатлений. Суэцкий канал, египетские пирамиды, Луксор и древняя Петра, роскошные пляжи Шарм-эль-Шейха и Хургады. Бронируйте круиз на сайте astoriagrande.com.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
11: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторос».
13: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
14: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24 на 7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
15: В этом весь Т.
14: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
11: Возрастное ограничение 13+.
3: Европа плюс.

0: 12+.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем отличной пятницы. В Москве 17:00. На Европе Плюс новости и Игорь Акулов. Игорь, привет.
3: Алекс, привет, всем добрый вечер. Дмитрий Песков объяснил передачу российских активов Ашан и Нестле во временное управление. Было отмечено, что одним из факторов стало нахождение их собственников в недружественных России и европейских странах. По его словам, учитывалось также участие этих стран в военных действиях против России, в том числе в нанесении ударов по объектам мирной экономической инфраструктуры. Дмитрий Песков подчеркнул, что речь пока идет именно о введении внешнего управления. Других решений в отношении этих активов не определено. Глава ЦИК Алла Памфилова заявила, что Центризбирком постарался соблюсти баланс между открытостью и безопасностью выборов, несмотря на кибератаки и разного рода угрозы. Было заявлено, что сделать это было действительно сложно. Напомню, что выборы депутатов Госдумы 9-го созыва и совмещенные с ними выборов стартовали сегодня и продлятся 3 дня до 20 сентября. Всего в единый день голосования предполагается заместить 20 700 депутатских мандатов и выборных должностей. И Джонни Депп представит свою первую скульптуру на арт-ярмарке в Турции. Она называется «Человек-кролик». Двухметровую фигуру из белой бронзы покажут с 22 по 27 сентября под открытым небом на территории исторической Османской верфи. Скульптура представляет из себя наполовину человека, а наполовину кролика. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Star News и Алекс Мануйлов.
4: Это топ-новости в Star News. Аланис Моррисет записывает первый рождественский альбом, в который войдут ее любимые праздничные песни, а также две абсолютно новые. Дата релиза праздничного лонгплея пока не раскрывается. Кроме того, Аланис Моррисет готовит дуэт с кубиком Мартином Шортом. В перспективе намечается и новая концертная резиденция. Гарри Стайлз объявил о продлении тура Together Together в 2027 году. В послании своим фанатам он признался, что изначально эта идея казалась ему пугающей. Гарри Стайлз также заявил, что не знает, что будет делать после завершения гастролей. Но он бы с большим удовольствием заглянул бы в свое будущее. По крайней мере, в одном можно быть точно уверенным. На грядущих концертах Гарри Стайлз sold out обеспечен. Меган Зе Стеллион заявила, что хочет стать Марайя Керри лета. Рэперша мечтает, чтобы ее музыка ассоциировалась именно с этим временем года. Так же, как хит Марайя Керри «All I Want For Christmas Is You» ассоциируется исключительно с Рождеством. А еще напомню, недавно Меган Зе Стеллион подписала контракт с Interscope Records, сохранив полный контроль над своими мастер-записями. Документальный сериал о Джей-Зи должен выйти уже 19 сентября. В 8 эпизодах рэпер разбирает свой каталог песен с продюсером Риком Рубином. Проект стал режиссерским дебютом самого Рика Рубина. HBO займется показом в США. Сериал также выйдет на Disney+. Star News. И вы всегда в курсе самых интересных событий. Star News.

0: Cat's Eye на Европе Плюс. Ну а чуть попозже, не пропусти саундчек Бригада У, вспомним ваши лучшие истории. История о том, на какие предложения вы всегда отвечаете. Ну что, есть такие? Ну а как же? Так что ждем саундчек Бригады У.
1: Реклама. Сливочное масло «Вкус детства». Знакомство на всю жизнь.
2: Легендарный стиль, бескомпромиссная проходимость, системы безопасности и комфорта. «Лада Нива Легенда». Легенда, которую можно купить. В сентябре «Лада Нива Легенда» с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре «Симферополь Лада» на Ялтинской объездной, Бородина 36. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
3: Не ждите симптомов. Действуйте на опережение. Клиника Хакимовых приглашает на профилактику рака желудка и кишечника, экспертная эндоскопия и удаление полипов за один визит. Тест на хеликобактер пилори в подарок. Уверенность в здоровье начинается с точной диагностики. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская, 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробности в регистратуре клиники. Предложение действует на постоянной основе.
4: В Черноморавто распродажа новых автомобилей Tenet. Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4L. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые Tenet от 1 миллиона 860 тысяч рублей в Черноморавто. Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40.
5: Не оферта. Цена указана на автомобиль Tenet Т4 Line при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы Trade-in с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
6: Больше хитов. Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-27-97. 978-207-27-97.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: как и обещал.
1: Саундчек бригады У. Лучшее за сегодня.
2: Сегодня в саундчеке предложение, на которое вы всегда отвечаете. Погнали.
3: Давай.
2: Погнали.
4: Привет, бригада У. Пойдем пожрем. Я всегда только за.
2: Молодец.
3: Хорошо.
2: Молодец. Но только я всегда только за, как будто бы это очень имеет пространство для того, чтобы, ну, может, за, может, нет, погнали, погнали.
3: К тому же, мне кажется, вот именно версия глагола вот это, она...
2: Ты избегаешь слова «пожрать»?
3: Ну да.
2: Скажи.
3: Ага, грубо, пожрем. Она какая-то про какую-то вредность. Да, пойдем пожрем.
2: Дальше.
5: Доброе утро, бригада У. Надо назвать меня за грибами. Я обожаю собирать грибы. Дождь, солнце, время суток не имеет никакого значения. Ночью под фонарем, пожалуйста, мы найдем их по запаху. Стоит только позвать.
3: Опа. А я обожаю их есть. Давай дружить. Да. Это будет симбиоз наш.
2: Ну и судя по описанию, по запаху можно найти и трюфель. Выдающийся грибник.
6: Привет, Европа Плюс. У нас с мужем трое детей. Если он скажет мне, что родим еще, я скажу ему, погнали.
2: Чувствуется, да? Да уж делать, что хочешь, я уже эту жизнь поняла. Давай, погнали.
7: Ой, самое заманчивое предложение звучит так. 10 октября. Футбол. Краснодар-Зенит. Вас. Пятеро друзей. У трех у которых есть жены и дети. Но вы идете без них.
2: Судя по интонации, ты один из трех, кого есть жена и дети. Для обычного классика это обычное 10 октября. Дальше.
8: Привет, страна, привет, бригада У. А я всегда отвечаю, погнали, если меня ребята приглашают на квиз, потому что знаешь, что дальше будет продолжение в виде автопати в настоечной, ну, либо второго квиза. И, кстати, да, если что, свой номер телефона я вам оставлю для следующей игры с Вики.
3: Ю-ху!
8: Всем хорошего утра.
3: Опытный игрок,
2: ну,
3: он
2: смотри,
3: меня в команде.
2: Правда, у вас, правда, многое связывает.
3: Потом будет автопати после тимбилдинга.
2: Ну и финальная.
9: Доброе утро, страна. А у меня коллега просто вкуснейший маринует грибы. Просто шикарнейший. Тем более сейчас самый сезон. На пробу банки только так прилетают. И я никогда не могу отказаться от ее предложения. Хотя знаю, что у меня не сварение со всеми дальнейшими вытекающими от грибов. Но при любом ее звонке просто погнали.
2: Какая же любовь и отсутствие инстинкта самосохранения.
1: Саундчек. Отправь свой голос в бригаду У в понедельник утром с 7 до 10 на Европе+.

0: Me Forget You, ну и Брук Плюс Уорнер и Лорин, трек, который бы, согласись, отлично вписался в наш Еврохит ТОП 40. Ну, в общем, ждем на следующей неделе, разумеется, при твоей поддержке на нашем сайте europaplus.ru.
1: Реклама. Запускаю режим «Живу у моря».
2: Солнце включено. Море включено. Новая квартира включена. Выгода на максимуме. Трехкомнатная квартира. Скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная. Паркинг в подарок. Однокомнатная. Кладовая в подарок.
1: Система успешно запущена.
2: ЖК «Море» в Евпатории. Включайте жизнь у моря. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик ООСЗ «НДК «Море».
3: Сочный шашлык. Изысканный овощной микс, ароматный барбекю и стейк. Ничто так не подчеркивает вкус ваших любимых блюд, как продукция торговой марки «Олис». «Олис» – секрет вашей кухни. «Олис» – всегда кстати к вашему столу.
4: Крыммедстрах напоминает. С полисом ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, а с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefiscrimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. Крыммедстрах. Мы заботимся о вашем здоровье.
5: Выгодное трио от официального дилера Tenet Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Tenet T7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Tenet Техносервис на Ялтинской. Оленчука 52. Подробности 8 978 015 75 57 или на сайте cherrydefiscrim.ru. Указана стоимость Tenet T7 актив 2 ВД при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче подержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
6: Крым. Встречаем новый

0: Цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
1: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
2: А мода C5 добавить стиля.
1: JQ J7 впечатлить друзей.
2: А мода C7 собрать взгляды.
1: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
2: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8 978 320 2020.
3: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
4: 89.7 FM. 89.7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Цию, это Анодер на Европе Плюс. Дальше у нас, конечно же, еще больше хитов, еще больше музыки. Впереди Savage Garden, ну, чуть-чуть пораньше Богдан Медведи, который будет на живом завтраке с бригадой У уже 25 сентября. Все подробности этого без преувеличения события года лови на нашем сайте europaplus.ru.
1: Антон Камолов, Артур и Саша.
2: В каждом есть Rush.
3: Включи свой.
4: Спасибо, Георгий, вам за звонок у Артура. Небольшая была оговорка по Фрейду. Гаражный корпоратив.
5: Видимо, у любого ведущего.
4: Приглашайте, если что.
5: Воспользуюсь. Опять же, я тоже положением, как Георгий.
4: Правильно, правильно.
1: По будням с 7 до 9 вечера.
2: На Европе Плюс.
6: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
7: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
9: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 56 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.

0: ВТБ. ПАО 0+.
1: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
2: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
3: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любое время и в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге,
2: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Некоторые вещи со временем нужно обновлять. Авто, мебель, технику. Или условия по кредиту, если платить хочется меньше. Выгодно рефинансируйся в Т-банке и улучши условия по кредитам.
5: В этом весь ты.
4: И в этом весь ты. Т-банк.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО Т-банк.
7: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
8: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
11: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
12: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
13: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Savage Garden у нас в конце часа. To the Moon and Back на Европе Плюс. Ну да, сгоняли на Луну и обратно. Теперь наш путь лежит в час следующий, где еще больше хитов и еще больше музыки. Вперед!
1: Европа Плюс. Пати. Больше ритма. Больше драйва.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Страна, привет, столица уже 18:00. Игорь Акулов в студии с новостями. Прямо сейчас он обо всем расскажет. Игорь, привет.
3: Костя, привет, всем добрый вечер. С 1 октября в России начнется второй этап индексации тарифов ЖКХ. Кассы самообслуживания в супермаркетах впервые стали популярнее традиционных. И Банк России установил новые нормативы по вложениям банков в криптовалюты. Подробности далее. 1 октября в России начнется второй этап индексации тарифов ЖКХ. Сильнее всего плата вырастет в Ставропольском крае 22%, также в Дагестане 19,7%, Тамбовской области 17,5%. В лидерах по индексам также Тюменская область, Северная Осетия, Коми, Москва, Орловская область, Пермский край и Яно. Минимальный индекс 8% установлен в Хакасии и на Чукотке. Депутаты Госдумы пояснили, что речь идет об индексах изменения совокупной платы за коммунальные услуги, а не о механическом повышении каждой строчки в квитанции на установленный процент. Конкретный платеж зависит от набора услуг, тарифов и объема потребления. Кассы самообслуживания в супермаркетах в этом году впервые стали популярнее традиционных. Расплачиваться в них предпочитает 55% экономически активных россиян старше 18 лет против 40% у кассира. В 2024 году у кассира предпочитали платить 50% опрошенных, а на кассах самообслуживания 44%. В прошлом году показатели сравнялись, а сегодня самообслуживание вышло вперед. Среди мужчин традиционный формат пока популярнее, чем среди женщин. 43% мужчин выбрали бы кассира против 36% среди россиянок, а больше всего сторонников касс самообслуживания среди молодежи до 35 лет 83%. В Москве подвели итоги летнего свадебного сезона. Он стал рекордным по числу свадеб за последние 10 лет. По словам заммэра Анастасии Раковой, с июня по август поженились больше 41 тысячи пар. Это на 15% больше, чем годом ранее. Самым популярным месяцем стал август, а самой востребованной датой – 26 июня. Для свадебных церемоний в столице доступно больше 60 площадок, дворцы бракосочетаний, исторические усадьбы, музеи и другие знаковые пространства. Банк России установил новые нормативы по вложениям банков криптовалюты. Предельный размер риска по цифровым валютам и иностранным цифровым инструментам составит 1% от собственных средств кредитной организации. Новый норматив будет рассчитываться на уровне отдельного банка, а еще один на консолидированном уровне банковской группы. Требования начнут действовать в четвертом квартале, а с января 2027 года в отчетности банков будут отражаться обороты по криптоинструментам. И в Приморской Находке местный дайвер записал на видео необычное знакомство с нерпой под водой. Дикий хищник без страха оставался рядом с человеком, трогал его за ноги и ласты, брал за руку и активно наблюдал за его действиями. А в какой-то момент морская обитательница легла на песчаное дно, а дайвер приблизился к ней, и на редких кадрах видны их объятия. Нерпа обняла мужчину, а тот осторожно погладил ее по спине. И расскажу о валюте на сегодня. Доллар 84 рубля и 51 копейка. Евро 97 рублей и 50 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс. Кость Фомин. Больше хитов и больше музыки.

0: С ребят, с которыми мы знакомы уже очень давно, и очень приятно, что они появились с новым треком. Называется он «Примадонна», и этот трек запросто может появиться в нашем Еврохит ТОП 40, не без твоей помощи. Счетчики по нулям, кстати говоря. Заглядывай на наш сайт europaplus.ru, раздел Еврохита, чтобы поддержать эту новинку. Голосуй, поддерживай. Ну и, естественно, по пятницам будем слушать, что у тебя получилось. Кстати, сегодня был обратный отчет, и если ты его прозевал, завтра с 16 до 18 по Москве мы обязательно это повторим.
1: Реклама. Крымский майонез – вкус детства. Удовольствие от любимых блюд.
2: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
3: В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер Т4. Комфортный для поездок на дачу Т4Л. Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса Т7 или семейный семиместный флагман Т8. Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 тысяч рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный, 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта, цена указана на автомобиль «Теннет Т4 Лайн» при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейдинг с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.

89 и 7 FM. 89 и 7 FM. Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: сейчас здесь на Европе Плюс. Это Дэвид Гетта и Биби Рекса. Sad Girls. Ну что, я надеюсь, что сегодня никто не грустит. Хотя бы потому, что сегодня пятница. Завтра нас ждет выходной день. И это чертовски приятно. Ну и из приятного в ближайшее время — это вечернее шоу «Rush». Антон Камолов, Артур и Саша появятся уже в следующем часе. В 19:00 по Москве будет сегодня интересная тема. Какая, можно выяснить прямо сейчас на нашем сайте europaplus.ru. Заглядывай, не стесняйся. Там же можешь оставить свой комментарий. А еще лучше, просто сегодня с 7 до 9 позвони лично и расскажи свою историю.
1: Реклама. Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Сливочное масло «Крымская ферма». Это все мое, родное.
3: Клиника Хакимовых. Новые возможности современной медицины для вашей кожи. Пигментация, постакне, рубцы, расширенные поры, потеря упругости. Уникальный аппарат нового поколения Silpherm X. Безоперационная подтяжка, ровный тон и обновление кожи круглый год. Сейчас скидка 15% на все процедуры. Клиника Хакимовых. Симферополь. Пролетарская 3А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Предложение действует до 31 октября.
4: Легендарный стиль. Бескомпромиссная проходимость. Системы безопасности и комфорта. Лада Нива Легенда. Легенда, которую можно купить. В сентябре Лада Нива Легенда с кондиционером от 836 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Симферополь Лада на Ялтинской объездной. Бородина 30. Подробности по номеру 8-978-076-3220 или на сайте krym.lada.ru. Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Действительно до 30 сентября 2026 года.
5: Крым. Встречаем новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в Симферопольском государственном цирке имени Бориса Тезикова. Яркие номера, невероятные трюки и море эмоций. Цирк возвращается. Не пропустите. Билеты уже в продаже. Категория 0+.
6: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. JQ J6 отправится в путешествие.
7: А мода C5 добавить стиля.
6: JQ J7 впечатлить друзей.
7: А мода C7 собрать взгляды.
6: JQ J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
7: Симферополь, Белоглинка, Салгирная, 33. Подробности 8-978-320-20-20.
8: Указана стоимость JQ J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Trade-in. Предложение действует до 30 сентября.

0: 2026 года. Не оферта.
1: Хватай велоскидки в Байк-центр. Не упусти грандиозную выгоду на горные, женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в Байк-центр. Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
2: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
3: Это 4 миллиона друзей.
2: Плейлисты Европа Плюс.
3: Новинки.
2: Видео со звездами.
3: Годные мемы.
2: И все самое интересное, что происходит за эфиром Европа Плюс.
3: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.

Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: классный летний трек на Европе Плюс прямо сейчас. Это Ava и Meet Me in the Dark. В столице уже 18.50, 10 минут. Вечернее шоу Rush. Антон Камолов, Артур, Саша. Интересная тема. Присоединяйся, не пропусти. Ну и не пропусти в следующую пятницу.
1: Баиндия, звонки, Богдан, Медведи.
2: Баиндия, звонки, Тима Белорусских.
1: Тима, Богдан, Баиндия, звонки.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: А вы знали, что проценты по кредиту можно вернуть? Совкомбанк возвращает все проценты по кредиту. Да-да, вы не ослышались. На любые цели до 3 миллионов рублей. Минимум документов, быстрое одобрение.
5: Берем кредиты мы в Совкомбанке.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделах «Кредиты», «Кредит наличными», «Кредит Prime специальный» на совкомбанк.ру. Акция «Все под ноль» с 1 января 2025 по 31 декабря 2026 года. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети «Хавейл Про». «Хавейл H3» – крепкий и надежный. «Хавейл H5» – рамный и просторный. «Хавейл H7» – динамичный и уверенный. Хавейл H9. Комфортный и статусный. Это Хавейл Про. Четыре надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей. Для разных задач. Для одной реальности. Российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. АСЕ помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7агент». УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-дефисагент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования АТРЭ. Рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru/16+.
8: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в «Лимана Про» нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10%, совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в «Лимана Про».
9: Реклама. ООО «Лиман Лит», Россия, Московская область, город Натище, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.ru.
10: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
11: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.

0: бизнесу быть. Точка банк.
1: АО точка. ООО банк точка. 100% скидка на тарифе 0 для ИП, зарегистрированных до 90 дней назад. Подробности на точка.ком 18+.
2: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Хавейл Дарго? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Хавейл Дарго надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл Сити и убедитесь сами. Возрастное ограничение 13+.
3: В сложной ситуации ты словно остаешься наедине с проблемой. Но что бы ни случилось, есть те, к кому можно обратиться. С карты Black поддержка Т-банка доступна 24/7. Здесь помогут разобраться даже в самых сложных случаях.
4: В этом весь ты.
3: В этом весь ты. Т-банк. Расчетная карта Black. Тариф ТПС 3.0. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
5: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
6: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет. Столица пятница и 19:00. На Европе Плюс новости и расскажет их Игорь Акулов. Привет!
3: Ребят, привет, всем добрый вечер. Российский союз автостраховщиков сообщил о росте средних цен на автозапчасти. Мошенники начали вымогать деньги у вернувшихся из-за границы россиян. И еще одна федерация сняла ограничения с российских спортсменов. Подробности далее. Правительство России запустило эксперимент по автоматическому мониторингу показателей системы образования. Он основывается на государственных и иных информационных системах для цифровой трансформации этой среды. Соответствующее постановление вступило в силу 15 сентября. Его целью является разработка и апробация нового инструмента организационно-правового обеспечения системы образования. Она позволит оперативно принимать решения по развитию, а по итогам эксперимента будут подготовлены предложения по развитию информационных систем в этой сфере. Российский союз автостраховщиков сообщил о росте средних цен на автозапчасти. Новые справочники средней стоимости автозапчастей, норм часов и материалов вступят в силу уже завтра, и в среднем цены в них выросли на 8,2%. Наиболее заметный рост зафиксирован по Toyota, Mitsubishi, Honda около 13%, умеренный по Kia, Deo, Cherry около 5%, а в среднем диапазоне находятся Audi, BMW, Volkswagen, Hyundai, Geely и VAZ с ростом от 7,5% до 9,3%. Новая методика, утвержденная Банком России, привела к более заметному росту цен по брендам с нестабильным рынком запчастей, и теперь средние цены формируются на основании стоимости более качественных деталей. МВД предупредило, что мошенники вымогают деньги у вернувшихся из-за границы россиян. Они угрожают проверками и блокировкой счетов из-за якобы связи с запрещенными в России организациями. Злоумышленники под видом сотрудников полиции, ФСБ и других госорганов звонят или пишут недавно вернувшимся из поездок гражданам и заявляют, что во время отдыха или командировки они оказались связаны с нежелательными организациями. Далее жертву запугивают проверками, блокировкой счетов, ограничениями на выезд или уголовной ответственностью и требуют деньги, чтобы якобы решить вопрос. Международная федерация хоккея на траве допустила российских спортсменов и команды к своим соревнованиям без ограничений. Сняты ограничения на использование российского флага, гимна и символики, а также на проведение мероприятий и соревнований в России. Министр спорта Михаил Дегтярев отметил, что AFH стала 21-й по счету федерации, снявшей все ограничения с российских атлетов. И в Боливии обнаружили новый вид кошек. Подобное открытие не совершали уже более 100 лет. В 2016 году местный житель нашел в заповеднике странную кошку и забрал ее домой, затем обратился к биологу, который заинтересовался животным. После нескольких лет исследований вместе с генетиком и специалистом университета ученые пришли к выводу, что это ранее неизвестный вид, который получил название Эль-Тилькайо. Последний раз новый вид кошек описывали в 1923 году. И расскажу о валюте на завтра. Доллар 84 рубля и 20 копеек, евро 96 рублей и 67 копеек. Это все новости. Далее на Европе Плюс Антон Камолов, Артур и Саша и вечернее шоу «Rush».

0: Европе Плюс.
1: Друзья, радиоактивное шоу «Раш» мы начинаем в ближайшие два часа вместе с вами. Проведем привет, Саша, привет, Артур.
2: Привет, ребята, всем добрый вечер.
3: Всем привет, салют, добрый вечер.
1: Ну что ж, вот и пятница. Пятничные темы у нас обычно самые такие вспоминательные темы. Но сегодня будет немножко страшноватенько. Самая страшная детская сказка. Это наша сегодняшняя тема. Каких сказок мы боимся до сих пор, уже став достаточно взрослыми людьми, Саш. Да. Как обычно, наша история наша, начинается с тебя.
2: Я довольно зашуганный человек, флагманский мой страх — это Белоснежка, но все-таки я боюсь там больше персонажей из мультика «Бабушку». Поэтому вот в формате сказки это сказка Шарля Перро «Синяя борода». Я вот прям, да. Я помню тот день, когда я прочитала, я была маленькой, был прекрасный погожий летний денек, мы с сестрой читали вот эту литературу на лето, в первом классе я тогда была, и вот после пряничного домика шла вот эта синяя борода, там, в общем, про мужчину, который убивал своих жен, скидывал их в чулан, и вот одна успела убежать.
1: Прости, это первоклашкам задали на лето, да?
2: Да, там сборник сказок был. И я вот до сих пор, я даже не смогла ее ни с кем обсудить, потому что мне было очень страшно. И вот до сих пор я боюсь чуланов и мужчин с длинной бородой, как-то они вызывают некоторую опаску. И вот сегодня перечитала эту сказку, это какой-то ужас на самом деле. И я посмотрела, в чем суть.
1: Я смотрю, ты немножко какая-то такая, вот прям даже, знаешь, на эмоциях.
2: А я зачем-то ее с утра прочитала, думала, она меня как-то, ну, взбодрит. А я вот вообще ничего не увидела там годного. Но мораль в том, говорят, что в психологии вот синяя борода — это тип деструктивного мужчины, и сказка о том, что женщина...
3: Синяя борода.
2: Женщине нужно слушать свою интуицию и, в общем, все такое. Но это
1: а у кого, может быть, вообще вот из мужчин синяя борода? Вот только у Артемия Лебедева, мне кажется, у него синие волосы, поэтому и борода.
2: Именно. Но тоже он.
1: Но у него, ну подожди, ну-ка, обычно какие волосы на голове, такие на бороде, я прошу прощения.
3: Не всегда, кстати говоря, иногда бывают брюнеты с рыжей бородой.
2: Кстати, Антон, у тебя же рыжие усы. Но не синие.
1: Но не синие. Ладно, фуф, вывернулся. Так, Артур, у тебя из детства что страшного?
3: Из детства я помню страшный мультик, это «Пластилиновая ворона», потому что мне просто не нравился.
1: Страшный?
3: Ну, как-то вот он мрачный какой-то был в таких темных тонах, и это было не очень приятно. Особенно, когда ты ждал вот этот вот сеанс мультпоказа, начинается «Карусель, это радость для нас». Ты думаешь, ну все, я приду, сейчас буду наслаждаться мультиком. А там «Пластилиновая ворона». И мне не нравился. А вот уже будучи с детьми, мы как-то пересматривали сборник, кажется, разных тоже сказок, видеоанимации уже, сказок народов там России. И, кажется, там была сказка про медведя, которому отрубили лапу, и он отправился на поиски этой самой лапы. То есть он куда-то там ходил.
2: Хотя бы приключение какое-то.
3: Настоящее, да. Но он по факту ходил. То есть медведь, инвалид, он там с этой тросточкой искал свою отрубленную лапу, которую ему отрубили. Я вот не помню, чем закончилась сказка. По-моему, мы ее не досмотрели, потому что мои дети тоже, они не особо впечатлились.
2: Нет, ну если она просто присоединилась, как бы, ну, нормально, к туловищу, волшебным образом, хоп.
1: Ну, там же надо сначала мертвую воду полить, она прилепляется, потом живую воду, она оживает. Ну, как бы в сказках так, там, я помню, какого-то молодца порубили, на винегрет практически, на оливье. Но, там главное, если еще майонезом не залили, то можно сначала мертвый, потом живой, не перепутать. Вот, Артур, вот ты сейчас рассказал про эту протрубленную лапу. Я вообще хотел рассказать про страшную сказку из мультфильма. Это «Мутабор». Называется мультик, по-моему, «Калиф Аист». Но все его знают про «Мутабор». Там, когда вот у них какая-то тайная вечеря, вот у этих вот странных существ, это прям страшно.
3: Ну, «Мутабор» не только детей пугает. Он, знаете ли, еще там некоторых взрослых недавно.
1: Да. А еще, вот ты рассказал про эту сказку про медвежонка. А я вспомнил, что я озвучивал сказку, она называется «Братья вороны» или «Семь воронов», что-то такое. Там, короче, ну, как обычно, у девочки было много старших братьев, они превратились в воронов, что-то их похитили, что-то такое, и она идет их выручать, и в ответственный момент там какой-то замочек, а у нее нет ключика. И что делает находчивая девочка? Она берет свой мизинчик.
2: Ой.
1: Отсоединяет от девочки.
3: Ну, используй как удобно.
1: Ключик.
2: Может, было ноготь как-нибудь.
1: Нет, там одним ноготочком не отделалась. Друзья, будем интересным делиться.
3: Ты знаешь, подожди, Антон, я же подумал, да. Получается, эта девочка, она тоже медвежатник. Опять к медведям.
1: Кстати, да. Ай, друзья, самая страшная детская сказка. Наша сегодняшняя тема. Расскажите, чего пугались в детстве вы? Может быть, до сих пор испытываете какой-то такой ужас первобытный при просмотре, прочитывании или что-то еще, каких-то детских произведений. Расскажите нам об этом. Звоните 745-6565, код Москвы 495. Можете нам писать текстовые сообщения, можете записывать голосовые. Закидывайте туда, где вам удобнее и привычнее. Ну и можете, например, это сделать в официальном сообществе Европы Плюс в ВК.

0: сегодня вспоминаем самые страшные детские сказки. Так, вот такое сообщение. Самая страшная сказка из детства для меня — это мультик про домовенка Кузю, которого Баба-Яга пыталась запечь вживую. Очень страшно до сих пор от этой попытки каннибализма. Добавлю, у моих бабушки с дедушкой была в доме печь. И я очень ее боялся, когда она раскалялась до красна.
1: Я боялась компьютерную игру «Домовенок Кузя». Там ногтем в экран какая-то бабушка...
2: Скример какой-то был.
1: Стучала. В общем, я боялась за эту игру.
0: Кричала.
2: Баба-Яга, это же по факту, ну, такой фейс-контроль из мира живых в мир мертвых, получается, да? Там, если копаться.
1: Ну, в целом, она веселая бабулька так-то.
2: Ступа у нее есть.
1: Да.
0: Да, я помню.
1: Не сильно страшно.
0: Ну, конечно. А помните, Ивашка из «Дворца пионеров» был такой мультик? Вот там она реально практически этого Ивашку запихнула в печку, в отличие от домовенка Кузи.
1: И до конца?
0: Не помните. Ну, ладно, что? Не помните. Ну, бывает, ну, почему?
2: Ну, может, Александр помнит, он дозвонился. Хотя он вспомнил другую сказку, которая пугала его в детстве. Саша, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте, Александр. Ну, рассказывайте, пожалуйста.
3: Ну... Моя сказка самая была страшная. Это вот это королева, это как ее, елки-иголки.
2: Снежная, наверное.
3: Снежная королева.
2: Снежная королева.
3: Да, вот. Да, кстати, и Кай. Там вот это вот Кай. Самый страшный мультик был.
1: Именно образ снежной королевы пугал вас.
3: Ну да. А, тогда снежная там у него она. Сердце заморозило, все, и он стал егошным подчиненным прям.
1: Вы не боялись зиму и метель из-за этой сказки?
0: Кстати, вот...
3: Да, я надо себе пальчики маленько отморозил, блин, в мокрых перчатках. Это было такое холодно.
2: Это точно она была.
0: Очень отзывается Александр. Да, а я помню, что там эти сказки, по-моему, Каю
3: попал... А вот самый любимый мультик — это... А самый любимый мультик — это был «Домовенок Кузя», вот это, как сейчас вот говорили.
0: Самый любимый немножко не случившегося каннибализма. Да, Александр, спасибо большое, спасибо за звонок. Я просто, по-моему, в сказке «Снежная королева» там попадает кусочек зеркала в глаз Каю, и он в связи с этим, вот у него там, короче, взгляд на мир у него другим становится.
1: Ну там хороший конец.
0: Реально... Вот это да. Ну, потому что там достали этот осколок. Но я помню, что я боялся, что если вдруг разобьется какое-нибудь стекло, зеркало, не знаю, окно, и мне попадет осколок в глаз, вот это у меня...
2: Да. Ну, как минимум, это больно. Вот так вот.
0: Да, а как максимум потом ты собираешь из странных кубиков какое-то слово, понимаешь? И, да, задачка, которая невозможно решить. Друзья, расскажите про свои детские страхи, возможно, которые до сих пор живут в вас, взрослых. Какая самая страшная детская сказка, детский мультфильм, детский фильм? Вот что у вас было самого вас, ребенка, ужасающего? Расскажите нам об этом. Можете записать голосовое сообщение. Голосовые можете закидывать или в нашу группу в ВК, или можете записать голосовое на нашем сайте europaplus.ru.

0: Офенбах и Рокет здесь на Европе Плюс. В детстве у Антона была музыкальная шкатулка, он ее открывал, а там Офенбах играет.
1: Или Офенбач.
0: Да. В общем, любое чтиво становилось приятным, не страшным. Но сегодня говорим про ту самую страшную сказку, которая вводила вас в дрожь. Слушаем ваше сообщение.
2: Всем привет. Для меня сквозь года самое страшное — это Рокет из «Ну, погоди». Что в детстве всегда страх, что до сих пор при просмотре вздрагиваешь.
1: Волк из «Ну, погоди».
0: Именно
1: волк,
0: он.
1: Волк. Так, под озвучкой Папанова, да? А он же, может, мне кажется, милый персонаж, он все время попадал в неприятные ситуации.
0: Нет,
1: его
0: не
1: жалко
0: волк,
1: даже
0: подождите,
1: были местами.
0: Робот, кажется, там сказали.
3: А, робот?
0: Робот.
3: Который заяц. Который заяц. Волк.
0: Да.
3: Заяц волк. Не помните?
0: Да.
3: Он в одной из серий был. Но он реально стрёмный. Причем это ведь такое абсолютно опередившее время мультик, потому что сейчас мы начинаем бояться реально искусственного интеллекта, потому что он сам по себе что-то там такое замышляет. Вроде бы. А уже вот тогда вот этот робот.
1: Да.
3: Абсолютно. Кто мог подумать?
1: Причем вокабуляр искусственного интеллекта, он гораздо шире тех двух слов, которые пугали нас в детстве. Заяц.
3: Да, хотя бы вот это вот не стали вписывать создатели мультфильма. Спасибо им за наше счастливое детство. А вот тоже вот интересно, Ольга пишет: серая шейка. Реально детская травма на всю жизнь.
1: Это, подожди, про что? Это...
3: Про птичек. Я помню, там была птичка, которая ходила и говорила: спать пора. Это все, что я помню про мультфильм «Серая шейка».
1: Так, серая шейка. Даже... Надо вспоминать, конечно, здесь некоторые моменты.
3: Я вспомнил.
1: А, все, ее же кинули, получается, да? Мать родная кинула, нет? Или она потерялась
3: мать
1: там как-то?
3: Честная. Так ты что? А помните, еще я вспомнил, Нильс с гусями путешествовал, и там был памятник, который оживал. И страшный. Нет, вам не было страшно? Или вы не помните? Лучше, если вы не помните. Друзья, расскажите про свою самую страшную детскую сказку, мультик, фильм и так далее. Чего вы в детстве больше всего боялись? Звоните нам 745-6565.
4: Летом снег не идет, но чудеса случаются. ЖК «Море» в Евпатории включает Новый год у моря. Трехкомнатная квартира, скидка 2 миллиона рублей. Двухкомнатная, паркинг в подарок. Однокомнатная, кладовая в подарок. Солнце включено, море включено, подарки включены. ЖК «Море». Включайте новую жизнь. Подробнее на morekraimea.ru. Предложение действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года. Застройщик УСЗ «НДК «Море». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Хватай велоскидки в «Байк-центр». Не упусти грандиозную выгоду на горные женские и детские велосипеды, а также самокаты. Успей, пока не разобрали. До встречи в «Байк-центр». Подробности у продавцов-консультантов. Акция действует с 1 по 30 сентября 2026 года.
6: Полюбуйся ими. Они идеальны. Да, кетчуп и майонез торговой марки «Олис» созданы для отдыха. Сделай свой пикник максимально вкусным с кетчупом и майонезом торговой марки «Олис». Торговая марка «Олис» всегда, кстати, к вашему столу.
7: В «Черноморавто» распродажа новых автомобилей «Теннет». Компактный городской кроссовер «Т4». Комфортный для поездок на дачу «Т4Л». Невероятно популярный кроссовер бизнес-класса «Т7» или семейный семиместный флагман «Т8». Выбор за вами. Новые «Теннет» от 1 860 000 рублей в «Черноморавто». Симферополь, переулок Задорожный 3. Подробнее 8-978-240-40-40. Не оферта. Цена указана на автомобиль Теннет Т4 Лайн при покупке до 30 сентября 2026 года участникам программы трейд-ин с учетом действующих акций. Количество акционных авто ограничено.
8: Крыммедстрах напоминает. С полисом ОМС можно бесплатно пройти диспансеризацию или профилактический осмотр, а с 18 до 49 лет еще и проверить свое репродуктивное здоровье. Подробности на сайте omsdefiskraimea.ru и по телефону 8 800 100 ровно 7703. Крыммедстрах. Мы заботимся о вашем здоровье.
9: Выгодное трио от официального дилера Теннет Техносервис на Ялтинской. Кроссоверы Теннет Т7 по цене от 2 миллионов 350 тысяч в наличии. Раз. К каждому кроссоверу по 100 литров топлива в подарок. Два. Автоматический статус участника закрытого клуба Техносервис с набором существенных привилегий и бесплатных услуг. Три. Теннет Техносервис на Ялтинской. Алинчука 52. Подробности 8 978 015 75 50. 57 или на сайте cherrydefiscrym.ru. Указана стоимость Tenet Passive Active 2WD при покупке в кредит до 30 сентября с учетом выгоды при сдаче поддержанного авто за счет стоимости нового. Не оферта. Изучите все условия кредита в разделе автокредитования на сайте ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Предложение ограничено складом авто.
10: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
11: Будь ВКонтакте с Европой Плюс.
12: Рекламная служба. Телефон Симферополя. 978-207-2797.
13: Звони. 745-6565.
14: Код Москвы 495.

0: Самая страшная детская сказка. Наша сегодняшняя тема. Анна рассказывает про то, что запомнилось ей. Сказка «Девочка со спичками». Непонятно, каким образом вообще сказкой называется. Бездомная девочка зимой пыталась согреться спичками. А когда те закончились, замерзла насмерть. Прочла ребенком перед уроком, так впечатлилась, что даже сейчас помню, как это было. Также травмы детства. Муму, гадкий утенок и заяц-робот из «Ну, погоди».
1: Вот, еще один голос в копилку того, что это был такой, конечно.
2: А мне вот очень нравился почему-то гадкий утенок. Ну, ведь он превратился в лебедя потом.
1: А его булили сначала.
2: Ну, он справился и переродился,
0: ну, кстати, да, вот
2: и потом
0: тоже утером. Гадкий утенок, почему страшно? Вот девочка со спичками, да, очень драматично, это правда. А вот с гадким утенком...
1: Ну, потому что переживали в моменте, случится или не случится. Его же тоже не взяли с собой на зимовку какую-то, оставили там.
2: Ну да, там первый период как будто страшный.
0: Может, слушательница не дочитала? Там все хорошо закончилось.
1: Хэппи-энд. Они потом еще гордо так пролетали над этими утками. Или там гуси кто там были.
2: Все-таки поражались, кто это?
1: О, ничего себе, смотрите, какая интеллигенция летит. О, лебеди какие-то. А это он, а это я. Гадкий я. Это вообще по факту, да, по этому канону вообще, по вот этому сценарию построено огромное количество сериалов, которые транслируют на федеральных каналах.
0: Когда «Преображение»? Ты... Ну да, да, да.
1: Ну да, да, да, там приехала из глубинки, встретила
0: в Модный приговор, разве не об этом?
1: В том числе, в том числе. Так, телефонный звонок. Елена дозвонилась, да, Елена, и расскажет она свою историю и сказку, которая ее пугала. Или не сказка?
0: Здравствуйте, Елена.
2: Здравствуйте.
3: Да, да, здравствуйте. Очень рада до вас дозвониться. Меня пугала скорее не сказка, а рассказы. Ну, думаю, это тоже из детства. Это «Гоголь. Вечера на хуторе близ Диканьки».
0: Ну, кстати,
3: вот. Читая вечерком, так под лампой, в темноте, в тишине, зимой, я так ярко представляла образы героев. Вот эти вот поросячьи носики, ведьмы, летающие в темноте.
0: Извините, а Вий один чего стоит?
3: Ну, да, да, согласна. Он тоже, но Вий читал уже в более взрослом возрасте, уже, наверное, не так фантазировала. Вот, но вот вечера на хуторе прям остались. Боялась даже ночью лишний раз с кровати встать, дабы никого не разбудить.
1: Слушайте, а помните, раньше на какой-то из новых годов был мюзикл поставлен даже? А по вечерам на хуторе из Диканьки он такой...
3: Да,
1: тоже
3: да,
1: мрачноватый интересно. Не-не-не, не мрачноватый, мне кажется, наоборот, он такой из детства запомнившийся.
0: А то я подумал, если бы Гильермо дель Торо снимал мюзикл по...
3: Ну, он очень красочный в плане костюмов и вообще образов.
0: Да, это да, да, тем и запоминается, наверное, детям. Лен, спасибо большое, спасибо за звонок. А, друзья, расскажите про свою самую страшную детскую сказку. Может быть, книжку, может быть, мультик. Детский, чего вы боялись в детстве. Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: самая страшная детская сказка. Наша сегодняшняя тема. Друзья, покопайтесь в своих воспоминаниях, в самых потайных уголочках своих воспоминаний. Расскажите про сказки, мультики, которых вы в детстве больше всего боялись. Можете нам звонить, рассказывать или писать текстовые сообщения. Ну, а у нас рубрика Артура.
1: Это наш Артур. В тему.
2: Вообще, если хочется хоррора, если хочется страшилок, надо отправляться в оригиналы сказок. Потому что там, конечно, жесть полная. И то, что мы знаем и смотрим в фильмах, в мультфильмах, это очень сильно облагороженная версия каких-нибудь сказок. Вот, например, «Белоснежка и семь гномов». Да, помните, что там, ну...
3: В стеклянном гробу лежит.
2: Да, принц только пришел, поцеловал, в итоге она жила, хэппи-энд. А до этого самая мачеха там дала, переоделась в бабушку, дала яблоко, и из-за этого она... Поспала. Ну, немножко.
0: Ну, да-да-да. Или там укололась веретеном, вот это
2: тип
0: вот, да?
2: Тип того, да.
0: Сюжет.
2: В оригинале, в «Белоснежке» братьев Гримм, королева попросила охотника убить свою падчерицу и принести сердце в качестве доказательства. Охотник с заданием не справился, потому что девушку пожалел. Вот, он отпустил ее, а королева, о королеве, предъявила сердце кабана. Вот так вот. В оригинале сказки королева попросила принести еще и печень и легкие Белоснежки и велела подать ей их на ужин. Когда план не сработал, да, трижды она переодевалась то торговкой, там, то еще кем-то и пыталась продать падчерице то тугой корсет, то гребень, а уж потом отравленное яблоко. И Белоснежка в целом проснулась не от того, что принц ее поцеловал волшебным образом, а от тряски, когда тот... кто нес ее гроб, случайно споткнулся, и изо рта девушки выпал кусок отравленного яблока.
3: Как все некрасиво.
2: Немножко не так, да. Романтично выглядит. В финале сказки, в доказании за свои грехи, колдунья мачеха пляшет на свадьбе Белоснежки в раскаленных железных башмаках, пока не умерла.
3: Ужас какой. Я и так эту сказку недолюбливала.
2: Месть. Да, прямо здесь и сейчас. И в целом, если посмотреть, там и «Золушка» такая же история, там везде какая-то кровь, насилие, ужас какой-то. Думаешь, уф.
3: Чтобы закалить детей это делать.
0: Вот ты сейчас рассказываешь, Артур, я понимаю тех людей, которые капризничают, что, ой, вы знаете, этот перевод не очень хороший.
2: Ну да, когда вот так вот отличается. Потому что переводчики думали, так, надо же как-то поберечь.
3: Ну, кстати, «Рыбье сердце», это, по-моему, было. Я вот прям вспомнила этот сюжет. Это даже в мультике есть.
0: А раскаленные железные ботинки, это интересно. Я вот первый раз такое... Такую линию слышу.
2: Так что можно, да, уже в качестве взрослой версии просто взять оригинал «Братьев Гримм». И там Шарль Перро такой же, и Христиан Андерсон. Вот просто надо найти именно первый источник.
0: Да, друзья, возможно, вы читали вот эти вот готические немецкие...

0: Расскажите, каких сказок, мультфильмов в детстве боялись вы? Звоните нам 745-6565.
1: Это раз. Нужны качественные смеси для выпечки и гарантированные поставки? Крона Росмикс производит смеси для хлеба и кондитерских изделий. А торговый дом Протсервис обеспечивает их доставку в Крыму и на новых территориях. Наши филиалы: Симферополь, Кубанская 25А, Мариуполь, Куприна 10. Пишите через обратную связь на protservis.ru.
2: Новый цирковой сезон. 26 сентября. Открытие сезона в цирке Тезикова. Билеты уже в продаже.
3: Пара выгодных покупок в Черноморавто. Кроссоверы от 1 миллиона 916 тысяч рублей. Джейку J6 отправится в путешествие.
4: А Мода C5 добавить стиля.
3: Джейку J7 впечатлить друзей.
4: А Мода C7 собрать взгляды.
3: Джейку J8 подчеркнуть свой статус. Выбери кроссовер под свой стиль жизни от 1 миллиона 916 тысяч рублей.
4: Симферополь, Белоглинка, Салон. Герная 33. Подробности 8-978-320-20-20.
5: Указана стоимость Джейку J6 с учетом прямой скидки дилера и выгоды по программе Трейдин. Предложение действует до 30 сентября 2026 года. Не оферта.
6: Больше хитов.
7: Больше музыки.
8: 89.7 FM.
9: 89.7 FM.
8: Рекламная служба. Телефон Симферополя 978-207-27-97. 978-207-27-97.

0: Продолжаем вспоминать самые страшные сказки из нашего детства. Андрей пишет: самый страшный мультфильм «Моя жена курица». Там и сюжет, и анимация. Вообще, я вот подумал, что когда твоя жена курица, это правда страшно.
1: Ну, если...
2: Я вспомнила, что вы показывали этот мультик.
1: Я не смотрел.
2: Ну, вот здесь, в студии, я его смотрела.
0: «Моя жена курица»?
2: Значит, Костя мне показывал, да.
1: Подождите, ну это просто там птички главные герои.
2: Ой, там ужасные, там такая рисовка.
1: Повествование ведет петух или кто?
2: Ну, там все какие-то страшные. Нет, ну это наш...
0: Да не, ну это похоже на заход, как будто мужики в баре сидят, о чем говорят мужчины. Mm-hmm. А я, конечно, курица вообще.
1: Ну ладно, тогда...
0: Это кошмарно.
1: Продолжение мультфильмов. Данил написал «Ходячий замок». В подростковом возрасте, когда было популярно аниме, я посмотрел его и не понимал, почему потом изо всех сил не могу смотреть аниме. А некоторые образы пугали аж до жути. С одним знакомым психологом и любителем аниме я проанализировал эту ситуацию и пришел к выводу, что сказка, мультик «Ходячий замок» нанес мне детскую психологическую травму, странные, непривычные, жуткие формы персонажей были причиной, и вот здесь вот обрывается сообщение, как будто бы надо дальше кликнуть и прочитать полностью статью.
2: Угу. А вот японская, я не помню, как называется, там, где родители в свиней превращаются.
1: Ну это же Мидзияки, да?
2: Да,
1: Мидзияки. Студия Гибли, кажется, или как это называется.
0: Сейчас я, конечно... И название хорошее.
1: У всех фанатов аниме нет. Надо уточнить.
2: Да, это тоже
1: называется. Алина дозвонилась, расскажет свою историю. Алина, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я, на самом деле, когда услышала тему, я поняла, что у меня точно есть история про сказки, которые пугают, потому что из моего, ну, можно сказать, не детства, а... ну, такого подросткового возраста, я прочитала сказку «Ослиная шкура», и была на самом деле в шоке от нее, потому что сам сюжет там заключается в том, что у короля была жена, которая там болела, и потом в конце концов умерла, и она ему завещала, чтобы он женился на той девушке, которая будет красивее, чем она. И очень долго не встречал король такую девушку, и в конце концов его дочь выросла и стала красивее, чем, собственно, была жена, и потом король начал, скажем так, пытаться жениться на своей дочери.
0: Как будто бы инцест.
3: Да, то есть это на самом деле это было прям в сказке, и потом он там проходил какие-то испытания, он ей дарил там платье цвета неба, платье цвета солнца, платье как месяц красивое, и в итоге
0: Господи,
3: ее
0: как будто
3: какой-то.
0: Песня Стаса Михайлова, вы прям сейчас поете.
3: Да. И в итоге ее какой-то старец или там какой-то колдун спас тем, что он подарил ей настоящую ослиную шкуру, в которой она смогла убежать, и ее никто не узнавал. Ее красоту не видели за этой ослиной шкурой, потому что шкура была там какая-то страшная, грязная, вонючая. На самом деле это просто какой-то, ну, очень странный и очень страшный сюжет.
2: Ну хорошо, что она спаслась от отца этого.
0: Да,
3: в итоге она спаслась, она уехала куда-то.
1: Угу. Да. Странно, что никакого принца не нашлось, который должен был спасти ее. Почему?
2: Да, может, в конце там кто-то полюбил ее в этой шкуре.
0: В костюме мула никого там не было.
1: Нет, ее уже в образе осла приняли в бременских музыкантах.
0: Да, там Шрек, осел и Шрек подъехал уже.
1: Гастроли по разным сказкам пошли.
0: Алина, спасибо большое вам за рассказ. Я, честно говоря, не помню такую сказку, но это правда. Да, вот иногда такие сюжеты... Наверное, для сказочников, тем более там условно средневековье, если это сказки вот из средних веков, очень там были такие страшные, идут. Им, наверное, нормально было.
1: А я правильно понимаю,
0: современным
1: что,
0: детям.
1: Что в целом у нас сегодня перечисление сказок, которые надо обходить стороной.
0: Поэтому мы их рассказываем в эфире. Совершенно верно, конечно. Да, друзья, уберите впечатлительных женщин, маленьких детей от приемников, от устройств, где вы прослушиваете шоу «Rush», и расскажите про самую страшную сказку своего детства. Можете нам позвонить, можете записать голосовое сообщение. Голосовые закидывайте в сообщество Европы Плюс ВК.

0: Эминем и Love You здесь на Европе Плюс. Love You — это самая фраза, которая превратит любую жуткую сказку в сказку с хэппи-эндом. Мы сегодня обсуждаем самые страшные сказочки и слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, Европа Плюс. Это, конечно, не сказка, но я помню, что на меня наводил страх в детстве один из сюжетов «Ералаша». Там был такой сюжет, что мальчика оставили убираться в классе, и учительница сказала ему: ни в коем случае не заглядывай в шкаф. Мальчик убирался, и ему все было любопытно, он себя сдерживал, и в итоге открыл этот шкаф, а там скелет. Это вот были раньше скелеты в анатомических классах, наверное, биологических. И там скелет ему палец, по-моему, укусил. Тебе же говорили, не заглядывай, он сказал.
2: А потом включалась какая-нибудь веселая музыка, саундтрек, да, и становилось гораздо легче.
0: Я тоже помню этот сюжет, и мы тоже с сестрой боялись, что он попадется.
3: А там не говорилось, что это десятиклассник, который к ЕГЭ готовился?
0: Нет.
3: И не подготовился?
0: Такой морали не было заложено.
2: А вот у нас не было в школе скелета, кстати.
0: У нас был.
3: Ну, у вас просто не биологический уклон был, Артур. Вот и все. Друзья, расскажите про самую страшную сказку вашего детства. Звоните нам по телефону 745-6565. Можете написать текстовое сообщение или закидывайте голосовые.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
5: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары с 16 по 22 сентября. Нектар манго или сок гранатовый «Баринов» 250 мл. Цена по карте «Магнит Плюс» 77 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
4: Да, вы можете запомнить имя клиента, вид работы, дату, время, адрес, сумму, сроки, материалы, договоренности, контакты, задачи. Ну ладно, не можете. Зато можете подключить МТС Оптимус, который запомнит все это за вас. МТС Оптимус записывает и расшифровывает звонки, выделяет главное и формирует задачи, чтобы вы занимались бизнесом, а не рутиной. Попробуйте бесплатно в тарифах МТС.
5: В услуге МТС Оптимус доступны функции ИИ и записи разговоров через приложение МТС Оптимус. 18+. Подробности об услуге и ее стоимости на mts.ru.
7: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
8: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
9: Нет предела совершенству. Особенно если речь идет про обустройство новой квартиры или дома. Хорошо, что в Лимана Про нет предела выгоде. Всем, кто приобрел любое жилье за последние 3 года, скидки 10% совершенно без лимита по сумме на все. Для отделки и обустройства. В выгоде нет предела. Только в Лимана Про.
5: Реклама. ООО «Лиманлит», Россия, Московская область, город Мытищи, Осташковское шоссе, дом 1, АГРН 103-555-16-105. Подробные условия акции и сроки ее проведения уточняйте на сайте limanapro.com.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 помогает осуществлять международные переводы. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Самые выгодные условия по данным исследования ТРЭ рынка веб-платежей от 24.08.2026 по критерию стоимость и прозрачность тарифов. Исследование доступно на сайте agencytde.ru. 16+.
11: Премьера СТС.
12: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
13: Ты у меня ствол украл.
12: Молчи давай.
11: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
14: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
13: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
15: Пятерочке доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
16: Пятерочка доставляет.
17: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-780-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности в приложении «Пятерочка». 12+.
18: Пока другие тратят силы на поиски максимальной выгоды, абоненты Т2 уверенно пользуются ею. Не нужно искать и выбирать. Гарантии лучшей цены только в Т2. Ведь мы всегда действуем в интересах абонентов.
19: Согласно исследованию ООО «Марканалитик» на март 2026 года. Подробнее на t2.ru.
20: Комментируй тему в группе Европы Плюс ВКонтакте.

0: 12plus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12plus.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Европе плюс.
1: Продолжается наш эфир. Сегодня в шоу «Rush» обсуждаем тему «Самая страшная детская сказка». И кажется, мы провалились в какой-то страшный портал, потому что какие-то действительно сказки, ну, по крайней мере, для меня знакомые, а большое количество совершенно незнакомых. И многие наши слушатели читали в детстве неадаптированные переводы. Вот, например, Наталья рассказывает про себя: самые страшные сказки — это сказки братьев Гримм в оригинале. Например, как Ганс страху учился. Так, ну мы впечатлительных просим, да, не слушать дальше. В общем, был у мужика сын. Совсем страх не испытывал никогда. И стал этот мужик искать тех, кто сына страху научит. Далее эпизодично, пишет Наталья, все, не помню. Один привел сына в ночной лес, там на дереве висели 12 повешенных, но сын не забоялся, снял и всех посадил греться у костра.
2: Ой.
1: Дальше спин-офф 12 месяцев, я так понимаю. Еще эпизод, продолжает Наталья. Там они оказались у людоеда, который играл в боулинг шарами, сделанными из...
2: голов.
1: Конечно. Конечно, человеческих голов и так далее. Или вот «Золушка». Там одна сестра ведь отрезала себе пятку, чтобы влезть в туфельку, а другая палец.
2: Вот этого, кстати, вот эти нюансы я не знала.
3: В оригинале было такое, да. И потом принц говорил, что «Поглядите, у нее окровавленная туфля».
2: Да.
3: Что-то такое, да.
2: Я думала, просто не влезла их ножка.
1: Ну, да, да. Ну вот в той сказке, которую адаптированную читали мы, большинство людей, да, вот неадаптированная такая. Или сказка про добрую и злую сестру. Добрый в конце... птички скинули на шею красивое ожерелье, а злой на голову уронили мельничный жернов. Вообще класс. Птички. Знаете, какие птички? Воробушки прилетели и жернов. А у меня в детстве было такое издание, потом затерялось, и я купила себе специальное подарочное издание.
2: Так все-таки это вот нравилось, получается? Вот это все.
1: Катать нервишки. А потом мы удивляемся. Интересно, кто это любит жанр хоррор?
2: Я, кстати, не уследила нить. Вот парня, которого учили страху, он таки научился страху?
1: А, непонятно. Ты имеешь в виду, был ли хэппи-энд?
2: Да.
1: Увидел ли он что-то настолько страшное, что даже этот бесстрашный офигел? Не знаю.
3: Как минимум, этот человек мог научиться страху, прочитав комментарии наш сегодняшний.
2: Ну да.
3: Да. И... если вдруг захочет связать свою жизнь с одной из сказок, про которую написали.
1: Вот Лилиана вспоминает другую сказку. Самая страшная сказка, пишет она, это «Крошечка-Коврошечка». Помните про девочку, жившую с мачехой и сестрами? У одной было 3 глаза, у второй 2, у последней 1. Ну, кстати, в среднем у них по 2 глаза, я вот посчитал. Они заставляли ее зарезать корову, которая ей помогала. Читать было ужасно страшно, тем более я летом была в деревне у бабушки, где были коровы, которых я просто обожала.
2: Разве там она не должна была через ухо корове перелезать?
1: Там вот что-то как с ухом что-то было связано. Я тоже крошечка-коврошечка, да. Почему-то да.
2: Я помню,
1: да.
2: Нам в школе сказали нарисовать иллюстрацию к этой сказке. И мама за меня рисовала, что она лезет в ухо.
3: Интересно посмотреть, как это было.
2: Я признаюсь, да, в первом классе почему-то я ничего не рисовала. Я как-то боялась.
1: Я вспомнил, у меня папа был в Туркмении в командировке. Он привез оттуда какие-то сувениры, и в том числе сборник туркменских сказок, и там был персонаж, который из сказки в сказку переходил. Я не помню, как он на туркменском языке, но в переводе пол верблюжьего уха. То есть он какой-то маленький, такой типа мальчик с пальчик.
2: Ага.
1: Вот, и тоже он такой проказничал.
2: А вот, кстати, про мальчика с пальчика нам пишут: мальчик с пальчик, реально страшно. По Пьеро родители дважды бросают детей в лесу. Людоед в темноте убивает своих дочерей. Было?
1: Ну, в темноте же там, поди разбери, это твои дочери или какие-то эти девочки из «Звонка».
3: Поэтому спи, не ходи никуда в темноте,
2: ой,
3: говорят родители после прочтения подобной сказки. Так, а Катя написала: самая страшная прочитанная сказка «Голубая стрела», герои одни за другим умирают. Все это время автор описывает в красках все это дело, что даже взрослому не по себе такое читать. Читала в 6 лет сыну на ходу, корректируя сюжет и смягчая описание.
2: О. Вот это родитель.
3: Да. Ну и по этому поводу голосование вообще нормально, что в детских сказках столько жести было и есть иногда. Варианты такие: нормально, это жизнь. Если вы прям, ну, такой реалист. А что, сразу надо учить? В меру, да, если что-то есть такое. Лучше адаптировать для детей или детство должно быть без этого? Вот такие варианты. Ну потому что в целом сейчас же, ну, они такие все рафинированные сказки, да?
1: Ну да.
3: Совсем ничего не осталось.
1: Может, так и надо с современными детьми-то.
3: Может быть, да. Так что ваше мнение тоже потом узнаем, в финале часа расскажем вам.
1: И рассказывайте, друзья, про самые страшные сказки вашего детства. Каких сказок вы больше всего боялись, когда были маленькие? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.
0: Европе+.

0: Вспоминаем самые страшные сказки из нашего детства. Вспоминайте свои, рассказывайте нам, звоните, пишите текстом. А прямо сейчас у нас, надеюсь, не очень страшная рубрика Саши.
1: Это Раш. Саша. В тему.
2: Ребята, давайте представим, что мы с вами в детском саду. Я ваш воспитатель, а вы малыши, которых еще не забрали родители. И вот уже вечереет, подошло время сказки. Так что Антоша, Артуршка, Константин.
3: Артуршка.
2: Какую сказку вам сегодня рассказать? Китайскую?
0: Прости, как? Антоша, Артурушка и Константин.
2: Да.
0: Да? Ага, окей, так.
2: Какую сказку вам сегодня рассказать?
3: Сразу понятно, кто пришел сегодня в костюме в садик. В деловом.
2: Китайскую или восточно-азиатскую? Хотите вы услышать?
0: Китайскую.
2: Китайскую. Хорошо, ребята.
3: Началось.
2: Расскажу вам на русском, только вы мне будете помогать. Я поведаю вам настоящую китайскую сказку, а вы будете помогать придумывать детали, которых нет в этой сказке, и поможете придумать альтернативную концовку, потому что в настоящей версии уж слишком она жутковатая. Думаю, вы испугаетесь. Итак, пожалуй, самый популярный антагонист китайских сказок — это девятихвостая лисица-оборотень Хули Цзин. Она умеет превращаться... По-китайски лисица.
0: Да-да-да, мы знаем. Но
3: объясняем это
0: не по-китайски оно, да. Ну, ладно.
2: Вот эта лисица наша, девятихвостая, умеет превращаться...
3: Вот и Колобок так говорил, только по-китайски.
2: Ребята.
0: А что говорит лиса ты тут?
3: Дин-дин.
2: В общем, лисица это умеет превращаться в прекрасную девушку, надевает человечью кожу и соблазняет мужчин. Потом высасывает из них всю жизненную энергию ци и пожирает их сердца. Так что вы, мальчики...
0: Многие мужчины согласны.
2: Да, когда вы превратитесь в мужчин из мальчиков, имейте в виду. Итак, жила-была Хули Цзин в заброшенном храме. Соблазняла она, как обычно, мужчин, как вдруг услыхала на отзвуки мелодии.
0: Аж прости, во мне вот радиоведущий со стажем. Это же два иероглифа, да, лиса вот?
2: Да.
0: Можно между ними паузу? Ли.
2: Да, хорошо.
0: Можно? Спасибо.
2: Ну, будем называть ее девятихвостая лисица, чтобы не смущать Антона. В общем, соблазняла, но все было как обычно, как вдруг услыхала на отзвуки некой мелодии, играл музыкант по имени, и тут вы придумайте.
0: Лао Цзы.
2: Так красиво он играл композицию. Какую, Артур?
3: Шиншу.
0: А я думаю, что маленькая серая птичка. Не помню, как это по-китайски.
2: А вы можете, кстати,
3: это Шиншуан,
2: можете не китайскую композицию, а можете какую-то другую, вашу любимую.
0: Я бы вот как бы серая птичка, но перевел бы на китайский.
3: Царица Анна Асти, давайте.
2: Ага, и услыхала на композицию царица Анна Асти. И впервые сердце лисицы нашей сжалось, влюбилась лисица во все свои лисьи уши и приняла она болевое решение не пожирать музыканта. Пришла она к нему в своем человечьем облике, стала петь ему дифирамбы, но музыкант учуял... запах лисиц.
0: Лисячий запах.
2: Схватил он нож и...
0: О.
2: И что сделал?
3: Начал играть в ножички.
0: И сонную артерию ей чик-пык.
2: Нет, это на самом-то деле было. Перерезал ей горло. Но мы должны переделать на какой-то прикольный конец.
0: Давай так. И говорит, давай поклянемся друг другу в любви до смерти. И они, как вот знаешь, чуть-чуть вот надсекают где-нибудь.
3: Где-то на Воробьевых горах вот такие стоят.
2: Да, и поклялись они в любви до смерти. Очень даже хорошо.
0: Он сначала ей надсек шею, потом себе.
2: Да. Ну все, ребята, вас наконец забрали родители. Вот такая сказка у нас получилась. А какие сказки вас заставляли в детстве? Вводили вас в испуг? Рассказывайте, записывайте нам голосовые сообщения на сайт Европы+, и в наше сообщество ВКонтакте.

0: Сообщение от наших слушателей. Раис пишет про самую страшную сказку детства. Рассказ «Жаба и...» Тут кто-то скажет, ты гадюка. Нет. «Жаба и роза Гаршина». Как в прекрасной. К прекрасной молодой девочке Розе подкатывал старый мерзкий дед жаба, пускал слюни. И спасло ее, если это можно считать спасением, то, что ее, эту розу, срезали и поставили в вазу у кровати умирающего маленького мальчика. Очень жестко для начальной школы, пишет наша слушательница.
1: А жаба богатая была?
2: Он был богатый, да.
0: Скорее всего, да. Да. Угу. Ну, это как в «Дюймовочке», там же был, помните, богатый крот?
2: Да, крот. И вот, кстати, про «Дюймовочку» тоже написали. «Дюймовочка», история-то страшная, но спасибо ласточке, не дала девочке пропасть. Я вот тоже помню, что мне было так жалко эту «Дюймовочку» с этим кротом. Он ведь даже ничего не видит. И она там...
1: Поэтому полюбил-то он ее за душу.
2: Так не любил же он ее.
0: А что? А зачем она ему? Просто потому что молодая? Трофи вайф?
2: Да, именно такая.
0: Трофейная жена, да?
1: Тоже ведь не знает, насколько она молодая. На ощупь, что ли, только?
2: Ну, никаких подробностей не было.
0: У нас телефонный звонок. Давайте спрячемся за телефонным звонком из-за этой неловкости.
1: Алена дозвонилась. Алена, добрый вечер.
2: Добрый вечер.
3: Да, добрый вечер, Европа Плюс.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, Алена. Расскажите, пожалуйста, про самую страшную детскую сказку.
3: Да, ну самая страшная детская сказка, это первое место, которое я никогда не читаю своим детям, это «Мальчик с пальчик». Шарп-Перо, да, он исходил из голода в те времена. Он рассказывает о том, как родители, ну, стали бедными, и 7 детей отправили в лес для того, чтобы они там умерли. Их мальчик с пальчик привел обратно. Но на следующий год опять им стало нечего есть, и они опять отправили своих детей в лес, чтобы они умерли. Но, на мой взгляд, это очень... неприятная история, да?
0: А с другой стороны, Ален, а вы же можете там своему ребенку читать и говорить, вот видишь, вот как с плохими детьми родители поступают, а я тебе новый нерв купила.
3: Да, ну можно, конечно. Можно и так сказать, но я считаю, что не надо было 7 детей рожать, надо было рожать тогда 5. Ну вот, ну вообще, Шарп-Перо, конечно, это вообще просто... песня.
0: Да,
3: но он исходил из исторических событий, как я прочитала. Так что, наверное, какой-то смысл в этой сказке был.
2: Ну да, и времена были другие. Добро
3: победило зло, и закончилось все хорошо.
0: Да, конечно, часто, ну, кто 7 детей в лес умирать отправить? Максимум 3-4, да, безусловно. Не, ну, изменились времена.
3: Конечно, ну ты хоть... Выбери хотя бы по оценкам, я не знаю, как ты там. Зачем всех семьи, правильно?
1: А я прям вижу, конечно, как вы взяли бы интервью у Шарля Перро, на подкаст к нему пошли бы. Ну, Шарль,
0: кстати, есть вопросики к Шарлю, я согласен.
3: Да,
0: Алена, спасибо большое, спасибо за звонок, за историю. Ну, действительно, вот эти вот сказки. Шарль Перро, причем ведь не так давно жил, да, по-моему, надо посмотреть, какой там, 18-й, по-моему, конец 18-го века. 17-й. Mm-hmm. Но, друзья, расскажите про свое детство. Какая сказка вам казалась самой страшной тогда? Звоните нам 745-6565, код Москвы 495.

0: Topic и In Your Arms здесь, на Европе Плюс. Именно In Your Arms, в руках, попросила злодейка в Белоснежке принести бычье сердце. А мы сегодня обсуждаем разные детские страшные сказки. Слушаем ваши голосовые сообщения.
1: Привет, Европа Плюс. Самая страшная сказка моего детства — это татарская сказка про Шурале. Это леший, который живет в лесу и щекотит заблудившихся путников до смерти. Ее рассказывал нам наш татарский дедушка. И вот спустя уже много-много лет мы вспоминаем с сестрами эту сказку, и до сих пор становится очень жутко.
2: А по-моему, не до смерти, кстати. Он, кажется, довольно безобидный был товарищ.
0: Да.
2: Он даже помогал потом.
0: А в чем тогда суть этой сказки?
3: Тогда, да, в чем поучительная часть? Тут как бы какая вот, какое поучение? Пошел в лес ночью, тебя защекотали до смерти. Все,
0: ну, да, да. А еще не смейся на ночь. Почему-то же, да, постоянно бабушки и дедушки говорили, что нельзя на ночь смеяться.
3: Ой, много смеетесь, плакать много
0: вот
3: будете.
0: Да.
2: Видимо,
0: у
2: вас тоже были татарские бабушки.
0: Видимо. И,
3: да.
2: Ну,
3: у меня точно.
2: Это да.
3: Друзья, расскажите про самые страшные сказки вашего детства. Может быть, тоже это не русский народный, татарский, еще где-то. Может быть, вы там в конкретно, там, где вы жили, в вашем регионе есть какие-то специальные страшилки, сказки. Вот расскажите о них, звоните нам, можете написать текстовое сообщение.
4: На Европе Плюс.

0: Сообщение про самые страшные детские сказки. Алена пишет сообщение «Гамельский крысолов». По-настоящему жуткая сказка. Меня она, правда, не пугает, а больше завораживает. Но конец там очень мрачный. Ведь крысолов, дабы отомстить за то, что ему не заплатили за работу, заворожил и увел ночью из города всех детей.
1: И все, а, кстати, и они пошли за ним, я тоже такое не знаю.
2: Это потому, что у крысолова есть скилл такой, с чем-то маленьким обращаться, поэтому...
0: У него волшебная дудочка, она играет песни. Ну, для крыс одна музыка, а для детей, видимо, кань, я не знаю.
2: Синий трактор.
0: Кстати, да.
2: Тур-дур-дур-шарк. Тур-дур-дур-дур-дур. И все-таки дети. Пошлите.
1: А вот такое сообщение. В детстве мне бабушка рассказывала сказку про то, что если я не буду застилать кровать по утрам, то днем на ней будут кувыркаться черти. Вот это самосочиненная получается сказочка.
0: Кувыркаться черти. Что за черти тут кувыркались?
2: Да вы ради интереса хоть раз пытались в какую-то в засаду зайти и посмотреть, так, когда они появятся?
1: Мне кажется,
2: как
1: там черти кувыркаются? Страшно. Если ты веришь в это, я бы тогда бы застилала бы.
0: А если это не черти, а чертовки
2: кувыркаются? А это уже не на кровати, а на специальном сайте, Антон.
0: Да. Но туда мы заходить не будем.
2: Да.
0: Потому что для этого нужно подключать специальные программы.
2: А у нас телефонный звонок. Роман дозвонился. Ром, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Добрый вечер.
2: Здрасте.
0: Здрасте, Роман.
3: Здравствуйте.
1: Что вас пугало?
0: Расскажите самую страшную сказку из вашего детства.
3: Ну, первый мультфильм, который меня в детстве напугал, это «Ежик в тумане». Mm-hmm. Было явное ощущение, это не для детей. Неожиданное появление персонажей и душераздирающая фраза «А если лошадь ляжет спать?» Она захлебнется в тумане. И вот детский мозг никогда не ставил перед собой таких вопросов. Я начал задумываться, а правда, если лошадь захлебнется в тумане, я спать не мог. Но это оказалось цветочки. Потом я посмотрел мультфильм «Аленький цветочек».
0: Так.
3: Нагнетающая музыка, темные краски и страшная фраза «Зачем сорвал цветочек аленький?» Мы же понимаем, зачем. Ну, ребенку страшно. Ну, а добивка, конечно, это фильм... Было такое понятие фильмы «До времени» и программы «Время и после». И после программы «Время» однажды втайне от родителя посмотрел фильм «Всадник без головы».
0: Ой.
3: Вот это был прямо реальный кошмар. Жуткая музыка, внизу стелется туман, и всадник на лошади без головы едет. Я прятался под стол.
2: Ну вам же это нравилось,
3: это реальный страх.
2: Ну вам же это нравилось, ну хоть немного. Судя по тому, как вы это описываете.
3: Ну я не знаю... Прятаться под стол не особо нравилось, но это то, что прям то, что было страшно в моем детстве.
0: Да, а я почему-то запомнил из своего детства собаку Баскервилли, которая в темноте бежала, у нее был череп, там что-то фосфором намазали или что-то еще, и вот это вот у меня воспоминание из детства.
3: Да, я в фильме это было страшно, когда еще прочитал в детстве книжку, там прям написано «Чудовище неслось огромными скачками», а у меня была очень богатая фантазия, если представлял это чудовище, которое несется... Ну, «Всадник без головы» был страшнее.
0: Я надеюсь, Роман, что вы с вашей фантазией не читали ребенком Эдгара По, который там «Убийство на улице Морг», «Маска», там «Падение дома Ашеров» и вот это вот все. Это ужас, как страшно для людей с богатой фантазией.
3: Ну, это уже во взрослом возрасте, это уже было не страшно.
0: Кому как, Роман. Спасибо, спасибо большое за звонок. Да, друзья, расскажите, может быть, тоже у вас целый список самых страшных сказок, фильмов, мультфильмов вашего детства. Можете записать голосовое сообщение, закидывайте в нашу группу в ВК.

0: сообщение от наших слушателей про самые страшные сказки. Ольга пишет: самая страшная сказка – вечерняя сказка Ирины Токмаковой. По сюжету совы уносили в лес плачущих по ночам детей и превращали в сов. И когда мы с сестрой и братом не хотели ложиться спать и плакали, я искренне верила, что совы уже летят за нами. Помню этот жуткий страх до сих пор. Своим детям эту сказку никогда не прочитаю.
1: Ну, видимо, сказка была специально написана для того, чтобы дети побыстрее ложились спать.
2: Ну да, но превратиться в сову, ну а что такого? Во-первых, ты не умер, это уже хорошо.

0: Их могут захлопнуть.
1: Ну просто если ты говоришь, хорошо, что не умер, таракан вообще никогда не умрет.
0: Почему?
2: Подожди, ну ты можешь превратиться в мудрого таракана, ты никогда не будешь выходить, когда хозяева дома, чтобы тебя тапком не прихлопнули.
1: Или в мадагаскарского таракана, он такой красивый.
0: Ой.
2: Да.
1: Или в тараканище из книжки Чуковского.
0: Вот, кстати, я боялась этого тараканища.
2: Да. Угу. А летающего таракана? Вот. Ты можешь... Почему люди не летают, как птицы? Почему как птицы? Как тараканы? Почему люди не летают, как тараканы?
0: А не все тараканы же летают? Или все?
2: Только лучшие, только я переродившиеся из хороших людей, Саш.
0: Ну или только...
1: Друзья. Только те, кто, кого унесли тараканы другие.
2: Только те, кто хорошо кушал. Да, друзья, расскажите про самую страшную сказку вашего детства. Звоните, пишите.

0: Так, вот мы говорили про всякие национальные сказки. Олеся пишет про ненецкую народную сказку «Кукушка». В чуме жила мама с четырьмя детишками. Детишки были очень непослушные. Потом мама заболела, а дети помогать отказывались, вели себя равнодушно, и в итоге мама превратилась в кукушку. Вылетает она из чума, а дети за ней бегут, молят о прощении. «Поздно, я не вернусь!» «У-ху-ху-ху!» — кричит им мама. Долго они бежали, стерли ножки в кровь, и с тех пор в тундре красный мох стелится. Я в детстве, пишет Олеся, очень ярко это все представила и больше ненецкие сказки не читала. Но бесспорно история поучительная.
1: Тут, ну, да, правда, хотя бы мораль, кстати, есть какая-то. Что маму надо любить, слушаться, поддерживать ее всячески.
0: Конечно. Убираться в своей комнате, ребята. Да, мы как будто обращаемся.
1: Нет, это как-то да. Аж плохо мне стало. Вот такое сообщение. Психологическая травма детства. Эдуард Успенский. Жуткие истории. Зачем я, будучи ребенком, прочитала это? Красная рука, черная простыня, до сих пор мурашки.
0: А, ну это же такой детский фольклор, эти истории-страшилки, мне кажется.
2: Я что-то не читал, кстати.
1: Я тоже.
2: Так, а вот такое сообщение. Самая пугающая сказка — «Тень Андерсена». Если коротко, то от ученого уходит его собственная тень посредством обмана и женится на принцессе. А ученого казнят по приказу его собственной тени. Если читать в зрелом возрасте, то до биполярного расстройства и ОКР можно дойти, написал наш слушатель.
1: А нос, там нос уходит. Вообще еще
0: да,
1: хуже.
0: Но он разве на ком-то женится и потом сажает в тюрьму своего обладателя?
1: Нет, он просто живет жизнь.
0: Да. А вон Артур рассказывал про медвежью лапу. Раз уж мы про расчлененку сказочную.
2: Жиза, что поделать? Да, в жизни всякое бывает. Что было в детстве у нашей слушательницы Али? Расскажет она сама. Али, добрый вечер.
1: Добрый вечер.
3: Здравствуйте. Здравствуйте, Европа Плюс. Хотела бы рассказать свою такую историю. В общем-то, у нас в доме всегда было очень много книг, и родители любили их покупать, читать нам на ночь, в общем-то. Но в те времена, когда я была маленькая, не было как таковых вот магазинов больших, где можно было выбрать, и не было маркетплейсов, в общем-то. И знаете, как раньше ходили люди и по квартирам стучали и предлагали книжки.
2: Они обычно определенные книжки предлагали.
0: Да.
2: Бесплатно картинка. Причем, да.
3: Слушайте, да. У нас прям собралась огромная коллекция сказок народов мира.
0: Ого.
3: В общем-то, это вот, да. В общем-то, большие тома, они были такие коричневого цвета, и там не было ни одной картинки. В общем-то, такие книжки, в которых вот неинтересно было вот даже смотреть, читать, потому что там были непонятные мне имена. Но родители мне их
0: читали. Я, кажется, знаю эту серию. Да, Аля, точно. Они темно-коричневые. Там были, по-моему, только красные, синие квадратики, что-то такое. Там типа сказки таких-то народов, сказки таких-то.
3: Да. Да, там какие-то ханты-манты, в общем-то, каких-то там всяких разных народов мира. В общем-то, честно говоря, я эти сказки, когда подросла, читала своему младшему брату. Да, чтобы он ложился спать. Но там реально было так, ну, непонятно и даже страшновато. Но, кстати говоря, когда я уже выросла, я прочитала рассказ, называется «Повелитель мух». То есть это Да, это про детей, которые попали на необитаемый остров. И, ну, они там научились жить, добывать огонь. Но дошли до какого-то безумия, что докатились до убийства друг друга. В общем-то, это, конечно, такая страшная, невероятная история.
0: Ну, это такая прям
3: история.
0: Психологическая, да, по-моему, даже очень неплохой фильм по этой книге снят. Да, Аля, спасибо большое вам за звонок. И, кстати, за рекомендацию, что кто-то наш сегодняшний эфир как рекомендацию, что не читать, а кто-то наоборот. О, это интересно, это я почитаю. Спасибо, Аля. Друзья, можете рассказать про самую страшную сказку вашего детства. Пишите в комментариях под сегодняшней темой в нашей группе в ВК.

0: Самые страшные детские сказки рассказывают наши слушатели. Фильм «Сказка. Варвара краса». Долгое время меня пугала кривая рука, вылезающая из колодца, из пруда и даже из тазика с водой с фразой «Должок». Боялась потом купаться в ванной даже. Такие дела.
1: Вот там, друзья, будем купаться.
0: Да, если долгов-то нет, что, можно и нормально. А, друзья, через несколько минут мы будем подводить итоги нашего сегодняшнего голосования. Если свой голос не оставили, можно успеть это сделать.
2: Утро, будильник, завтрак, все привычно. Но стоит сесть за руль Dongfeng Mage, и день начинается с драйва. В основе Dongfeng Mage – современная платформа и технологии мирового уровня. Почувствуйте точные реакции, уверенный разгон и невероятный комфорт. По итогам гран-при журнала «За рулем» в сочетании цена-качество Dongfeng Mage – лучший в своем классе. До 31 октября Dongfeng Mage – от 2 499 тысяч рублей. Подробности – dongfengmotor.ru.
3: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок-принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
4: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+. В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: Кому вы отдадите предпочтение в сентябре? Наша программа проста. Больше пространства Stena T4L. Больше технологий и комфорта Stena T7. Ноль причин откладывать покупку. В сентябре автомобили Tenet по специальной цене от 2 миллионов 329 тысяч рублей. Без напрасных обещаний. Пройдите тест-драйв на tenet.ru и сделайте свой выбор.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
4: Премьера СТС.
6: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
7: Ты у меня ствол украл.
6: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
2: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая «Лада» у дома. Что может быть прекраснее? «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей. Приезжайте к официальным дилерам «Лада». Выбирать выгодно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Абфинансбанк». Не оферта. Действительно до 30 сентября 2026 года. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
9: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
10: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
9: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
10: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11:00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Warren и Fever Dream прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Подводим итоги нашего опроса. Спрашивали, нормально ли, что в детских сказках столько жести. Слушайте, многие проголосовали нормально. Ну а что, это жизнь? Это даже большинство. Написано 30%, но я вижу, что по количеству участников, которые отдали свои голоса за этот пункт, все согласились, ну, да.
1: Ну, зато самое страшное в детстве как бы прошло, и все. И дальше уже страшно.
0: А травмы свои ты там уже как-нибудь сам разберись. Ты же взрослый, в конце концов.
2: Ну, да. Ну, отработаем с психологом, конечно. Друзья, спасибо всем, кто рассказывал про самые страшные сказки своего детства. Те, кто не сначала слушал и хочет себе нервишки пощекотать, загляните в комментарии. Почитайте, что там, какие были воспоминания у людей, сравните со своими. Мы с вами прощаемся до понедельника, до вечера, а завтра в 11:00 не пропустите на телеканале Муз-ТВ Топ-чарт Европа Плюс с Артуром Габидуллиным.
1: Смотрим, вот это, да. Это мы смотрим.
0: Да, да, завтра тогда.
2: Всем хорошего настроения. Пока.
1: Пока.
3: Европа Плюс Лайт. Твой музыкальный вайб.

0: Hit.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в столице уже 9.

хитов прямо сейчас в твоем радиоприемнике. Это Мизмо и Hello. Ну что, стоит, наверное, поздороваться еще разочек. Это Фомин. Здравствуй, страна. Привет всем, кто уже отправился в выходные. Это классно, это здорово, потому что настроение должно быть просто на высоте. Причем абсолютно у каждого, какими бы выходными предстоящие дни не были, они всегда будут лучше, чем рабочие, правда ведь? Ну, то есть тут как ни крути, даже самые плохие выходные лучше самых хороших рабочих. Но это не для всех. Для меня лично, конечно, по-другому, потому что здесь лучшая мировая поп-музыка, ну и классная компания. Правда, я все налегке, все хорошо, все классно, потому что впереди меня тоже ждут выходные, об этом тоже я помню. И, конечно же, хочется подарить по этому поводу классную музыку. Two Colors и Primadonna — это новый трек нашего эфира, но прежде Jade и Church. Скоро. Оставайся.

Мадонна. Новый трек прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Но ребята, кстати говоря, заглядывают в ближайшее будущее. Ну, не при Мадонна, а Мадонна просто королева поп-музыки совместно с диджеем, который долгое время занимал первую строчку авторитетного диджея Mac Top 100. Это Мартин Гаррикс. Услышим их совместное Bizarre. Очень скоро. Ни в коем случае не пропустим. Ну и совершенно другая музыка по стилю, по направлению, по звучанию, по настроению, по всему абсолютно. Dati и Take Me There.

0: только хиты.
1: 30 минут. Европа плюс.
0: Итак, поехали вперед. На очереди отличная музыка. Филатов, Кэрос, Денис Фёрст и Sweet Summer Nights. Sweet Summer Nights. Раньше Purple Disco Machine, All My Life. Ну и любимка многих, Баста, моя Мишель, «Если я буду танцевать». Все это уже скоро здесь, на радиостанции номер один в России. Будь с нами.
2: Баиндия звонки, Богдан Медведев.
3: Баиндия звонки, Тима Белорусских.
2: Тима Богдан, Баиндия звонки.
3: Хвост свободный. Давай перепишем.
4: Да не, вроде нормально сказала.

0: «Живой завтрак» с бригадой У.
1: Вход.
2: Можно я скажу?
1: Не-а.
2: Вход свободный.
0: Подробности на europaplus.ru.
3: Реклама.
4: Пароль ВТБ для бизнеса.
5: Проходите. Первое правило клуба предпринимателей ВТБ – рассказывать о нем всем.
6: А второе?
5: Второе и самое главное – получать до 72 тысяч рублей за рекомендацию бизнес-счета ВТБ. Откройте счет для бизнеса на vtb.rf. ВТБ. Помогаем делом. Предложение для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц действует с 14 сентября по 30 декабря 2026. Подробнее vtb.rf. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0+.
7: Салют, привет! Это Артур, и я ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
0: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
7: В субботу в 11 утра включай видеоверсию самого честного хит-парада.
0: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет? Битва поколений на Муз-ТВ. Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим, голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие – смелость, а стратегия – быть собой. Не пропустите, друзья!
2: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. 5-й сезон. Завтра в 17:00. Категория 16+.
3: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
4: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Радиоplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 10.

Как же классно звучит осенью вот такая летняя музыка. Правда ведь? Это Филатов Кэрос и Денис Фёрст «Sweet Summer Nights». Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Настроение звонкое, настроение прекрасное. Ну и у нас с вами пятница продолжается. И, кстати говоря, буквально неделя остается до живого завтрака с бригадой «У». Вход свободный. Поэтому приходи, приводи своих друзей. Друзья пусть берут своих друзей, потому что кофе бесплатно, круассаны бесплатно, классные артисты тоже бесплатно, игры, подарки, сейф с деньгами. В общем, все подробности есть на нашем сайте europaplus.ru.

значит, мы вместе, это значит, мы классно проводим свою, так сказать, свое начало выходных дней. Ну и, конечно же, хотелось бы рассказать о том, что у нас много всего интересного. Во-первых, буквально через неделю нас ждет живой завтрак, а во-вторых, завтра много всяческих интересных программ. Каких? Узнай на нашем сайте подробнее.

0: Только хиты.
1: 30 минут.
0: Продолжаем продвигаться в сторону субботы. На очереди отличная музыка и парень, который обязательно появится на живом завтраке с бригадой У 25 числа. Вход, кстати, свободный. Это лирика, его аутентичная. Раньше суперхит Хюжель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Шайн. Ох, как это круто звучит. Ну и Imagine Dragons. Bones. Все это в ближайшие 30 здесь на Европе Плюс.
2: Реклама. Салют, привет! Это Артур и я, ведущий топ-чарта Европы Плюс на Муз-ТВ.
3: Эти хиты ты слушаешь на Европе Плюс. Эти хиты ты смотришь на Муз-ТВ. Эти хиты выбираешь ты. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ.
2: В субботу в 11 утра. Включай видеоверсию самого честного хит-парада.
3: Голосуй на сайте europaplus.ru. Смотри на Муз-ТВ. По субботам в 11.00. Топ-чарт Европы Плюс на Муз-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Самая ожидаемая музыкальная битва снова собирает всю страну у экранов. Друзья, знаете ли вы, какая битва нас ждет?
5: Битва поколений на Муз-ТВ.
4: Это новый вызов. Чемпионка лирики Максим. Голос, который может заставить зал замереть. Против поп-рок принцессы Доры. Ее оружие смелость, а стратегия быть собой.
5: Не пропустите, друзья!
6: Премьера на Муз-ТВ. Битва поколений. Пятый сезон. Завтра в 17.00. Категория 16+.
3: Европа Плюс.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Rus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: А в Москве уже 11.

0: участников живого завтрака с бригадой У. Прямо сейчас здесь на Европе Плюс. Лирика его аутентичная. Кстати говоря, обязательно приходи послушать это лично, вживую. Случится это 25 числа в ВК-стадиум. Вход свободный. Бери своих друзей. Друзья пусть берут своих друзей. Кофе хватит на всех, круассанов тоже. Артистов тем более. На целых 3 часа у нас там огромный лайнап. С ним ознакомиться можно на нашем сайте europaplus.ru. Всегда добро пожаловать. Мы всегда рады как старым друзьям, так и новым знакомым.
1: В выходные можно спать до обеда.
2: Можно, но зачем?
1: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Ну давай, чем удивишь?
1: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
2: Короче, главное не проспать.
1: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

Еще один участник живого завтрака с бригадой У. Прямо сейчас на Европе Плюс Богдан Медведи и его Count on Me. Надеюсь, мы услышим 25 числа этот трек. Ну, конечно, услышим. Но это же невероятно классная история. Поэтому 25 числа ВК Стадиум, вход свободный. Приходи, приводи друзей. Будем тусовать с самого утра и, естественно, зарядимся на предстоящие выходные. Ну, в общем, это я точно рекомендую не пропускать. Ну, а если ты живешь не в Москве, приехать не получится. Слушай прямой эфир. Можно смотреть прямую трансляцию на нашем сайте europaplus.ru, а также в официальном сообществе Европа Плюс ВКонтакте.

Привет, Европа Плюс, с вами Звонкий. Встречаемся на живом завтраке с бригадой У. Зарядимся энергией, споем любимые треки. 25 сентября в 7 утра в ЭКО-стадиум. Вход свободный. Приходите.

0: лучше. Только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Ну что, погнали дальше. Впереди отличный трек от Warner и Ларин. Let me forget you.

0: первую строчку авторитетного Еврохит ТОП 40. Time Impala и Dracula. И все это уже скоро здесь, в субботу, на Европе Плюс. Оставайся с нами.
1: Лирика Йова, Богдан Медведев.
2: Лирика Йова, Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Лирика Йова.
2: Хвост свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.

классно и легко это звучит. На Европе Плюс музыкальный проект Fast Boy с ритмичным хитом Music Sounds, который отлично подходит для завершения рабочей недели и первой ночи долгожданного уикенда в том числе. Я, Саша Гринченко, шлю еще раз всем большущий привет, желаю отличного настроения и отдыха, оторвись там из-за меня в том числе. Но и с этой минуты до самого утра буду ставить для тебя только лучшее, только самое хитовое. Далее в программе коллаборация группы Hertz и Purple Disc Machine с темой Wonderful Life. Тебе еще раз отличного настроения, летим вперед!

Всем привет, это Боиндия. Хотел бы пригласить вас на завтрак бригады У от Европы Плюс, который состоится в ВК-стадиуме 25 сентября в 7 утра. Вход будет свободный, обязательно приходите, будет много классной музыки, необычная атмосфера. В общем, увидимся.

радиостанции номер один в России. Новинка проекта Two Colors, который в течение уже нескольких лет успели нам подарить множество классных хитов. На этот раз сингл под названием «Примадонна». Честно, я немного удивлен, что по итогам музыкальной недели трек не успел попасть в чарт Еврохит ТОП-40. Но с другой стороны, никто не хочет покидать число лучших. Главное, не забывай поддерживать своих любимчиков на сайте europaplus.ru, и все у них будет замечательно. Кстати, зайди и чекни, кто занял на этой неделе первую строчку. Классная песня. Далее будем слушать обалденный голос артиста Алекса Уоррена, его песню «Forever Dream» уже через несколько минут.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. Да, именно большое количество мировых хитов ждет нас в самое ближайшее время. А в динамике залетит трек, который буквально захватил соцсети. Это Kima Sounds, Rise Slow. Раньше услышим классный дуэт Sad Girls от Bibi Rexha и Дэвида Гетта. А также появится интересная вещица Baby Doll от Доминика Файка. Все это уже скоро, ничего не пропусти и классного тебе отдыха.
0: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Ну, позвонил. Алло, привет.
3: Алло, привет.
4: Приветствую.
2: Привет. Как тебя зовут?
4: Доброе утро. Меня зовут Николай.
3: Николай. А можно Коля?
4: Запросто.
3: Запросто. Нет.
2: Вы знаете, лучше Николай.
3: Не, ну все бывает, все бывает. Почему бы нет?
2: Давайте, все будет зависеть от того, выиграю планшет или нет. С планшетом, Николай.
4: Да.
5: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
6: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия с выгодой до 320 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно до 30 сентября 2026 года. Указана максимальная выгода. Подробности в дилерских центрах. Реклама ООО «Ватур Моторус».
0: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
8: Это более 2,5 миллиона друзей.
9: Привет, мы бригада. Вступай в группу Европа Плюс.
10: Подпишись.
11: Это Антон Камолов,
12: Артур и Саша.
11: Если мы что-то не договорили в эфире,
12: можем
11: договорить здесь.
13: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
14: Радио номер один в России ВКонтакте.

0: europaplus.ru. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Двигаемся дальше в столице час ночи.

Не, ну это чистый кайф. Невероятно атмосферный хит на Европе Плюс, под который, мне кажется, можно как потанцевать, так и помедитировать. Есть в нем что-то такое загадочное. Это сольный проект марокканского продюсера Ибрагима под названием Kimo Sounds. Ну а сам трек называется Rise Slow. Мы тоже медленно, но верно движемся вперед в сторону уикенда. Впереди два выходных, что не может не радовать. На часах час ночи и 20 минут. Продолжаем заряжаться и отдыхать. Впереди классная компания музыкальная подбирается. Это Лирик, Бруно Марс и раньше всех появится Тедди Свимс, Мистер Know It All. Погнали!

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

здесь круто все. И текст, и музыка. Да, лирик, конечно, красавчик. На Европе Плюс его свежий трек «Аутентичная». Ну что, лирик уже пригласил. Я тоже присоединюсь и приглашу тебя на живой завтрак с бригадой «Ум». 25 сентября ждем к 7 утра в ВК-стадиум. Все подробности найдешь на сайте europaplus.ru. Далее в муз-подборке нестареющий крутой хит 2015 года от Келвина Харриса и Disciples под названием «How Deep Is Your Love». До него приятная история «Let Me Be» от проекта «The Second Voice». Будь рядом и наслаждайся.

0: О да, самое свежее и модное ждет нас в ближайшие полчаса. Услышим проект с красивым названием «Нептуника» — «What If». До этого раздадут Силя Ужель, Френч Монтана, Дэвид Гетта и Эйден Мартин с темой «Shine». И вперед всех появится хит номер один на этой неделе «Dachi Take Me There». Предлагаю заценить все эти шедевры музыкальной индустрии уже через несколько минут.
1: Баиндия звонки Богдан Медведев.
2: Баиндия звонки Тима Белорусских.
1: Тима Богдан, Баиндия звонки.
2: Квот свободный. Давай перепишем.
3: Да не, вроде нормально сказала.
4: Вэл и Вики приглашают тебя на живой завтрак.
5: Все включено. Бригада У, крутые подарки, кофе, круассаны и топовые артисты Европы Плюс.
4: 25 сентября, 7 утра, клуб ВК Стадиум. Живой завтрак с бригадой У.
1: Вход?
2: Можно я скажу?
3: Не-а.
2: Вход свободный.
4: Подробности на europaplus.ru.

0: Радіоплюс.ру. Больше хитов. Больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Салют всем, кто с нами в Москве 2 часа.

проект Нептуника с темой What If. Продолжаем отдыхать под любимые хиты. А у меня для тебя отличные новости. Но, во-первых, если ты еще не скачал наше приложение Radio Hub, то делай это прямо сейчас, и любимые треки будут еще ближе к тебе. Ну, а во-вторых, это главная часть. Вчера в приложении Radio Hub мы запустили классную игру под названием «Живой завтрак». 10 участников с наибольшим количеством баллов получат фирменные футболки «Живого завтрака». Итоги подведем 24 сентября в социальных сетях Европы Плюс, так что дерзай и удачи тебе. Ну а далее пойдем и будем слушать шикарную певицу Эйву Макс с синглом Don't Click Play. Всем отличного настроения. Европа Плюс.

слушаю этот трек, и создается ощущение, что нахожусь сейчас на каком-то ультракрутом показе мод. Музыка, стиль и много-много красивых людей вокруг. Я думаю, что сейчас многие находятся именно в такой ситуации. Все-таки в Москве половина третьего ночи, и многие вечеринки только в самом-самом разгаре. Если так, то тебе желаю мега-бодрой и позитивной ночи. Ну а если нет, значит просто расслабься, выдохни и набирайся сил. При любом раскладе без мощных хитов тебя не оставлю. Далее услышим таких музыкантов, как Мизмон, Джеймс Хайп, Миша Миллер, заглянем в динамики. Но до них надо, и 54 Ultra с работой Talk to You. Дождись.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Европа.

0: Дальше только хиты. 30 минут. Европа
1: плюс. И да, не забывай, что уже в 7 утра стартует крутой уикенд. Ну а пока я, Саша Гринченко, продолжу поддерживать наше с тобой настроение крутыми хитами. Скоро появится Примадонна «Two Colors». Чуть раньше немецкий дуэт «Fast Boys» с темой «Music Sounds». И еще одна коллаба – это Кайго и Халид с песней «Dancing Feet». Все эти крутые хиты впереди, так что будь рядом и отличного тебе настроения.
2: Выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки, больше крутых выходных.

0: Европа+.ру. Больше хитов, больше музыки. 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: В Москве 3 часа ночи.